ноль точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

Рашид Лепси. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка.

0: лучшее для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ко дну.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. Проверили я розы,

0: напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я тебя люблю.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай свое.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Так красивые слова, самые слова. И проще говоря.
2: СВХ плюс.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Отпрыгались, ребятушки, отдыхались, а вот футбол насмотрелись.
3: Ой, насмотрелись.
2: Насмотрелись футбол, да. Вот, честно говоря, я с ужасом обратил внимание, следил. Я, естественно, следил за временем, отхода ко сну. И несмотря на то, что, не являюсь я фанатом футбола настолько, чтобы смотреть, весь футбол планеты.
3: Но финал вот. Посмотреть но обязан.
2: Финал – это просто, святая обязанность. В конце, мужик я или не мужик, в конце концов. Вот. И я вчера, конечно, я смотрю, и еще и дополнительное время пошло, а там еще 0-0. И...
3: Че, пока без спойлеров?
2: Не знаю, я думаю, что... Черт, да не, Новак не приехал, у него будильник, он не услышал, понимаешь, да?
3: Знал.
2: Я тоже очень боялся сегодня, что вот такое может произойти. Но нет, внутренний мой постовой, с утра он уже начал, теребить.
4: Такой, просыпайся.
2: Сейчас будет, и будильник зазвенел, да. Вот, так или иначе, было интересно посмотреть, конечно же, специалистов за работы. Это всегда, это все очень круто. Поздравляем всех тех, кто... Сколько? 2 месяца почти.
3: Да.
2: 6 лет шел этот чемпионат мира по футболу.
3: Чуть больше.
2: Сколько там? 1000 матчей они сыграли. Вот.
3: Ага.
2: И все же самые топовые, все самые уровневые.
3: Все самые лучшие.
2: Все сборные собрали со всех клубов своих лучших. Вот. А люди играют по всему миру. Вот. И приятно смотреть за работой специалиста. Вот. Всегда приятно. А тебе ничего делать не надо. Только кричи там это самое. Ты за кого болел?
3: Вообще за Месси.
2: Вот я тоже...
3: Не за Аргентину, а вот именно за Месси.
2: Я почему-то это самое, тоже болел за Аргентину, хотя, опять же, с чего бы это? Вот, весь исход... Не знаю, спойлерить, не спойлерить. Уже же понятно. Давайте,
3: у вас есть 5 секунд, чтобы закрыть уши.
2: Давай, закрыть уши.
3: Раз.
2: Вот. 2, 3, 4, 5. Закрыли. Поздравляем испанцев, конечно же. Поздравляем испанцев.
3: 0-1.
2: Вот, да. Надо отдать должное. Я еще успел посмотреть за 3-е место. Тоже посмотрел. Вот это было битва.
3: Вот там, конечно, да.
2: Вот это, конечно, 66-54. Это отличный счет для футбола. Я очень был порадован. И вот от финала ждал большего. Думал, будет больше как-то. Это самое. И что-то, как-то не сдалось.
3: Но финал обычно спокойнее.
2: Я просто не настоящий специалист. Я думал, вот в финале там должны банки лететь. Оказывается, нет. Там по-другому, схема по-другому. Когда тебе уже терять нечего, ты из последних сил из себя просто выдавливаешь все. Максимально где-то рискуешь 100 раз больше, чем бы, если бы ты сражался за 1-е место, потому что второе место самое обидное.
3: Mm-hmm.
2: Вот, самое обидное 2-е и 4-е, конечно. Вот, так все говорят. Потому что 2-е не 1-е, а 4-е не 3-е. Вот.
3: Кубок не дали.
2: Ничего не дали. Так или иначе. Не знаю, в каком вы настроении, в каком вы самочувствии. Искренне надеемся, что вот это легкое, сквозь облачное, пробивающееся солнце сегодня нам с утра еще даст сил. Потому что, после 12 обещают, что все-таки столицу тоже накроют сегодня осадки. Вот.
3: Мы им, конечно, верим.
2: Да, это будет после 12. Дамы и господа, добро пожаловать. Александр Буслаев, Владимир Вэлл, шоу «Люди бодрые». Начинаем свою работу постепенно.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булеципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булеципс АБЦ.
2: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Самый лучший.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мы поздравляем с понедельником, конечно. Ну, ждем. Мысленно вместе. Алиса,
3: держитесь.
2: Алиса говорит, это еще ладно. Я уже целых два дня не высыпалась. Вот. Значит, по причине того, что соседи на соседнем, ну, соседи по дому купили себе караоке. Блин, это ж надо.
3: Ну, зато весело.
2: Это ж надо. Да, да, да, фестиваль. Причем комплекты людей менялись. В субботу пели одни голоса, вот, и что...
3: Караоке на прокат?
2: Вернее, в пятницу пели одни те самые голоса, а в субботу подключились совершенно другие. И что характерно, начало было довольно-таки неплохое по сравнению с тем, каким было продолжение. То есть в пятницу попалась сборная по пению, попалась гораздо приятнее. Ну, потому что...
3: Сборная по трезвости.
2: Нет, тут здесь же не только в алкоголе дело. Здесь же, в общем, дело в вокальных тоже данных. И наличие слуха, например, да? И когда у тебя разминка у тебя получается, ну, довольно-таки неплохая, да? А вот второй состав, который пришел на смену первому, когда те уже отпели, вот, отпевание, вот, произошло.
3: Отпели тебя.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Вот, пришли другие отпевать тебя, вот, и, а ты соседка, и ты никуда не денешься, вот, а как бы с соседями тоже, опять же, ну, тут же тоже понять, они же не то, что ночью там, прям, орали, нет, они вечером орали, до 11, все как надо. Вот, но, тем не менее.
3: Ругаться все равно не стоит.
2: Овчину выделки не стоит. Караоке надоест. У многих есть караоке, ну, не слово, многих. Нет, конечно. Вот. Это как фондюшница. Попели, поорали и все. И
3: у будет. Тебя есть?
2: У меня нету. К сожалению, нету. Места просто некуда оставить. У меня три фондюшницы. Так, дорогие друзья, сегодня 20 июля. Сегодня девочка по имени Ритма.
3: Ритмичная.
2: Ритма. Да, 224, между прочим, девчонки. Ни одной не знаю. Вот. И девочка Рамона сегодня именины по своей отмечает. 1007 девочек.
3: Зарегистрировано.
2: Рамонки наш прекрасный. Далзлам из Варда ДН. Поздравляем, конечно же. Значит так. Сегодня международный день шахмат, товарищи. Давайте поздравим.
3: Значит, поздравляем шахматистов.
2: Адептов, значит, сицилианской защиты Филидора. Конечно же. Мастера дебютов. Вот. А также все те, кто просто иногда, ну, те, кто умеет, вот, и играет. Вот. А также большое спасибо от всех тех, кто может прийти и посмотреть, как все это дома у вас происходит. Кто-то где-то даже посоветует.
3: Как вы и шахи, вот, и маты ставите.
2: Да-да-да, вот это вот, как вы все, как вы фигурки воруете. Хотя нет, конечно, нет. Знаете, что настоящий шахматист, он, ну, как бы, ну, в голове, ну, как бы, если у тебя пропадет фигура, ну, я вас умоляю. Ты это заметил сразу. С собой, конечно.
3: Конечно.
2: Вот есть крапленые карты, да, допустим, есть 3 туза, там 5 тузов в колоде, например. А есть еще 2 коня, например, у кого-нибудь. Наверняка же подставляли.

0: поздравляю. Торт – это очень хорошо. И, как сказал Карлсон, лучше 7 тортов и одна свеча. Свеча. Да? Запальная. Да? Веселая. Как ваш доктор, настоятельно рекомендую. Сегодня день дневного сна. Любите?
1: Практикуем.
0: Ребят, ну, дневной сон очень хорошо. Что, сколько для вас вот днем вот поспать, чтобы как бы не проснуться вот в этом разбитом состоянии?
1: Ну, ты говорил про 20-30 минут.
0: Нет, я говорил про 40 минут.
1: Вот.
0: Ну, плюс 10 минут еще для того, чтобы заснуть, как бы, да? То есть ставлю будильник на 50 минут и это, да. Потому что, как показала практика, если задремать на полтора часика, не дай бог на два, ты просыпаешься вообще в кашу разбитой. Такое ощущение, что тебя били. Вот это вот странное тема. Ну, говорят, что лучше короткий сон. Но, с другой стороны, надо отдать должное силе, мужеству вот таких вот людей, потому что, например, сегодня, если дневной сон будет, да, ты два раза просыпаешься, блин, в понедельник. Ну, прикинь,
1: ужас
0: вообще.
1: Какой.
0: Ну, это должен быть
1: страшный сон.
0: Стальной человек два раза проснуться в понедельник. Это не каждый из дюжин. Так, сегодня день хождения по бордюрам, пожалуйста. По бордюрам или по поребрикам, ребята. Так, международный день Луны. Поздравляю. Дорогие луноходы, а также лунаты. Вот, милые.
1: Поздравляем, родные.
0: День освоения космоса и всемирный день прыжка.
1: Куда тут не пишется?
0: Куда? Зачем? Самое главное...
1: Главное прыгнуть.
0: Можно прыгнуть, можно заползать. Тут каждый по-своему решает, ребятушки. Да, я думаю, так, давайте с утра, пока еще солнышко нам светит, пока еще не наступила грозовая туча, которая придет в нашу столицу, по крайней мере, где-то к 12 часам. Сыграем у метроля фантастику. Вот это.
1: Пора.
0: Осталось никаких сомнений. Прикинь вообще, вот это вот...
1: Похоже, счастлив я.
0: Осталось никаких сомнений. И ты такой...

0: Ниночка, привет! Ребятки, здравствуйте! Кофеек схватила, выдвинулась. Мы будем сегодня посмотреть, что там на работе сегодня в понедельник интересного будет. Я тебя умоляю.
1: Что там будет?
0: Ну, что там будет, обязательно. Ивашка, привет, доброго утра, удачного старта всем, ребята, классного дня. Конечно, сегодня, да, класс. Рижский, привет. Еще. Доброго утра, привет и тебе. Вовулька прислал пирожочек, естественно, сразу же. Про пирожок, про сегодня, про шахматы.
1: Послушаем.
0: Да-да-да, вы делаете все, что угодно со мной сегодня, Константин. Тогда, пожалуйте, Наталья, партийку в шахматы сыграть. Пожалуйста, хорошо. Задорно-курносенько. Иван писал, ну, по поводу проснуться два раза в понедельник. Это, говорит, еще что? Вот вы обратите внимание, вот если человек моряк, и он пошел в рейс, он там ходит. Вы думаете,
1: туда-сюда.
0: Вот вы думаете, что он просто ходит туда-сюда, да? Потому что он пошел и ходит, да, весь рейс. Он, короче, просыпается каждое утро, ну, или не утро, во сколько вахта.
1: Вообще просыпается.
0: У него понедельник, да, то есть у него всегда понедельник, только по одной простой причине, что края до конца рабочей недели вообще не видать. Неважно, какой день недели на календаре, у моряка всегда понедельник, потому что каждый день без выходных, вот сколько у тебя рейс, вот столько у тебя вахты. И, соответственно, ты каждый день... вот
1: страшный
0: это...
1: сон.
0: Ну да, да, я почему-то об этом не задумывался, что это ощущение как будто вечного понедельника. Мне почему-то казалось, знаешь, как...
1: Ну да, там выходных нету.
0: Ну нету, конечно, выходных. Нет, ну у кого-то наверняка есть капитан, там наверняка, там же... Ну, не может быть такого. У него... Они же вообще, ну, там же не все вахту стоят, правильно? Ну, не все вахту стоят. Наверняка старший офицерский состав, там старший помощник наверняка же тоже вахту не стоит. А может, стоит, конечно. Не это самое. Ну, не так вкалывает прям, как все остальные. Хотя, сейчас кто-то скажет, да и остальные тоже. То по возможности не так уж и вкалывает. Не, ну, работа...
1: Это закон жизни.
0: Работа на море, она тоже разная, понимаешь? Там, ну, смотря кто чем занимается. Дорогие друзья, мы приветствуем. Дирик пришел. Привет. Я что, первый из тех, кто вчера футбол смотрел? С какого перепуга? Мы все вчера смотрели футбол. Вот. Ну, и, соответственно, ну...
1: И сейчас об этом жалеем.
0: Не, ну что? Ну, смотрите. Да, ну, как бы тут такое дело. Да. Так, ну что, сегодня у нас какой день недели? 20 июля, да?
1: Понедельник сегодня.
0: Пу на тебя. Все, забыли. Значит, сегодня день рождения у Александра, товарищи, Македонского.
1: Поздравляем Сашу.
0: Смотрите, почему македонец? Потому что он царем Македонии был, ребятушки. И полководцем просто внеземным. Значит, папаша его, македонский царь Филипп. То есть он Александр Филиппович македонский. Значит, хотел дать сыну лучшее образование. Принцу, когда исполнилось 13 лет, а Филипп нанимает в качестве наставника одного из величайших мыслителей античности Аристотеля.
1: Ну, а чего ж? А что тут? Причем сам Аристотель согласился.
0: Чего тут скупиться? Вот, короче, ну, конечно, сыну царя
1: мы заставили.
0: Короче, философ обучал Александра и риторике, и литературе, и естествознанию, и медицине, и географии. Прикинь, одного человека вербуешь, а он тебе по шести наукам только вот основным гоняет. Вот, а еще рогатку наверняка делали.
1: Конечно.
0: Лупой выжигали. Неприлично.
1: Это же Аристотель.
0: Вполне себе. Значит, отправляют, кстати, в походы в свои потом, да? Значит, Александр Македонский брал с собой в команду и ученых, которые собирали образцы и флоры, и фауны для отправки Аристотелю. Ну, своему учителю.
1: Молодец какой.
0: Новый подгон. А представляешь себе, как Аристотель ждал вот этих гонцов, которые со всего света привозят ему такое, чего вообще, ну, как
1: сувениры.
0: Бы... И никуда ходить не надо. Но это для тебя сувениры, да? Ну, допустим, одно дело магнитики, да, там, на холодильник. А другое дело образцы каких-нибудь диковинных растений, которые никто никогда не видел и так далее. Аристотель вообще, ему никуда ехать не надо было. Класс вообще. Значит, что касается вот 10-12-летнего возраста, Александр продемонстрировал поразительную наблюдательность. Смотрите, как-то бате его предложили купить огромного свирепого коня. Гиганта просто. Но никто из лучших наездников не мог на него, ну, так сказать, взгромоздиться. Оседлать тогда.
1: А почему?
0: Значит, как бы даже седло нацепили, а здесь него Александр Македонский юный заметил, что то, что они увидели все остальные. Конь панически боялся своей собственной тени.
1: Все так просто.
0: А они на улице прямо, а там всегда солнце, понимаешь, вот это. Значит, а мальчик повернул коня мордой к солнцу, чтобы тот не видел своей тени, и спокойно вскочил на него и укротил тогда зверя. По крайней мере, так, ну, так рассказывают.
1: Так пишут.
0: Конечно, Буцефал стал его верным боевым товарищем, кстати, на долгие 20 лет. Ну, неплохо.
1: Молодец.
0: Неплохо. Да сейчас ни одна машина.
1: Сообразительный.
0: Ни одна машина. Не служит. Значит, что касается его стратегии, тактики военной, до сих пор изучается в военных академиях по всему миру. То есть был талантливым. Очень. Начиная со своей первой крупной победы в 18 лет, между прочим, и заканчивая финальными битвами в Индии. А не счесть было всяких баталий. Его армия, внимание, ни разу не потерпела поражения. Прикинь вообще, ну, насколько чувак был прошаренный.
1: Какой крутой.
0: Нет, вполне возможно. То есть я не настоящий историк. Вполне возможно, армия такая, что как бы там, ну, как бы сложно проиграть. Но не хочется умалять заслуги. Он действительно был...
1: Об этом историю умалчивает.
0: У мальчики. Да. Ну, понимаешь, если до сих пор в этих военных академиях изучают, значит, действительно был, ну, прям, ну... Не хотелось бы ерничать. Да. Был круг. Значит, что еще, друзья? В фригийском городе, значит, Гордион.
1: Какое название?
0: Александр столкнулся, знаете, с чем?
1: Ну?
0: Он столкнулся с легендарным гордиевым узлом из кизилового лыка, опутавшим древнюю колесницу. Короче, представь, древняя колесница стоит, и там кизиловый лык. Ну,
1: долго стояла, видимо.
0: Лиана, надо видать долго, ну как бы. И существовало пророчество: тот, кто сумеет распутать этот сложный узел из кизилового лыка, станет повелителем всей Азии. Ну, пытавшись распутать его стандартным способом, потерпев неудачу, Александр мгновенно принял нестандартное решение.
1: Так.
0: Как бы сделал бы сейчас любой человек, но тогда это было нестандартное решение. Он взял меч, разрубил нафиг кизилового лыка, вот, освободил колесницу.
1: Так, с наушниками так не делаем, проводными.
0: Поэтому
1: не надо.
0: Выбираем Bluetooth наушники, товарищи. Вот. Конечно, кизилового лыка. Ну, поздравляем Александра Македонского. Вот, и имя красивое, конечно. Александр с тех пор, как бы, ну, является таким...
1: Полностью поддерживаем.
0: Сань, поздравляем всех, Саш. Попросили поставить... Давайте кусочек сыграем для... тех, кто пострадал на этой неделе от караоке. От караоке соседей. Внимание, соседей. Подавайте.
1: Держитесь.
0: Пушного. Это не пятничным гостям, а субботним гостям нашей прекрасной радиослушательницы. Потому что пятничка была хорошая. То есть пили ровненько, а эти потом было бы беда.

0: Извините.
1: Ну да, да. Так, ну что, еще один крутейший, сильнейший человек планеты родился в этот день, когда давным-давно, в 1919 году. Тогда он еще не был сэром, его просто назвали Эдмунд. Фамилия у него батькина, Хиллари была. Потом он стал сэром Эдмундом Хиллари. Новозеландский исследователь и альпинист. И первый покоритель Эвереста.
0: Дамы
1: и господа, того самого. Значит, легендарный новозеландец, исследователь, который вместе тогда с Шерпой, Шерпа это национальность. Ну, чтобы вы понимали, да? Значит, фамилия у того была Норгей. Вот. 29 мая 53 году впервые в истории покоряет высочайшую вершину планеты Эверест. Ребята, без...
0: Самыми первыми.
1: Значит, сейчас это очень сложная задача. Но все-таки технические средства, у тебя экипировка, все, у тебя все уже, и ты все знаешь. Там уже до тебя прошли, у тебя там эксперты рядом с тобой идут, они все точно знают. И, короче, и сейчас это задача сложнейшая. Вот. А тогда это было просто запредельно. У тебя даже кислорода не было. Ну, с собой баллонах, понимаешь? Это о чем говорить.
0: А сейчас кислород провели.
1: Да, будем считать, что сейчас кислородопровод построили на Эверест. Короче, на протяжении многих лет вместе со своим братом занимался, кстати, семейным пчеловодством в Новой Зеландии. Прикинь себе, да? Ну, то есть Новая Зеландия.
0: Пчелками работал.
1: Да-да-да. У них, кстати, 1200 ульев было. Представляете себе масштабы пасеки. 1200 ульев. И работа, ну, то есть это круглые сутки. Это как у моряка. Вахты. Вот. Хиллари говорил, что именно вот эта монотонная, тяжелая физическая работа на свежем воздухе без остановки идеально подготовила его тело, легкие мускулы к экстремальным гималайским нагрузкам. Прикинь, какая... Ну, то есть он сравнивает... Вот
0: пчелы
1: эти...
0: помогли.
1: Ну, тут не пчелы помогли, а все-таки количество ульев, наверное, все-таки...
0: Ну, это попало. Тоже.
1: После триумфального спуска с Эвереста журналисты, кстати, пытали, что одного, что в другом. Кто был первым? Но они, насколько понятно было, да, они договорились, что оба, ну, типа, будут говорить до последнего, что оба сделали этот первый шаг на вершину сразу вместе. Да? Раз, два, три, обнялись, потом поцеловались. Ну, типа, и только потом, значит, спустя много лет уже после смерти Хиллари, Тенсинг Норгей тогда сказал, ну, написал в биографии, что Хиллари шел первым в связке, вот, соответственно, наступил на вершину несколько секунд раньше, потом уже дошел.
0: Все-таки был самым первым.
1: Не, ну, был, это вот когда это самое, когда вы, эти близнецы, типа, родились. Но все равно кто-то из них первый был, кто второй. Не бывает такого, что близнецы родились в одно и то же время, да? Кто-то старше все равно. С момента первого покорения высочайшей точки мира не сохранилось ни одного фотоснимка, между прочим. Ну, вот с самого пика, да? Значит, есть...
0: Самого вот этого вот Хиллари.
1: Да, ну, непосредственно самого вот этого вот Хиллари. Нет, да. Ну, смотри, там есть один знаменитый кадр с Норгеем, значит, держит ледоруб с и вот это, и эти флаги внизу, которые, да, там, ну, это, вот. Ну, по большому счету... Когда тот говорит, давай я тебя тоже сфоткаю, он говорит, ай, все, нет смысла.
0: Ты не умеешь.
1: Ты не умеешь фотографировать. Это сейчас нажал, и все. Ну, сработало да, у тебя, если сработало. Вот, на такой высоте там, ух, морозно. Значит, а тогда, для того, чтобы сделать кадр, тебе нужно все выставить. Все выстроить. Ну, хотя, ну, короче, он не стал тратить время, драгоценные секунды, потому что каждую секунду ты дышишь. А кислород у тебя все меньше и меньше у тебя
0: внутри. А еще спускаться.
1: Еще, ну, конечно. Говорит, ладно, пофиг нафиг.
0: Поэтому... Останусь без сына. Без селфи,
1: да, такое было. Значит, ну, кстати, он еще стал выдающим полярным исследователем в 58-м в трансантарктическая экспедиция британского сотрудничества возглавил отряд, который успешно достиг Южного полюса. Вот. А в 85-м году вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом, между прочим,
0: тем, тот самый.
1: На Луне, который ходил, да. Хиллари прилетел на небольшом самолете на Северный полюс. Таким образом, стал человеком, побывавшим на обоих полюсах. Значит, нашей планеты, друзья, и на Эвересте тоже. Да, я молодец.
0: Плюс Эверест.
1: Мужик. Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам. СВХ+.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, позавтракаем, ребята, свеженьким гороскопчиком?
2: Ням-ням.
1: Овен. Овен, сегодня, если вы пока еще и даже не заслужили репутацию финансового гения, то лишь это по чистой случайности. Сегодня как раз-таки, Овен, вы сможете разрешить практически любую денежную ситуацию. И что немаловажно, не нажить новых денежных ситуаций при этом.
2: Телец. Тельцы, смотрите. Сегодня рассудочная сторона вашего тельцового существа одержит полную победу над эмоциональной. И попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили. Посему постарайтесь не переусердствовать сегодня.
1: Так, ладно.
3: Близнецы.
1: Близнецы, сегодня вам наверняка захочется каких-то перемен, требуют наши сердца. Можете без опаски, кстати, менять все, что заблагорассудится. Но вот одну область, близнецы, а именно сферу личных привязанностей, вот на эту руку лучше не подниматушки.
2: Рак. Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, раки. Однако переизбыток всего этого может доставить вам немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы вам. Будьте, раки, благоразумны.
3: Лев.
1: Расслабляйтесь, лев, и получайте удовольствие. Вот сегодня, кстати, гора как раз придет к вам лично, и тащиться к ней сегодня не придется. Наслаждайся.
3: Дева.
2: Сегодняшний день у дев будет тянуться медленно и печально.
1: О!
2: Дела сегодня не пойдут, а вот отдохнуть можно. И очень даже неплохо, кстати.
1: Хорошо. Вам сегодня, весики, следует быть внимательными к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно починить, подлатать, исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
3: Скорпион.
2: Ваше плечико, скорпионы, кому-то очень сегодня понадобится. На нем будут плакать, информируют астрологи. В общем, оденьте соответствующе.
3: Стрелец.
1: Будьте готовы эмоционально провести этот день в нескончаемых каких-то разговорах. Некоторые будут бессмысленные, некоторые важные, но все без исключения стрелец потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
3: Козерог.
2: Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Козероги. Случай редкостный. Им рекомендуется воспользоваться сегодня.
1: Так, позже.
3: Водолей.
1: Ах, вот и водолей. Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, то есть ускорять их, да, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Обратите на это внимание, водолей. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое, ребятушки. Давайте разберемся здесь, а потом уже переступим к следующему заданию.
3: Рыбы.
2: Никто не идеален. И вас, товарищи рыбы, это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.
1: Да.
4: Самый лучший дом, безобидный дом.
5: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Yes.
6: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. Ой, знаешь, что ты только...
1: Нет, гораздо, конечно...

0: друзья.
1: Класс вообще, класс, конечно же. Сегодня Международный день тортика. Я поздравляю всех дорогих сладкоежек. И вот я не знаю, честно говоря. Вот если, допустим, говорить за сладкое, то я, ну, не назову торт первое вожделенное. Ну,
2: вкусно, ну, да, но грустно потом.
1: Почему? А почему грустно? Или просто хорошо звучало, вкусно, но грустно?
2: Это тоже.
1: Нет, ну просто торт это какое-то такое, не знаю, что-то такое праздничное. Зачем? В мире много всяких сладостей, которыми можно, конечно же, ну, полакомиться, назовем это так, потому что, ну, одно дело в одно, заточить тортик какой-нибудь самый любимый, да, у каждого из нас есть самый любимый тортик какой-нибудь,
2: конечно,
1: да, и название тоже имеется, вот, ну, и заточить в одно лицо, это, конечно, всегда хорошо, вот, но...
2: И с кем не делиться.
1: Сегодня Международный день торта, я начал ковыряться, откуда вообще, вот, в тортике, в настоящем торте, да, должны стоять свечи, вот, праздник, потому что, вот, праздничная вещь, значит, традиция, оказывается, в Древней Греции еще. Ну, связанная все-таки... Связана все-таки она с поклонением Богу. Значит, приносили в храмы греки, приносили в храмы богини охоты и луны Артемиды круглые медовые лепешечки. Ну, естественно, чтобы задобрить. Ну, естественно. А чтобы они символизировали такое мягкое лунное сияние, да, по периметру лепешек расставляли тонкие восковые свечи. А позже в Германии эта традиция трансформировалась в элемент детского дня рождения. От детей все пошло. Потом, потому что красиво и хорошо. А потом начали и желание загадывать, понимаешь?
2: И понятно, сколько лет.
1: И потом, да, и понятно, сколько лет.
2: Вдруг батя забыл.
1: Конечно. Ну, мог бы батя забыть. Мог вообще, ну, может быть...
2: Гость так... может не знать.
1: Все, посчитал свечи. И все,
2: да, и все понятно.
1: Конечно. Батя, на батин день рождения там тоже две свечи достаточно. Но две, наверное, не вставляют.
2: Ну, две такое, да.
1: Слушайте, смотрите. Я хочу про торт мы попозже, поподробнее. Но в Англии 17 веков, 18-х, существовало необычное суеверие. Незамужние подруги, внимание, незамужние подружки невесты уносили со свадьбы с собой небольшой кусочек свадебного пирога.
2: Да.
1: Внимание.
2: И что они с ним делали?
1: И клали его на ночь под подушку. Считалось, что этот сладкий ритуал обязательно вызовет пророческий сон, в котором девушка увидит лицо своего будущего суженого.
2: Но через этот сон... Ну, ты ж просыпаешься.
1: Что ты...
2: И все, да.
1: Глаза залеплены.
3: Саваха Радио. СВХ Ньюс.
1: Помоги. Помоги, помоги, я солдат твоей любви. Гораздо более безопасно, конечно, все-таки с зубной феей, да? Там зуб, он не размазывается по всей подушке. Я даже представить себе не могу. Я руки всегда под подушку кладу.

0: нас разлучает.
1: Так, ну, как мы уже поняли, девчины в древности кусочек торта со свадьбы забирали, чтобы положить его под подушку, чтобы ночью потом увидеть суженого ряженого.
2: Это сколько потом стирать?
1: Ну, понятно, а смывать? И тут Игорь Дерик говорит, ну, а про зуб свидетеля вы слышали?
0: Зуб свидетеля.
1: Ну, что у мальчиков тоже должны быть свои развлечения. И он не размазывается, в отличие от торта, положенного под подушку.
2: Зуб свидетеля. Правда, свидетель недоволен.
1: Очень хорошо. Он вас спрашивает, у него должность какая-то?

0: Это наша радость. Наша радость.
1: Мы это обожаем.
0: Конечно, мы это лайк вообще. Лайк, лайк, лайк. Просто неземной. Друзья, значит, на этой неделе у нас лайма-рандеву. Да?
1: Уже в пятницу стартует.
0: Стартует пятницу, субботу и воскресенье. Там три дня, по большому счету. И мы на этой неделе будем разыгрывать два пригласительных билета для вас. Ну, и для вашей скво, например.
1: Именно так.
0: Да-да-да. Значит, есть предложение. Ну, задача такая. Кто хочет нацеловать билеты на лайму?
1: Все, себя. Нацелуй себе лайму.
0: На целую лаймочку. Что нужно для этого делать?
1: Зарегистрироваться. Пиши, хочу целоваться.
0: Просто подай заявку на поцелуи. Прямо на WhatsApp можешь сейчас написать, хочу целоваться. 8 часов и 12 минут приблизительно дозвонимся. И
1: начнем.
0: Начнем, конечно, потому что раздача. Раздача должна быть всем и каждому.
2: Немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето. На плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный, северный, умеренный, у моря порывистый, до 15-18 метров в секунду. Днем по Латвии от 15 до 20 градусов в западных районах, до плюс 22-23 на востоке. В Лепе и Венспилсе сегодня 16-18 градусов, в Даугавпилсе и Резекне плюс 19-21, в Риге плюс 20-22 градуса, и ближе к вечеру ожидается дождь, возможно, гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Закончился чемпионат мира по футболу. Золото едет в Испанию. У Аргентины серебро. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами в начале мая. Никто не наказан, отчет засекречен. Министерство экономики собирается предложить снова разрешить торговлю алкоголем в латвийских магазинах до 10 часов вечера.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для всех, кто хоть сколько-то интересуется футболом, сегодня утром это уже не новость, но чемпионами мира стали чемпионы Европы, сборная Испании. В финальном матче часто нарушали, часто симулировали, причем чаще, пожалуй, аргентинцы. В конце основного времени у них удалили полузащитника Энцо Фернандеса, он получил вторую желтую, соответственно, красную карточку, причем за дело. Испанцы больше владели мячом весь матч, больше прессинговали, но счет так и остался до конца 1-0, и открыть его удалось только на 106-й минуте, то есть уже в добавленное время. Нико Уильямс скинул мяч под удар Феррану Торресу, и тот пробил с близкого расстояния 1-0. В общем, золотой кубок и медали едут в Испанию, у Аргентины серебро. Сегодня в Латвии последний день подачи заявлений в 8 вузов. Документы можно подавать в электронном виде или очно в пунктах приема. Как обычно, больше всего заявок от желающих получил Латвийский университет. Самые популярные программы здесь – медицина, юриспруденция, психология, коммуникация, бизнес-управление и компьютерные науки. В Рижском техническом университете чаще выбирают компьютерные системы, в Латвийском университете бионаук и технологий, бывшем сельскохозяйственном, ветеринарную медицину. Зачисление пройдет по конкурсу с учетом экзаменов и критериев каждого конкретного вуза. Результаты первого тура объявят через неделю. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами. В начале мая 7 числа в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в Резекне, повредив при этом объект хранения нефтепродуктов. Национальные вооруженные силы выявили целый ряд недостатков, но никто не наказан. А сам отчет засекречен, потому что в нем разбираются документы и процедуры армии. После проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия, обмен информацией. Также планируются изменения в правилах возмещения ущерба. Уже почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя. Каждый рабочий день, самое позднее, до 8 вечера, в воскресенье до 6. Политики обсуждают смягчение этих правил. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В ассоциации торговцев продовольствием указывают, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам, и из них часть пришлось сократить рабочее время, а оборот снизился до 30%. Глава Минздрава при этом правила менять не хочет. По его словам, алкоголь стали покупать меньше, окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается этой осенью. Сегодня в Ригу приезжает делегация Европарламента, которая изучает, как страны решают проблему доступности жилья. В Европе дорожают строительство, аренда и содержание жилья, поэтому при Европарламенте работает специальная комиссия по жилищному кризису. В Ригу депутаты из этой комиссии приедут и встретятся с представителями государства, самоуправления, общественных организаций, с экспертами, будут обсуждать жилищную политику, рынок аренды, строительство и реновацию зданий. Также запланированы визиты в госструктуру «Алтум», в Рижское энергетическое агентство. Делегацию возглавляет депутат Инесса Вайдера. После Латвии депутаты поедут в Хельсинки, где будут изучать опыт Финляндии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: друзья. На СВХ Плюс.
1: Это утро начинается, город просыпает, мафия закрывает глаза, ребятушки.
2: И город просыпается.
1: Да, я также, ну, привет всем тем, кто, значит, в ночную вчера работал, да?
2: Но, держитесь.
1: Ну вот, нет, ну с другой стороны.
2: Кстати, вам было хорошо, вы могли футбол посмотреть.
1: Вот именно так, понимаешь, потому что вдвойне жалко тех, кто вчера смотрел футбол, а сегодня надо с утра вставать, понимаешь? Вот в этом-то, конечно. Плюс ко всему еще, многие обратили внимание, что за болельщики были на финале чемпионата мира по футболу? Это дохлые мухи какие-то, что это за доноры такие вообще?
2: Устали.
1: Я почему-то не обратил внимания, а ведь действительно не было такого, чтобы там прям, ну вот, была вот, ну прям, ого-го-го-го. Это еще, слушай...
2: Ну ты тоже привык к нашему хоккею-то?
1: Нет, ну это же финал чемпионата мира по футболу, понимаешь? Там должно быть ого-го, а вот не было.
2: А потому что не было Роналда.
1: Ну, я не из тех, кто, конечно...
2: Как не было?
1: А с Мадонной кто выходил в перерыве? Это же Рональдо был.
2: А, да?
1: Был же? Да,
2: я
1: был же. Поправьте меня, потому что, ну, как бы,
2: сейчас.
1: Насколько я понимаю, ну, был.
2: Но он не играл.
1: Не играл, но зато как будто пел с Мадонной. Ну, так или иначе. Конечно, да, дорогие друзья, прямо с самого раннего утра уже анонсируем, что...
2: Нет, Роналдо не было.
1: А кто выходил там? Два футболиста с Мадонной выходили.
2: Рональдиньо. Роналдо, но неправильный Роналдо. Бразильский Роналдо, я не знаю, кто это.
1: Что значит не знаешь, кто это? Сейчас током тебя будут бить люди. Понимаешь?
2: Ну, Роналдо, но не тот Роналдо.
1: Все,
2: Роналдо.
1: Угомонись, блин. Сейчас мы тебя в чулан запрем, короче, и там ты будешь плакать и кричать выпустить, а мы не выпустим. Вот.
2: Ладно.
1: Значит, друзья, у нас на протяжении этой недели быстренько будем отдавать, у нас билетов для вас припасено. И Укрфест, значит, большой там и Монатик, и эти самые...
2: И Макс Барс, и Ирина Билык, все-все-все.
1: Да, все вот эти. Кстати, из свежака, то, что не объявляли, The Beatles легенда. Значит, друзья...
2: Это что такое?
1: Трибьют-шоу, да, то есть это как бы, это стилистика, все похоже, и музыка, как бы...
2: Все как у Битлов.
1: Да, это тоже концертный зал Дзинтри, у нас есть два пригласительных билета.
2: Отдадим.
1: Разыграть. Да. Есть еще та же, в кинишку сходить. Наконец-таки...
2: И не просто на фильм.
1: Ребята, Кристофер Нолан выпустил «Одиссею», которая вот, ну, «Одиссея», фильм,
2: да,
1: называется.
2: Угу.
1: «Одиссея», да, та самая. Значит, друзья...
2: Уже фильм года.
1: Уже объявляют как фильм года.
2: Да.
1: Потому что на Rotten Tomatoes, это такая, значит, критические вот эти вот критики и так далее, это не IMDb, нет, Rotten Tomatoes, там свежесть очень высокая. Такая высокая, просто запредельно высокая. Просто, ну...
2: Критикам зашло.
1: У критиков зашло даже, понимаешь? А они обычно очень ядом плюются, понимаешь? Вот.
2: Футбол. Ну, это обычно, футбол, но не в этом случае.
1: Футбол у них вчера не зашел. Вот. Значит, у остальных зашло. В общем, билеты на кинишку мы вам тоже будем выдавать.
2: Но все постепенно.
1: Все постепенно. Лайма Рандеву, друзья, у нас впереди большой фестиваль. Пятница, суббота, воскресенье. Да, и, естественно, на кон выставляем два пригласительных билета для вас и вашей сквон, например, да, или для вашего визави. Прямо сейчас, в принципе, приступим к целоваке. Сейчас будем звонить, между прочим.
3: Очень хочется.
4: Очень хочется.
5: Очень-очень-очень хочется.
6: Ну, очень хочется.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
9: Целоваться.
10: Ой-ой-ой.
11: Алло.
10: Ой-ой-ой.
11: Алло.
12: Целоваться.
1: Нет препятствий. Друзья, значит, так, запоминайте, в эту пятницу стартует трехдневный фестивалище «Лайма Рандеву Юрмала» образца 2026 года. Это праздник мухла, объединяющий артистов мирового уровня, вот, а также, естественно, наши лучшие из наших подключаются для того, чтобы подарить свое творчество. Профессиональное, друзья, и «Лайма Рандеву», значит, каждый вечер дает свою программу.
2: Уникальную.
1: Да. Высококлассные концерты в живом исполнении, сопровождении живого бенда. Прекрасные лаймы. Понимаете, друзья? Ну, давайте сегодня про пятницу поговорим. Значит,
2: кто выступает?
1: Лайнап. Значит, к нам приезжает Сдоб-Шиздуб. Знаете такое?
2: Знаем.
1: Значит, Каде Бастаны.
2: Знаем.
1: Мы, значит, сначала думали, что не знаем, когда Лайма пришла к нам в гости.
2: Мы послушали,
1: так мы знаем ее. Понимаете, Каде Бастаны. Оля Полякова, Николай Трубач прилетает. Роберто Кельторес. Ох, какой разбиватель сердец женский. Так, Дэн Баурин, Уку Сувисте, Зарина Алтынбаева, Давид Церетта, Янис Стыблес, Нормум, Трутлес, Патриша, Джусенда и Алика.
2: Наши тоже.
1: Это лайнап, это лайнап этой пятницы. Ребятушки, также будет еще суббота, но о ней завтра поговорим. Есть еще и воскресенье. Но вся подробная информация, кто, когда и в каком количестве, да?
2: Все это на limafestival.lv.
1: Limafestival.lv. Я не знаю, на тему билетов еще остались ли они в продаже.
2: Очень-очень мало.
1: Да-да-да.
2: Но есть.
1: Да, остались ли? Ну, у нас в раздаче точно есть. Ребятушки, есть. Ищем сегодня финалиста. Прямо сейчас будем дозваниваться до счастливицы, которая сегодня была названа у нас целовакою. Так, ну и, конечно, в этот самый момент...
2: Звоним.
1: Так, связь. Ну-ка, связь-ка, не подведи-ка. Дозваниваемся до Дианочки.
2: Отвечай!
1: Сегодня, да, Дианочка с утра уже... Привет! С утра уже написал...
3: Доброе утро!
1: Кто это у нас с утра хочет целоваться? Кто-то написал нам «хочу целоваться».
3: Я!
1: Молодец!
3: Я.
1: А ты молодец! Ты вчера футбол смотрела? Тебя заставляли?
3: Ну, вот... Уснула. Ну, до половины 12:00 еще было.
1: О, ну, правильно. Ну, под это как не уснешь, понимаешь? Ну, как не уснешь? И еще говорят, что трибуны тоже как бы, ну, были так себе. Вот, Дианочка, дорогушенька, мы тебя назначаем целовакой. Ты сегодня будешь целовать этого недотрогу. Вот, и сейчас мы тебя познакомим с ним. Да, сегодня мальчик достался тебе, да, мальчик. Так, внимание.
2: Кто он?
1: Значит, у нас сегодня выступает в качестве недотроги, Игорь. Так что мы знаем про Игоря? Во-первых, так, он не завтракает. Хотя, с другой стороны... Ну, смотри, прикинь, не завтракает. Но, хотя, с другой стороны, по-моему, первый прием пищи считается завтраком. Он же не может никогда не завтракать, понимаешь? Рано или поздно начнется. Пускай он даже завтракает в обеденное время, но все равно первый прием пищи... То есть, да Юра, он все-таки, ну, завтракает.
2: Вот и все, Игорь.
1: Хотя сам говорит, что не завтракает.
2: Мы тебя переиграли.
1: Дальше, смотри. Он не ест сладкое, чем очень радует всех тех, кто в его семье ест сладкое. Логично?
2: Это большой плюс.
1: Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Правильно? Тут наоборот, чем меньше Игорь съест сладкого, а он его вообще не ест, тем больше останется всем остальным. Это хороший человек, сразу видно. Ну и также из таких странных фактов, могу уснуть спокойно у зубного. Вот, что доказывал не раз. Прикинь вообще. То есть, ну, железный...
2: Боюсь, зубной не рад.
1: Железные нервы.
3: Железная воля.
1: Ну, железная воля, наверное. Или просто человек, которому вообще так все по барабану, понимаешь? Мы же не знаем, чем... Прикинь, у него по роду деятельности, да? Чем-то какое-то это самое... Ну, такая работа, что, блин, у зубного поспать можно. Такое, выспаться нормально. Вот такая... Вот с таким человеком придется себе сегодня сражаться, дорогая. Сейчас начнем. Подожди. Yes! И вот сейчас как раз-таки можешь приступать. Облежи губы. Будешь их мазать блеском? Или давай, какую помаду мы наличкой?
3: Я думаю, без блеска.
1: Нет, давай возьмем, которая, знаешь, ну, есть же наверняка, которую выбросить жалко, ну, потому что дорогая помада, да, ну, пользоваться ею ты не можешь. Вот. А подарить ты ее тоже не можешь, потому что уже открыла. Давай вот такой вот намажем, яркой такой, вот такой, и будем...
3: Хорошо, его, красная, да, пусть будет.
1: Да, конечно, пускай будет красная, естественно. А как же? Давай-ка я ядреная или морковная. Ладно, погнали. Давай, куда? Право-лево.
3: Давай начнем справа.
1: Так, начнем справа. Давай пробуем. Игорёша закрыл левую щёчку, а Дианочка права. Итак, у тебя уже 1-0, понимаешь? Вот тебе. В первом тайме уже 1-0. Молодец, вот так надо играть. Давай, погнали.
2: Куда дальше?
1: Куда дальше?
3: Давай еще раз направо.
1: Еще раз попробуем. Давай. А вот здесь как раз он тебя переиграл. Так, думай дальше. Погнали.
3: Ну, давай еще раз направо.
1: Еще раз направо?
3: Ну, да.
1: Давай. Он как в воду глядел. Он хитрый человек, поэтому осторожней с ним. Так, давай. Так,
3: еще разок или?
1: Да у тебя еще, смотри, у него 2-1 пока. Игра идет до 3 очков, поэтому...
2: Куда?
3: Сейчас подумаем.
1: Ну, давай. Ты пока все.
3: Ну, давай еще раз направо.
1: Еще раз направо. Это, скажи, пожалуйста, Дианочка, дорогуша, это твое заднее слово.
3: Последнее слово.
1: Все,
3: нормально.
1: Ладно, хорошо. Точно не будешь менять?
3: Ну ладно, давай налево.
1: Ты хочешь поменять? Налево?
3: Ну давай попробуем налево, хорошо.
1: Точно? Вот теперь ты уверена?
3: Ну да.
1: Ладно. Все-таки поменяла и молодец. Так, что у вас?
3: Спасибо.
1: Не за что. Ты понимаешь, ты слышала, как мы играем вообще, ну, там, с другими людьми?
3: Ну, бывало слышала, да, по утрам ехала.
1: Но бывало же слышала, как люди меняли свое это самое, а не надо было. Я, конечно, в этот момент...
3: Я вам доверилась. Нормально.
1: А здесь не в этом дело. Здесь я всегда даю какое-то зерно, значит, сомнений. Здесь не в доверии дело, а здесь именно в зерне раздора внутренней... Эти черти внутренние драться должны. Все, давай, ну, думай. Переспрашивать не буду.
3: Последнее, да?
1: Да, последнее. Счет 2-2. Давай, куда вот тыкнешь, туда дым.
3: Так.
1: Так, давай. Вот вчера футбол такой же был.
3: Ну да.
1: Ну давай.
3: Ну давай еще раз направо.
1: Как бы задает вопрос она. А я тебе сказал, выберешь, а я уже корректировать не буду. Все, выбрала?
3: Да.
1: Выбрала? Точно? Да, все уже. К сожалению, надо было брать левую, потому что хитрый Игорь выбрал сначала левую, закрыл щечку, а потом лень было, и он все правые выбрал. Соответственно, вот здесь была как бы такая вот ситуация. Дорогая Дианочка, спасибо тебе большое за твой задор. Очень хорошо звучишь. Ну, хочешь еще? Сколько тебе еще ехать по времени на работу-то? Сколько?
3: Ну, еще минут 40.
1: О, ну нормально. Можешь какую-то песню веселенькую для себя попросить, если вдруг что-то на душе такое есть. Но только чтобы всем нравилась такая хорошая песня.
2: И мы ее поставим,
1: если она хорошая. Да, да, Дианочка?
3: Хорошо, сейчас подумаю.
1: Мы тебя, I love you. Целовак ты наша.
3: Спасибо.
1: Пока.

0: после рекламы.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: такого вы вполне, возможно, и не знали. Про многоэтажные торты.
1: Свадебные, которые?
0: Свадебные, конечно, в основном свадебные. Многоэтажечку такую, ну, это уже какая-то каноническая стала. Вот. А до этого, конечно, до 19 века...
1: Не умели.
0: Никогда никто не делал. Вообще никогда. Все эти торты были плоскими, естественно. Идея многоярусного родилась в Лондоне. Благодаря обычному бакалейщику Томасу Ричу, он хотел, как художник, создать необычный торт на собственную свадьбу и вдохновился архитектурой церкви Сент-Брайт, которая имела необычный ступенчатый шпиль, сужающийся кверху. Соответственно, решил воссоздать эту форму в сахаре и, как значится в исторических сводках, в тесте. Ну, такой торт. Сахар, тесто. Заложив мировой стандарт для свадебных торжеств, именно оттуда ноги растут. То есть, это было изначально. Он хотел сделать такую башню.
1: Удивить всех.
0: Собора, да. Я не удивлюсь, если еще и венчались они в этом же самом соборе, и это было бы такое одно-другое.
1: Оттуда все и пошло.
0: Но самое веселое с тортом связанное, ну, если не считать того, что из торта может появиться, значит, либо этот самый убийца мафии, да, с этим автоматом Томпсона, да, бывает еще и девушка, может, девушка-змея какая-нибудь из торта.
2: Да, например.
0: Ну, это на второй позиции, потому что там сразу, ну, ребят, вы видели же такое, и появление вот девушки-змеи, там, или там главного, значит, это CEO вашей компании из торта. Там видно, что торт уже изначально, он не настоящий, понимаете? Ну, ты уже видишь, что там вот оттуда скоро появится что-то.
1: Фальш.
0: Что это муляж, конечно же. Но вот на наш взгляд самое веселое, это, конечно же, ну, в кинематографе это началось, и потом это торт в лицо. Вот это вообще забава такая. Ну, это когда не с нами, это когда другие, конечно же. С другими происходит. Значит, ноги растут из кинематографа, и первое в истории кинематографа бросание торта в лицо произошло в 1909 году. Немая комедия «Мистер Флип». Актер тогда Бен получил кондитерским изделием в лицо, тогда за навязчивое по сценарию приставание к женщинам. Ой, как это! Ну, смешно! Конечно! Трюк
1: народу понравилось.
0: Очень-очень понравился народу. Вот, стал культовым элементом жанра так называемый слэпстик. Это жанр целый в этом в немой комедии. Это грубоватая комедия пощечин. Помните, когда они там друг друга там...
1: На, получи.
0: Нет, ты получи, и так далее. И визитная карточка, кстати, фильмов Чарли Чаплина тоже стала. Вот, и многих других последователей, ребятки.
1: Главное, когда так делаете, не забудьте вытащить свечки.
0: Абсолютно. И спицы.
1: Да.
0: Это очень важно. Слушайте, на самом деле же есть не только кидание торта, есть еще окунание человека, да? Угу. Это же какое-то название у него должно быть. Наверняка есть. Но вот здесь очень важно. Любой кондитер вам скажет, иногда каркас, ну, чтобы торт не разваливался, каркас иногда укрепляют, ну, такими штырями, понимаете? И если ты окунаешь человека, очень... То есть это опасная вещь.
1: Причем аккуратно.
0: Да-да-да. Это можно делать, если вы точно сами этот торт готовили, вот, и тогда не нравится, ешь все равно. Тогда да. А так, это очень опасная вещь, поэтому не повторять в домашних условиях. Так, Лешка Новых, новости спорта, ребята.
3: Новости спорта.
4: Чемпионами мира по футболу стали действующие чемпионы Европы сборной Испании. Матч с Аргентиной закончился со счетом 1-0. Первый и последний засчитанный гол был забит на 106-й минуте. Матч был нервный, играли грубо, часто нарушали и часто симулировали, причем чаще аргентинцы. Именно поэтому в конце основного времени они остались в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Энцо Фернандес. Он получил вторую желтую и, соответственно, красную карточку за грубый стык с защитником сборной Испании Пау Кубарси. Испанцы больше владели мячом, больше прессинговали, больше били по воротам. Аргентинцы были вынуждены в основном обороняться и за все время встречи не нанесли ни одного удара в створ. Первый гол испанского вингера Ника Уильямса в начале первого экстра-тайма судьи не засчитали, потому что увидели фол в развитии атаки. Кто-то кому-то наступил на ногу. В общем, Испания открыла счет только в начале второй добавленной 15 минутки. Тот же Ника Уильямс замкнул передачу у дальней штанги и головой скинул мяч назад под удар Феррану Торресу. Тот пробил с близкого расстояния, точно и красиво, не оставив шансов вратарю сборной Аргентины и клуба Астон Вилла Эмилиано Мартинеса, который не раз спасал свою команду в этой игре. Счет 1-0 сохранился до финального свистка. Все попытки аргентинцев отыграться оказались тщетны. Мяч в ворота испанцев не шел. Даже гений футбола Лионель Месси в этом матче выглядел совсем не так убедительно, как весь турнир до этого. После матча он дважды плакал. В общем, золотой кубок и медали едут в Испанию, у Аргентины серебро. Испанцы стали чемпионами мира впервые с 2010 года. В 2014-м они не вышли из группы, а в 2018 и 2022 годах вылетели на стадии 1/8 финала. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала сказал, что очень гордится этим поколением игроков. В 65 лет ла Фуэнте стал самым возрастным тренером, который проводил сборную к титулу чемпионов мира. По словам тренера, Испания выиграла благодаря сплоченности, общим ценностям и команде, которая за последние 38 матчей ни разу не проиграла. Ла Фуэнте пока не сказал, останется ли он в сборной до следующего чемпионата мира, который пройдет в Испании и еще нескольких латиноамериканских странах. Автор победного гола Ферран Торрес сказал после матча, что его мяч принадлежит всем жителям Испании. После чемпионата мира по футболу раздали и индивидуальные награды. Испанский полузащитник Родри получил золотой мяч как лучший игрок турнира. Унай Симон стал лучшим вратарем, а Пау Кубарси признан лучшим молодым игроком. Лучшим бомбардиром стал француз Килиан Мбаппе, который забил 10 голов и второй чемпионат мира подряд получил золотую бутсу. Уэйн Руни после этого турнира заявил, что считает это несправедливым по отношению к Лионелю Месси, потому что, по его мнению, голы в матче за третье место не должны учитываться в этой гонке. Мбаппе опередил Месси на 2 гола, а 2 последних мяча забил именно в игре за бронзу против Англии. Алексей Новак, СВХ+.
3: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже. Бодрый Короткоскоп.
1: Это Короткоскоп, ребятушки.
0: Овен.
1: И особенно сегодня так. Вы легко справитесь с финансовыми вопросами, вот, и не создадите еще при этом себе новых проблем, что немаловажно, ребята.
2: Хорошо.
1: Решение финансовых вопросов ваш сегодня овновый конек.
2: Телец. Не пытайся все анализировать, телец. Иногда чувствам тоже стоит дать право голоса.
1: Да, да, да.
0: Близнецы.
1: Перемены сегодня только на пользу пойдут тебе, близнецы. Вот, но личные вот отношения, да, лучше оставить без экспериментов.
2: Рак. Энергии будет с избытком, поэтому важно направить ее в правильное русло, раки.
0: Лев.
1: Лева, сегодня удача сама придет к тебе, так что можно немного расслабиться.
0: Дева.
2: Не переживай из-за медленного темпа дня, Дева. Лучше используй его для отдыха.
1: Вот.
0: Весы.
1: Не игнорь. Сегодня мелкие проблемы в отношениях. Весы – это звоночек. Пока еще легко решить. Не игнорь. Решай.
0: Скорпион.
2: Сегодня кому-то очень понадобится ваша поддержка и умение выслушать, скорпионы.
1: Ой, как хорошо.
0: Стрелец.
1: Настройте сегодня на долгие разговоры, дорогие стрельцы. Среди, кстати, вот этих вот бесед окажутся действительно важные, между прочим.
0: Козерог.
2: Сегодня отличный шанс привлечь на свою сторону даже самого упрямого человека, козероги.
1: Класс!
0: Водолей.
1: Не торопите события, водолейцы. Сегодня разберитесь сначала с тем, что уже начали. То есть открытые проекты закрыли, а потом новые начинаем. Давайте.
0: Рыбы.
2: Рыбка, если окажешься неправ, лучше признать это сразу.
1: Сразу.
0: Гороскоп.
1: Не жди, когда тыкнут носом в торт.
0: Новую версию слушайте час назад.
3: Дайте сигнал. СВХ+.

0: 4.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
5: На СВХ+.

0: свершилось. И еще...
1: Что случилось?
0: Наш концепт угнали, наконец-таки, и реализовали. Потому что мы, ну, как бы, навыдумывали уже наперед, наверное, там, на 200 лет, вот, для изобретателей всяких разных полезных вещей. Вот, и бесполезных, конечно, тоже очень много. Но одно из них уже сейчас не только прототип, но уже и изготовили модель, которая продается весьма по достойной цене. Внимание!
1: Поясняй.
0: Речь идет о... Внимание! Пылесос. По сути, это пылесос, но ездовой для ребенка.
1: То есть садишься.
0: То есть его сажаешь, он с удовольствием садится как на мотоцикл. Ну, такой, ну, небольшой, ну, или какая-то машинка. И начинает ездить, но при этом идет постоянно момент всасывания. То есть это прежде всего это пылесос, и уж потом это машинка, которой можно управлять и, соответственно, приятное с полезным совмещать.
1: Ну, ребенка где-то 40 лет, я уверен.
0: Придумали, конечно, китайцы. Значит, до 50 лет ребенком, как значится, до 50 лет ребенком можно посадить. Значит, будет рулить процесс выборки. То есть это крепкая машина, да, крепкая. Инженеры решили совместить. Выпустили игрушку в виде электрокарта. Ах, вот как называется. О, электрокарт. Хорошо. Значит, ну и продают его за $210.
1: Всего лишь.
0: Ну да, да. Ну это я сейчас посмотрел, просто цена со скидкой. Скидки, так вообще 350, конечно, перечеркнутые 210 написано. Ой, не знаю, насколько там, как бы, это сам... Идея очень хороша. Ну, во-первых, сами понимаете, естественно, сразу скептики такие говорят, ну, она же будет там ездить там в определенных местах, это будет плохо, уборка, там, все такое. Во-первых, лучше, чем ничего. Второе, вот ваш кот, ну, например, если ваш кот на роботе-пылесосе, он катался давно уже. Да?
1: Но он, и многократно.
0: Но он только батарею больше сажает. Просто он нагрузку дает на него, и тому тяжелее, и жрет больше электричества. Но, здесь, конечно же, здесь ребенок будет сам ездить. Уже собирать это будет...
1: Вместе с котом.
0: Кота не нужно. Вот. Но если купить у китайцев, наверняка у них есть маленькие такие красненькие конусы. Ну, ребята, и делаешь трассу одну, потом трассу меняешь, он уже идет по другому маршруту, и, соответственно, таким образом...
1: Вот, какая хорошая идея.
0: Ну, это недорого, это недорогая идея, которая, в принципе, ну, сможет закрыть тебе всю территорию.
1: Самое главное, полезно.
0: Конечно, конечно, при прохождении трассы, конечно, ну, там какие-то призы, кубки.
1: Mm-hmm. Вот этот звук, когда ты что-то это засасываешь.
0: И ты такой, блин, а что это было, интересно? Вот, да. Открывать или не открывать? В общем, короче, идея хороша. И огромное спасибо китайцам, что идут. Вот мы, потому что, ну...
1: Что реализуют наши идеи.
0: Да, что понимаешь, что это получается. И ты же веру в себя сразу приобретаешь. Думаешь, вот хорошо. Конечно, кто-то скажет. Вообще это нужно, Володя, выдумал и сам делал.
1: СВХ.
0: А вот нет. Когда ты играешь...

0: код доступа.
1: Добро пожаловать!
0: Дорогие
1: друзья, на этой неделе у нас еще один комплект билетов на фестиваль музыки и танцев, конечно же, и шоу, естественно.
2: Укрфест.
1: Это 1 августа, значит, в Шаоми-арена, украинский музыкальный фестиваль. Значит, Ирина Билык, Монатик, Макс Барских и другие ребята, которые прилетают для того, чтобы, ну, радовать нас.
2: Лайнап крутейший.
1: Да. Значит, за музыку во всем мире, за... И главное, никуда ехать далеко не надо.
2: Правильно? Все у нас.
1: Все в центре, ребятушки. Масштабное концертное шоу. Билеты, значит, в продаже имеются.
2: Вот. Билеты сервис.
1: А у нас в раздаче они имеются. И вход доступа для вас быстренько, пока не началась у вас работа.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается 3 варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. 4 вопроса – комбинация из 4 цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Сегодня у нас 20 июля, и мы уже говорили.
1: Ну, поздравляю.
2: Да. Международный день шахмат. Мы сегодня отмечаем.
1: Так, товарищи, гроссмейстеры, ну-ка быстренько отвечайте на вопрос. Легкотня, друзья. Шахматная фигура, это вот эта шахматная фигура, единственная, которая может перепрыгивать через другие свои и чужие фигуры во время хода. Пожалуйста.
2: Конь.
1: Единица.
2: Ферзь.
1: Это двойка.
2: Слон.
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: Международный день Луны отмечаем мы сегодня.
1: Международный день Луны. Непростое украшение. Внимание, внимание, внимание. Луна – это что?
2: Это спутник.
1: Это спутник Земли. А у какой из перечисленных планет в Солнечной системе нет ни одного естественного спутника?
2: Не досталось ей.
1: Ни одного естественного спутника. Так, внимание, нету спутников у...
2: Марса.
1: Единица.
2: Венеры.
1: Двойка.
2: Сатурна.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: 20 июля 1810 года было провозглашено создание независимой Колумбии.
1: Наконец-то независимая Колумбия появилась у нас. А с какой из этих стран, ребята, Колумбия имеет границы, то есть граничит, но...
2: Аргентина.
1: Единица.
2: Панама.
1: Это двойка.
2: Уругвай.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ровно 25 лет назад состоялась премьера аниме-фильма «Хаяо Миядзаки. Унесенные призраками».
1: Ребят, это первый полнометражный мультипликационный фильм, который получил «Оскара». Да, до этого ни один мультипликационный фильм и полнометражный не получал ничего.
2: Первая анимешка.
1: Да, первая анимешка. Лучший анимационный полнометражный фильм. А какой мультфильм позднее также победил в этой номинации, ребята? Лучший анимационный полнометражный. Давай.
2: «Путь дракона».
1: Единица.
2: «Ежик в тумане».
1: Это двойка.
2: «Поток».
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25.

0: Как владелец BMW, конечно, это получать каждый год не очень хорошо.
1: Ну что тут сделаешь?
0: У нас исследование, страховая статистика, ну, правда, в Соединенных Штатах Америки. И ты прикиньте, количество BMW у них не такое, ну, среднестатистическое количество среди всех. Там еще же General Motors и прочие американцы добавляются. Исследование основано на страховой статистике в США за 25-й год. BMW сместила Tesla, которая год назад возглавила антирейтинг. И в этом году владельцы BMW официально признаны худшими водителями.
2: Поздравляем!
0: На каждую тысячу владельцев BMW приходится 45 дорожных инцидентов. Что тут у нас? Аварии, превышение скорости и прочие другие штрафы, парковка и так далее, и случаи вождения в нетрезвом выпивающем виде.
1: Молодцы.
0: Вы, а вы сами видели на запчасти? Как тут не запить? Движ в Штатах до этого Тесла.

0: В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. У моря порывистый до 15-18 метров в секунду. Днем по стране от 15 до 20 градусов. В западных районах до плюс 22-24 на востоке. В Лепе и Венспилсе сегодня плюс 16, плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне 19-21. В Риге плюс 20-22 градуса. Ближе к вечеру ожидается дождь и, возможно, гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге, студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латвии последний день подачи заявлений в 8 вузов. Заявки принимаются и в электронном виде, и очно в пунктах приема. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами. В начале мая никто не наказан, отчет засекречен. Министерство экономики собирается предложить снова разрешить торговлю алкоголем в латвийских магазинах до 10 часов вечера.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Латвии последний день подачи заявлений в 8 вузов. Документы можно подавать в электронном виде или очно в пунктах приема. Как обычно, больше всего заявок от желающих поступить получил Латвийский университет. Самые популярные программы там – медицина, юриспруденция, психология, коммуникация, бизнес-управление и компьютерные науки. В Рижском техническом университете чаще выбирают компьютерные системы. В Латвийском университете бионауки и технологий, бывшем сельскохозяйственном, ветеринарную медицину. Зачисление в вузы проходит по конкурсу с учетом экзаменов и критериев каждого учебного заведения. Результаты первого тура объявят через неделю. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами 7 мая. Тогда в воздушное пространство страны со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Национальные вооруженные силы выявили целый ряд недостатков, но никто не наказан. Отчет засекречен, потому что в нем разбираются документы и процедуры армии. После проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия и обмен информацией. Также планируются изменения в правилах возмещения ущерба. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 104 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 20 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и столько же водителей электросамокатов. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 было больше полутора промилле, то есть начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила вчера 380 административных протоколов, из них 147 за превышение скорости. Почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя по рабочим дням до 8 вечера, в воскресенье до 6, но политики обсуждают смягчение этих правил. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В Ассоциации торговцев продовольствием указывают, что ограничения сильнее всего ударили именно по небольшим региональным магазинам, часть из них сократила рабочее время, а оборот снизился до 30%. В Минздраве настаивают на том, что правила менять нельзя. Алкоголь стали покупать меньше, и окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается этой осенью. Сегодня в Ригу приезжает делегация Европарламента, которая изучает, как страны решают проблему доступности жилья. В Европе дорожают строительство, аренда и содержание жилья, поэтому в Европарламенте работает специальная комиссия по жилищному кризису. В Риге депутаты встретятся с представителями государства, самоуправления, общественных организаций и экспертами. Будут обсуждать жилищную политику, рынок аренды, строительство и реновацию зданий. После Латвии депутаты Европарламента отправятся в Хельсинки, где будут изучать опыт Финляндии. Чемпионами мира по футболу стали действующие чемпионы Европы. Сборная Испании обыграла аргентинцев в финальном матче. Счет был открыт только на 106-й минуте, то есть во втором добавленном тайме. Забил Ферран Торрес после передачи Ника Уильямса. До этого практически весь матч испанцы больше владели мячом, больше прессинговали, чаще били по воротам. По статистике матча у сборной Аргентины за все время ни одного удара в створ. Играли при этом грубо. Еще в конце основного времени был заслуженно удален аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. В общем, золотой кубок и медали едут в Испанию, у Аргентины серебро. Природоохранное управление Латвии напомнило, что испанские слизни на латвийских полях и в огородах успешно пережили зиму. Их защитил от мороза толстый слой снега. И сейчас может казаться, что слизней стало меньше, но специалисты говорят, что многие еще просто маленькие, их трудно заметить. Более понятной ситуация станет в августе или начале сентября, когда слизни подрастут и начнут откладывать яйца. Эксперты предупреждают, без регулярной борьбы и профилактики остановить распространение вредителя не удастся. Причем этим летом важно, что фермеры и огородники делали в прошлом году. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Бонжорно, тути!
2: Ну, хотя, в принципе, надо по большому счету сейчас на испанском. Оло, амиго! Оло, амиго! Конечно же, поздравляем, поздравляем чемпионов. Мы писали, наши пальчики устали. Мы забивали там все вот это.
3: Испанцы молодцы.
2: Вот, никакого испанского стыда, между прочим. Друзья, вот. Значит...
3: А Месси плачет.
2: А Дирик пишет, испанцы, кстати, получили впервые в истории перстни чемпионов мира.
3: Да, выдавали вот, в этот раз.
2: Слушай, ну, как бы, стоимость таких украшений для каждого с брюликами, там, 30-50 тысяч. Ну, в зависимости от
3: того,
2: как играл. Ну, конечно, нет, ты думаешь, что все, весь комплект, что ли? Не-не-не, это очень серьезная такая штука. Вот, такой...
3: Таможенники в аэропорту могли заработать.
2: Перстень. Всего выпущено, значит, 2026 штук. Ну, как бы, ну...
3: Нормально.
2: Вот, понятно. 30 получили чемпионы, а остальные, внимание, поступят в продажу. Ну, кто бы сомневался.
3: Ну,
2: кто бы сомневался. Значит, ну, поздравляем испанцев. Ну, а также, вот и я, значит, услышал, испанский слизень, товарищ. Забыли как-то, между прочим. Ну, как-то в этом году как-то, ну, не так как-то и слышно.
3: Не давал знать о себе пока что.
2: Оказывается, они говорят, мы испанские слизни.
3: Мы выиграли чемпионат мира.
2: Мы перезимовали хорошо, спасибо. А то, что вы нас не видите, мы потому что еще маленькие. Мы немножко подрастем и опять лизать начнем.
3: И вот тогда встретимся.
2: Слизывать обязательно. Это, ну, слизень испанский, это вредитель. Это не тот безвредный паразит Гриша, например, которого, ну, выгоняют из любого. Он персона нон-грата в любом магазине в Барселоне, а также вообще всей Каталонии. Его выгоняют, он в черном листе в магазинах, где продается хамон. Знаешь, эти вот свиные ноги такие висят?
3: Так.
2: Хамон. А Гриша слизень, он как этот, как лось, он приходит в магазин, и пока никто не видит продавца, он лижет эти лозы.
3: Слизень Григорий.
2: Да, потому что солененько, говорит, очень вкусненько. И платить, говорит, не надо. Вот, это не тот слизень, а испанский слизень, ребята, это тот паразит, который, значит, он хитрый, коварный. Представь себе, ползут два слизняка. Они могут быть мальчиками оба, а могут быть девочками.
3: Брат и сестра.
2: Они вполне себе инцест возможен. Смотрите, они просто договариваются. А давай-ка, значит, кто-то пол поменяет сейчас. И как бы испаримся, и будем прикинь вообще, какая зараза.
3: Ладно.
2: Дрянь ты такая. Это как когда-то тополя. Полсоюза вообще засадили тополями. Причем засаживали, если я не ошибаюсь, мальчиками. Потому что мальчики пуха не дают. Ну и всех мальчиков посадили.
3: Ну и чуть-чуть ошиблись.
2: Нет. Ничего не ошиблись.
3: А
2: тогда
3: что случилось?
2: Не ошибались.
3: А что случилось тогда?
2: Не ошибались научно-исследовательские институты. Ну, 100%. Они взяли, тополя поменяли пол. Второй.

0: агрессия, вот это вот, понимаете? Так что, ребята, он оранжевый, он большой, он рыжий такой, усатый таракан.
1: Встретите, не забудьте поздороваться.
0: Значит, обязательно.
1: Добрый вечер.
0: Убивайте их нещадно, товарищи, потому что, хотя это насилие, конечно, защитников.
1: Лопатой.
0: Но, по большому счету, если вдруг какой-то встретите зоозащитника, его можно тоже посадить в такую же банку. Они говорят, на пиво хорошо идут. Но это не точно. Друзья, привет, бодренькая планета. Мы прямо сейчас Бонда с кнопкой запустим, про кухни пускай споют, а после чего дадим правильные ответы на код доступа. Застоялся мой пояс в депо.
2: СВХ плюс.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: самая за длинная ночь? Полярная? Полярная, да? Там погода.
1: Она самая.
0: Она самая. Так, дорогие друзья, правильный ответ на код доступа.
1: Выдаем.
0: Выдаем.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Итак, сегодня Всемирный день шахмат, друзья. Ну и с этой задачей справилось абсолютное большинство, конечно же. Какая шахматная фигура из перечисленных? Единственная, которая может вообще перепрыгивать через другие и свои, и чужие фигуры во время хода, ребята.
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно же, конь. Никакой ферзь, никакой слон перепрыгивать не может. Такое до них может съесть, но перепрыгнуть не может. У какой из перечисленных планет Солнечной системы нет ни одного единственного спутника, ребята?
1: Виняшки.
0: Дали Марс, Венеру и Сатурн, у Марса 2 спутника, у Сатурна 292 спутника, а вот что касается Венеры, осталась она бобылем.
1: Ни одного спутника.
0: Ни одного, даже спутничка нету, естественно, ребятушки.
1: Просто.
0: Да-да-да. С какой из этих стран граничит Колумбия? Ребята, мы дали Аргентину, Панаму и Уругвай. Ну, что касается Колумбии, она находится на самом краю земного диска. Юрий Лоза во мне захватил.
1: Короче, вечер.
0: Значит, что касается Колумбии, она у нас в Южной Америке наверху находится. А, соответственно, и, значит, Аргентина, и Уругвай, они находятся...
1: Они снизу.
0: Они снизу. А вот где-то там, можно сказать, даже посередке, но граничит с Колумбией. То есть можно из Колумбии приехать в Панаму, там накупить себе панамки или обменять на что-нибудь, что там в Колумбии производят. Поехали дальше. Панама – правильный ответ. Японский мультфильм «Унесенный призраками» стал первым анимационным фильмом, получившим, значит, премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». А это еще и аниме. А какой мультфильм позднее тоже победил в этой номинации? Мы предложили несуществующий мультфильм «Путь дракона» с Брюсом Ли.
1: Так, на всякий случай. Мультфильм, так сказать.
0: «Ежика в тумане», который, ну, он выбирался как лучший мультфильм по версии японцев, по-моему, в мире. Как, но никогда...
1: Да, он стал самым лучшим фильмом в мире за все время.
0: Да. Вот, но «Оскара», к сожалению, не получал. Да, вот он у вас... наш «Страумы», он же «Флоу», он же «Поток», третья версия, это абсолютно точно. Итак, код доступа сегодня у нас...
1: Один, два, два, три.
0: Один, два, два, три. Вот так вот и, в принципе, и надо.
1: Сейчас будем разбираться.
0: И вот и надо было писать вот именно так. Вот так вот. Кто написал, люди молодец. Бодрые. Сейчас.
3: Владимир Вал и его друзья.
0: СВК+. Ай, хорошо. Слушайте, рубрика «Бюро находок». И сегодня, постучав, подсунув анонимку под дверь, девочка Катюня прислала нам такой молодец. Это смысловые галлюцинации и обновленная версия. Значит, надо больше хорошего, ребят. Надо больше хорошего. Уже совершенно в 2026-м по-другому звучит. Спасибо, Кать, спасибо. В моем городе.

0: послушать.
1: Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь? Тише, глубже.

0: настоящими мастерами своего дела в любом ключе. Но единственное, что, допустим, когда ты играешь, ну, вот два профессионала играют на какой-то турнир, да, и эти шахматы какие-то, и их ничего не, не, ну, как бы, ну, на каждый ход там по две минуты. Понимаешь?
1: Ну, это такое себе.
0: Да, да, такое, да. Когда, ну, когда,
1: интересно.
0: Когда они думают долго, это одно дело. А другое дело, когда начинаются там есть быстрые шахматы и так далее, там, ну, тут прям...
1: Красные.
0: Для нас, зрителя, это, конечно, это очень круто. Это очень круто понаблюдать, но правила шахмат не всегда были такими. Во-первых, так, откуда ноги растут? Во-первых, индусы. Индусы играли...
1: Во всем виноваты индусы.
0: Чатурангу. Чатуранга. Что Чатуранга.
1: Чатуранга.
0: Чатуранга. Значит, изначально фигуры на доске были расставлены, там была пехота, боевые слоны, кавалерия, это кони, по сути, да, боевые колесницы, это ладьи, а роль главнокомандующего исполнял, естественно, раджа.
1: Куда без него?
0: Раджу, этому самому радже помогал советник, это будущий ферзь, но тогда он был советником. Короче, в древних версиях игры фигура ферзя была крайне слабой и неповоротливой, могла ходить только на одну клетку по диагонали в любом направлении, выполнять роль скромного защитника короля. По диагонали, то есть это такой урезанный слон.
1: Вот такой.
0: Короче, и только...
1: Не до слона.
0: Внимание, что сделали в 15 веке? В Европе переписали правила шахмат, наделив ферзя как раз-таки правом ходить на любое расстояние по прямым и по диагоналям. Сделала шахматы стремительными, агрессивными. Вот с этого момента все и понеслось. Понимаете? Ну и что касается еще одной фишки, которую, возможно, не знали. Популярная складная пополам шахматная доска. Ну, классика, ребята. Была изобретена в средние века благодаря религиозному запрету.
1: Так, что случилось?
0: Значит, в какой-то момент католическая церковь начала запрещать священникам играть в любые азартные и настольные игры. Прикинь? А шахматы? Нельзя. Один изобретательный монах-шахматист обошел запрет. Он сделал такую доску, которая складывается пополам и в закрытом виде, внимание, идеально имитировала две толстые богослужебные книги, которые лежат на полке. И когда инспекторы уходили, книги раскрывались, и игра продолжалась, товарищи.
1: Опа!
0: Опа! Вот так-то! Это не для того, чтобы их носить было удобнее. А именно...
1: Это чтобы прятать.
2: Да, конечно.
3: Никакая не...

0: Сашенька прислал фотографию кубка шахматного. На выходных турнир был в Юрмале по шахматам, между прочим. И, конечно же, мой мелкий, пишет Саша, никогда нигде не тренировался. Третье место.
1: Ну, видать, не только он один никогда нигде не тренировался.
0: Владимир и его друзья. Верь в себя, там, глядишь, и кто-то еще, кроме тебя, поверит
1: подтянется
0: в себя. Ну, конечно, мы поздравляем батю, для бати это очень важно. Вот, Саш, я не знаю, у вас есть такой кубок, ну, какой-то в детстве, там, по шахматам или нет? Вот. Ну,
1: так даже если и нету, но вот здесь как раз-таки батькина радость, конечно.
2: Можешь говорить, что это твой.
0: Ребят, сегодня Международный день дневного сна. Нравится, адепты? Ну, естественно, это история про Сальвадора Дали. Кстати, Альберт Эйнштейн тоже так любили. Вот что-то делать, креативить в тот момент, когда ты в таком интересная фаза полусна. Полусна. Каким образом? Значит, берешь ложечку и тазик. Значит, садишься на стульчик, ложечку зажимаешь пальчиками, тазик ставишь под ложечку. Туда, на пол. Короче, схема такая. Организм только начинает впадать в сон, как бы. Ложечка, ну, мышцы расслабляются, ложка падает, звук. Просыпаешься и начинаешь быстро творить. Я не знаю, ну, у Эйнштейна, по-моему, лучше получалось. Я не знаю. Я просто, ну, вот. Сальвадор там все понятно. Сальвадорка. Ну, это я ерничаю, конечно. Слушайте, я пробил, вот я же популяризирую вот это 40-минутное поспать. 40 минут.
2: Да.
0: А это оказывается, ну, то есть я смотрел несколько исследований вообще мировых, и все как один говорят, сон силы — это оптимальная продолжительность дневного отдыха составляет от 15 до 20 минут.
2: Так мало.
0: Да ты прикинь вообще. Вот именно за это время мозг успевает перезагрузиться и очистить кратковременную память, но организм не успевает провалиться в глубокую фазу сна.
2: Вот это и нужно нам.
0: А я всем трещу, что после 40 минут тогда организм проваливается.
2: Вот поэтому у тебя мало друзей.
0: Вполне возможно. А мне некогда, мне надо поспать еще.
2: Вот.
0: Конечно же. Так, кстати, смотрите, я нашел еще одну тему.
2: Но.
0: Эффективный способ взбодриться, и это исследователи доказаны. Нет, они разные есть, конечно. Но и это подтверждено исследованием. Кофейный сон. Знаешь, что это такое?
2: Это что такое?
0: Метода заключается в следующем. Выпиваешь чашку крепкого черного кофе, и сразу же надо лечь спать на 20 минут. Короче, кофеину требуется 20-25 минут, чтобы пройти через желудочно-кишечный тракт, попасть в кровь и заблокировать аденозиновые рецепторы. Короче, вызывающие сонливость. То есть, у тебя есть 20 минут, пока это все не начнет типа действовать, а ты должен за это время как раз провалиться в сон. И тогда, когда ты просыпаешься, у тебя все сразу начинает.
2: Ты просыпаешься, и кофеек начинает работать.
0: Не
2: и
0: начинает, а он как даст. И ты просыпаешься такое, типа рестартнувшийся, и еще и с импульсом этот кофейного. Ну, здесь уже тоже, конечно, надо понимать, что мы все разные. На каждого кофеин по-своему действует. Моя жена может просто вот так выпить кофеек, заснуть и спать вообще всю ночь потом. Да, это раз. Во-вторых, у меня, если я выпиваю эспрессо, какие 20 минут? Я через 3 минуты, у меня уже пешки. Ребята, давайте во что-нибудь играть срочно.
2: Надо. Где мои картишки?
0: Во что-нибудь играть. Катя, сдавай.
3: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: нашего финалиста должны первого найти. На сегодняшней, так сказать, на сегодняшней нашей игре объявляю торжественно, что 26 человек справилось с задачей.
1: Сегодня. Умнички.
0: Умнички. Где-то сгорели. Очень много на спутниках Марса погорело.
1: Вот. Надо знать такие вещи.
0: Нет. Надо знать такие вещи, нет. Ну откуда, говорит, у кого есть, что у Венеры нет?
1: Кто-то знал, кто-то пальцем в небо.
0: Ну, конечно.
1: Пальцем спутник.
0: Спутник. Тыкнул и попал, понимаете. Mm-hmm. Ну, так или иначе, давай, выбирай.
1: 14-й.
0: Так.
1: От СМС.
0: На.
1: Сверху.
0: Сверху?
1: Да.
0: Напоминаю, что сегодня код доступа сегодня. 1-2, 2-3. И мы погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До скольки?
1: 10.
0: 11, 12. Подожди, 12, 13, 14.
1: Стоп.
0: 14. Внимание, Элина.
1: Девочка,
0: Элина, проверю, да, все. Телефон заканчивается на 6876. Элинка, поздравляем тебя.
1: Молодец, жди пятницу.
0: Умница, жди пятницу. Так, ну а сегодня у нас что? Сегодня у нас понедельник.
1: Именно так.
0: Одна из композиций, которая называется «Мандей». Понедельник. «Базлаб», так называется проект. Немножечко, она очень короткая и девичья такая. И играть ее надо в понедельник, потому что она называется «Мандей». Про понедельник.
1: Послушаем.

0: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
4: Прощай, цыганка, сэр, били твои губы сладкими, как вин.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: Владимир Вэлл. Бодренькие, как я люблю.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Потрясение мозга.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня Международный день Луны. Надо отметить этот праздник, естественно, по крайней мере, что-нибудь интересное для вас выдать.
4: Спеть под Луну.
3: Значит, откуда взялась? Откуда взялась?
4: Луна?
3: Ну, просто, да, вот Луна. Где, откуда взялась?
4: Значит, вот то появилась и все.
3: А появилась, значит, она, следующая генеральная теория о том, что когда-то в Землю вмазалась гигантская, значит, гигантская планета размером с Марс. Представляешь, объект размером с Марс. Ну, гигант просто. Ну и, соответственно, как дало, и все дурь выбежала. Ну, не всю, конечно. Много дури оставила, но часть дури, конечно, вылетела в космос, а потом, ну, под воздействием гравитации...
4: Как-то собралось, и
3: вместе собралось, и как бы...
4: И получилась Луна.
3: А из чего вы взяли такое? Ну, потому что дело все в том, что когда грунт анализировали, что очень похоже на мантию Земли. Ну, то есть из одного. Там не из газа тебе состоит, а вот очень похоже, как и рядышком стоит. Значит, что интересно. Вы обратили внимание, что есть такое понятие «обратная сторона Луны»? Луна, при всем, при том, что она могла немножко там крутиться, вернее, ну, именно Луна и показывает разные стороны Земле.
4: Она нам не показывает.
3: То есть каким-то образом такое совпадение произошло, что она всегда одним боком к нам идет, понимаешь? А это же, ну, это такая-то чистая...
4: Только рабочей стороной.
3: Чистая случайность работы только рабочей стороной. Вот модель, молодец, абсолютно. Значит, что еще из интересного? Луна удаляется от нас с каждым годом.
4: Куда?
3: Да немножко. Ну, там на 4 сантиметра в масштабе планеты это вообще ничего. Ну, вернее, это, ну, Вселенной. Это ничего.
4: Убегает от нас.
3: А в контексте, допустим, нескольких миллиардов лет, да, понимаешь, то есть там же как только... Чем Луна ближе, тем приливы сильнее. Ну, такое действие. Какие были приливы тогда? Представляешь себе, когда она была ближе?
4: Вот какие были приливы?
3: Вот это было.
4: Вот это были приливы.
3: Это было нормально.
4: Не то, что сейчас.
3: Не то, что сейчас. Сейчас вообще нынешние приливы вообще не ставятся. Но что еще характерно? Луна, так как Луна отдаляется, в определенный момент ее размеры, ну, как она, когда предмет отдаляется, он становится меньше. Правильно?
4: Да.
3: Визуально. Она же была больше раньше. Она была ближе. Вот. Ну и, короче, чем дальше предмет, тем он меньше. И, соответственно, в определенный момент затмение Солнца больше, ну, невозможно. Она не сможет визуально закрывать Солнце.
4: Больше, да? Не увидим.
3: Ну что? Нет, не больше не увидим. Значит, ребята, обратная сторона Луны — состояние приливного захвата с Землей, пишет Анна. Я понял.
4: Что?
3: Все, вообще не вопрос.
4: Ладно.
3: Нет, ну
4: не
3: теперь
4: проблема.
3: Все. Так, ну что мы играем? Международный день Луны, наверное. Черную Луну давайте сыграем. Агату Кристи давно не показывали. А это одна из легендарнейших песен альбома, да? Я же своей рукой сердце твое прикрою. Можешь лететь и не бояться больше ничего.
2: Задумывая черные дела, на небе ухмыляется Луна.

0: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой. Хесбургер!
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: Ну, поехали.
5: Люди бодрые.
6: Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел.
5: СВХ+.

такая жалость. Похоже, и тени не найти в городе. Вокруг полумертвые люди, так уж они выглядят. Ходят по тротуару, а там жара. Такая, что горячее, чем зажженная спичка. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет в порядке. И ты знаешь, крошка, какая жалость. Дни не могут быть такими же, как ночь, когда лето в городе. Когда лето в городе. Город стал прохладным, вечер наступил. Ты разоделась в пух и прах и выглядишь такой красивой. А парень такой щеголь и ищет своего котеночка на всех углах этого города. Но я кричу, как люди на автобусной остановке, и бегу вверх по лестнице. Мы с тобой встретимся на крыше. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет в порядке. Крошка, ты же знаешь, какая жалость, что дни не могут быть как ночь, потому что в городе лето.

Но ночью мир становится другим. Иди и найди девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет нормально. Неужели, крошка, ты не понимаешь, какая жалость? Дни не могут быть такими же, как ночь. Лето в городе. Горячее лето.

0: Спасибо большое, Джо Кокер, и наше лето в городе.
1: СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Разодеться в пух и прах, разве так можно? Оказалось, можно. И это благодаря Леониду Вениаминовичу Володарскому. Это все, филологически все верно. И можно
3: доказал.
0: Разодеться в пух... Нет, я, честно говоря, когда первый раз услышал, тоже как-то можно разодеться в пух и прах. Разбить врага в пух и прах. Там камня на камне не оставить. Вот. Оказывается, можно.
3: Это Володарский. Ему можно
0: это
3: все.
0: Это Володарский. Но это великий Джо Кокер, дамы и господа. Вот. И мы со своей стороны напомним, что у нас есть для вас кое-что. Если вдруг нравится творчество Битлз, ребят. Ну, что такое трибьют-шоу? Мы знаем очень много трибьют-шоу. То есть, есть группа, а есть как бы точные копии их. Mm-hmm. Соответственно, Битлов-то не собрать уже, правильно?
3: Они переодеваются в них.
0: Не точно. Там люди, ну,
3: ведут себя, как они.
0: Делают шоу. Понимаете, слово переодевается, это ты можешь переодеться в бабушке Вале платье.
3: Перевоплощаются.
0: А они совершенно, это другое совершенно. Калинкор строится шоу, музыка, поют люди. Значит, все, по музыке. Музыки, по декорациям, по всему, это как бы...
3: И ну, смотришь,
0: как,
3: а это Битлз?
0: Это Битлз, да. Такие, ну, как бы, много трибьют-шоу все. И Депеш есть, и AC/DC есть, и Квины, конечно же. Ну, вот и Битлз. Битлз едет к нам. Вот трибьют-шоу, и мы будем на следующем части разыгрывать два пригласительных билета. Хотите, можете забирать. Да-да-да, друзья, клевету на Левитана запустим. Не сумятицу будем. Сама Лёшка пришел, тихо, все, не говорим.
3: Все, молчим.
0: В начале следующего часа, ребят. Да,
1: Радио СВХ плюс.
4: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. У моря порывистый, до

0: 15-20 метров в секунду. Днем по Латвии от 15 до 20 градусов на западе, до плюс 22-23 на востоке. В Лепе и Венспилсе плюс 16, плюс 18. В Даугавпилсе Резекне до плюс 21. В Риге плюс 20-22. Ближе к вечеру ожидается дождь, возможно, гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами. В начале мая никто не наказан, отчет засекречен. Министерство экономики собирается предложить снова разрешить торговлю алкоголем в латвийских магазинах до 10 часов вечера. Полиция вчера зарегистрировала больше сотни ДТП. Травмы в авариях получили 20 человек.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Завершена служебная проверка после инцидентов с дронами 7 мая. Тогда в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Национальные вооруженные силы выявили ряд недостатков, но никого не наказали. Отчет засекречен, потому что в нем разбираются документы и процедуры армии. После проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия, обмен информацией. Также планируются изменения в правилах возмещения ущерба. Государственная полиция вчера зарегистрировала 104 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 20 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 из них было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили вчера 380 административных протоколов, из них 147 за превышение скорости. Почти год уже в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя. По рабочим дням до 8 вечера, в воскресенье до 6. При этом политики обсуждают смягчение этих правил. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В ассоциации торговцев говорят, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам. У некоторых из них оборот упал на 30%. Пришлось сократить время работы. В Минздраве настаивают, что правила менять нельзя. Алкоголь стали покупать меньше, и окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается этой осенью. Сегодня в Латвии последний день подачи заявлений в 8 вузов. Документы можно подавать в электронном виде или очно в пунктах приема. Больше всего заявок от желающих поступить получил, как обычно, Латвийский университет. Самые популярные программы там — это медицина, юриспруденция, психология, коммуникация, бизнес-управление и компьютерные науки. В Рижском техническом университете чаще выбирают компьютерные системы, а в Латвийском университете бионаук и технологий, бывшем сельскохозяйственном, ветеринарную медицину. Зачисление в вузы проходит по конкурсу с учетом экзаменов и критериев каждого учебного заведения. Результаты первого тура объявят через неделю. Чемпионами мира по футболу стали действующие чемпионы Европы. Сборная Испании обыграла аргентинцев в финальном матче. Счет был открыт только на 106-й минуте, то есть во втором добавленном тайме. Забил Ферран Торрес после передачи Ника Уильямса. До этого практически весь матч испанцы больше владели мячом, больше прессинговали, чаще били по воротам. По статистике матча у сборной Аргентины за все время матча ни одного удара в створ. Играли они грубо, еще в конце основного времени был заслуженно удален полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. В общем, золотой кубок и медали едут в Испанию. Природоохранное управление Латвии напомнило, что испанские слизни на латвийских полях и огородах успешно пережили зиму. Их защитил от мороза толстый слой снега. Сейчас может казаться, что слизней вроде как меньше, но специалисты говорят, многие еще просто маленькие, и их трудно заметить. Более понятной ситуация станет в августе и начале сентября, когда слизни подрастут и начнут откладывать яйца. Эксперты предупреждают, что без регулярной борьбы и профилактики остановить распространение вредителей не удастся. Причем этим летом важно, что фермеры и огородники делали в прошлом году. И, соответственно, важно, что именно они делают в этом году. От этого зависит ситуация в будущем году. Синоптики сообщили, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди. Сильнее всего будет лить сегодня и предстоящей ночью в Курзаме и на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура будет плюс 8, плюс 16. Днем не больше плюс 16, плюс 22. Ожидаются сильные порывы северного ветра, прежде всего на Курзамском побережье. При этом к выходным погода улучшится. В будущее воскресенье воздух снова может прогреться до плюс 26 градусов. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Праздник, праздник, конечно, конечно, конечно. Сегодня провозглашена независимая республика Колумбия, друзья. Сегодня в колумбийцы, так сказать, и колумбийцы.
2: У них выходной.
1: У них сегодня выходной, конечно. Вот они после чемпионата мира могут выспаться спокойно, да? Вот,
2: да.
1: Что всем остальным да, не было, не светило. Да и более того, у них же он не ночью проходил, понимаешь?
2: Вот у них по-человечески было, не как у нас.
1: Нормально, да.
2: У нас ночь чуть-чуть такой вообще.
1: Значит, друзья, что нам нужно знать про Колумбию? Помимо Пабло Эскобара, конечно. Официальный вид спорта в Колумбии называется техо. Представь себе.
2: Это что такое?
1: Значит, это уже там 500 тысяч лет назад они уже там играли. Значит, суть игры заключается в том, чтобы бросать тяжелый металлический диск, который называется...
2: Вот он техо и называется.
1: Техо, да. С расстояния около 20 метров, значит, представьте себе доска, деревянная доска широкая, ну, короче, какая-то кусок фанеры, на которую налеплена глина, ну, так, налеплена, и поставлена чуть-чуть под углом, ну, градусов 30 наклон к тебе. И ты вот с 20 метров кидаешь это техо. Ну, и казалось бы, ну, задача там вот туда попасть, вот, и там остаться. Но они еще и это самое, они продвинулись дальше. Игра, ну, была бы неинтересна. В центре мишени раскладывают маленькие бумажные треугольнички. Ну, вот как мы делали раньше, не знаю, лягушки. Ну, оригами. Короче,
2: как вы делали?
1: Корабль. Как мы делали.
2: Как вы делали.
1: Вы не делали. Ты не умеешь делать самолетик из А4. Можешь делать самолетик? Самолетик можешь сделать?
2: Ну, давай. Давай.
1: Сейчас я тебе другую дам лист.
3: Это важная бумага.
1: Я там написал, что надо обязательно поздравить с первым кабачком вас, ребята.
2: Забыл. А что, уже пора?
1: Чтобы не забыл. Мне уже подарили. То есть сейчас сезон начался. Это я, чтобы не забыл. Ладно, теперь делай самолетик. Короче, смотрите. Они вот делают из бумаги такие конвертики, а в них насыпают порох. Знаете, порох начинает засыпать. Для чего? Для того, чтобы вот эти конвертики раскладываешь на мишени, и когда вот этот техо, вот этим диском попадаешь в мишень, и он еще накрывает порох, то получается мини-взрыв. И вот это, и вот в этом-то и есть основная забава. И именно поэтому техо значит, непосредственно в Колумбии стал национальным видом спорта. Класс вообще. Вот это все, что нужно знать. А еще там есть изумруды, кстати, между прочим. Вот и смеетесь, да?
2: Да, бывают.
1: Колумбия, да, там не только кокаин варят. Там еще и добывают изумруды, причем любой тебе ювелир в любой стране мира скажет, что колумбийские, значит, круче всех остальных, потому что чистые, потому что клевые, потому что изумруды. Вот это такая вот тема. И у них еще и стратегическое какое, представляешь себе, это уникальное географическое, стратегическое положение. Единственное государство Южной Америки, которое имеет выходы на обе стороны.
2: То есть и туда.
1: И в Атлантику, и через Карибский, ну, то есть еще и в этот самый, и в Тихий.
2: Хорошо им.
1: Да-да, вот, так что поздравляем. Поздравляем, ну, праздник, каждый день. А мы, в принципе, готовим клевету на Левитана, ребята.
2: Готовимся.
1: Да, у нас...
2: Нас ждут битлы.
1: Битлы? Трибьют-шоу. Да-да-да. А что сказали? Трибьют Дон. Двое смотрят Дон.
2: Извините.
1: Это Дирик, это не он.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Люди! Владимир Вэл.
7: Владимир Вэл и его друзья
6: на СВХ+. СВХ+.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Итак, добро нам едет большой трибьют шоу.
3: Конечно же, ребята.
2: Битлык едут к нам.
3: По возможности,
2: ну,
3: конечно.
2: В принципе, да.
3: В этом-то и есть мощь трибьют шоу, что атмосфера создается, на сцене люди похожие поют эти песни.
2: Поют похоже, выглядит похоже.
3: И так далее. И атмосфера похожая. Да, что может быть лучше? Вот, допустим, если тебе нравится творчество Битлз, да, услышать песни Битлз. Это целый концерт.
2: Да, и все это 28 июля, концертный зал Центри.
3: Центри. Билеты у нас продаются?
2: Продаются. На Билишу сервис.
3: Так, а еще?
2: Это уникальный мультимедийный проект. Это живая музыка, старинные инструменты, в точности воссозданные костюмы и видеоматериалы, уносящие зрителей в путешествие по необыкновенной карьере The Beatles.
3: Путешествие по невероятной карьере The Beatles, ребята.
2: Да.
3: Что может быть лучше?
2: Карьера у них была действительно великолепная.
3: Итак, да, дамы и господа, желающие, вот как раз играем. Значит, если вдруг не надо, не играйте. Не надо.
2: А вот кому надо, те играйте.
3: Или вы знаете, кому надо. Вот тогда можете играть, а потом как бы передать. Конечно же, тем более, что мы удобненько вам вышлем это все на WhatsApp. Да, да, да.
2: Вот. 21 век, как-никак.
3: Итак, дамы и господа, задача нашей игры «Клевета на Левитана». Мы сейчас вам дважды повторим одну и ту же фразу. Набор слов. Один и тот же набор слов мы дважды повторим. Ваша задача — услышать, переписать это все в нормальном виде, потому что мы будем сумятицей говорить.
2: Угу. Надо расшифровать сначала.
3: Надо расшифровать и прислать уже в буквах. Напоминаю, голосовые здесь не работают, ребятушки, в буквах. Прислать просто в WhatsApp нам версию. Что вы там услышали?
2: Вот пришли на WhatsApp 25-45-25-25.
3: Вот. И именно сейчас мы будем начинать. Готовы? Надеюсь, да.
2: Погнали.
3: Все, тишина в библиотеке и погнали. Дважды.
4: Купил очки, как уверенно, но все называют меня Ессом. Купил очки, как уверенно, но все называют меня Ессом.
3: Все.

0: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: Yes, ребятки! И этот момент, когда мы правду всю расскажем. Прямо сейчас откладывать больше не имеет смысла, потому что...
2: Люди ждут.
1: Все те, кто хотели, уже прислали. Вот, а более того, мы уже успели все разобрать по полочкам, сложить правду от неправды отложить в стороночку. И готовы уже, в принципе, будем награждать. Сейчас считалку будем. Но сначала, конечно же, правильный ответ. Изначально, какой у нас было задание? А задание было такое. Купил очки, как у Леннона, но все называют меня Лепсом. Знаете же, когда покупаешь, вот, ты думаешь, Леннон ты или Егорка Летов, все будут говорить, Егор Летов идет, или Егор Летов, называют тебя Лепсом.
2: Криша!
1: Значит, ну, вариантов очень много разных.
2: Какие были самые веселые?
1: Что бы ты ни сказал, особенно по радио, все равно есть люди, которые тебя по-своему понимают и из этого делают выводы и так далее. А гадин оказываешься ты, кстати, между прочим. Купил очки, как у Леннона, но все называют меня Лешим. Почему-то Леший, и это довольно-таки часто используется. Леший, да. Значит, купил очки, как у Леннона, но решил, что круче меня нет.
2: Ладно, допустим.
1: А все называют меня Гейтсом.
2: Гейтсом.
1: Да-да. Купил очки, как у Билана. Все называют меня Лепсом. Ну как, иногда он приходилось прятать глаза. Когда не прятал, то там... Ну вот оно.
3: Купил очки, как у Леннона, но все называют меня Лепсом.
1: Это негодование. Это крик негодования. Ну,
2: это крик души.
1: Давай, дружище, давай. У меня 17 правильно.
2: 17. Да, немного, да. Немного. Пусть будет 9-й. Снизу.
1: Снизу считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Внимание, телефончик заканчивает. А, Ириночка. Вот удобно в WhatsApp смотреть. Ирина, 32-72, твой финал телефона мобильного. Поздравляем тебя!
2: Сейчас тебе вышлем билеты.
1: Два пригласительных билета на трибьют шоу Beatles.
2: Именно так, 28 июля, концертный зал в Дзентре.
1: Сходишь, посмотришь.
2: Иди, нам расскажешь.
1: Нам расскажешь.

0: Владимир Вэлл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Ну, как мультик по воскресеньям. Как мультик по воскресеньям, ребятушки. Так, ну что, на рейве цветы.

0: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
1: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Ну, конечно, вы счастливцы. Все те, кто, ну, кому сегодня надо было рано вставать. Ну, вот вчера могли смотреть футбол вообще до победы.
2: Вам чуть-чуть повезло.
1: Ну, там, да, там футбол, он начинался официально, старт матча когда был? В 22:00 по нашему времени, правильно?
2: Ну, вроде да.
1: Но как бы все центральные каналы там крутые там и так далее, они там за 2 часа начинали аналитику там и так далее. И потом продолжали, еще не заканчивали, понимаешь? Все вот это вот. И те, кому не надо было сегодня рано вставать, вот, потому что я как-то только все. Финальный свисток, все, победа Испании, я отключился, а там же дальше еще там награждение, эмоции, там все плачут, а кто-то не плачет, кто-то радуется, например, да, и оказывается, короче, Трамп вышел на поле, естественно.
2: Ну, как же без него-то?
1: И вот, как бы уже все, уже пора, там, он поздравил, да, все, и как бы, ну, поздравил, уходи сейчас, награждение команды.
2: Уходите, пожалуйста.
1: Да, мой мистер, а, значит, вот Испанию уже вручали кубок, но Трамп не хотел уходить вообще. Но Инфантино всеми силами пытался, значит, его отгонять.
2: Уйди,
1: но,
2: а.
1: Но тот остался до последнего. То есть, потому что, ну,
2: вот это. Я не уйду. Фотографируйте со мной.
1: Ну да, да. Ну а что? А как запретишь? Понимаешь?
2: Ну тут
1: как?
2: Никак.
1: Попробуй запрети. Ну а праздник-то какой? Гигантский, да? И у всех, и что-то. Я не знаю, они до этого вообще смотрели футбол или не смотрели? Потому что они же его называют сокером. Ну, как бы, да. Ну, как бы, у них футбол, если ты идешь на футбол, то смотришь американский футбол, там другая совершенно вообще. Там другая стратегия.
2: Сокер как-то я без уважения.
1: Дважды засыпал просто. Вообще, ну, как это вообще? Вот такая динамичная очень игра для меня. Но это только по одной простой причине, что правил не знаешь. А так праздник на всю Южную и Северную Америку, понимаешь? И канадцы тоже по нормальным часовым поясам смотрели просто радостно. И вот зачастую такой думаешь, блин, вот, конечно, у нас такого вот нету. Вот, ну, чемпионат мира по футболу в Риге, например. Там хопа и в Инчукансе, например.
2: Мы дождемся. Когда-нибудь.
1: Ты меня дождешься. И ты понимаешь, как скучно мы живем. Вот сегодня день рождения, мы сегодня уже отмечали и рассказывали про сэра Эдмунда Хиллари, того самого новозеландца, который когда-то в 53-м году, по-моему, 53-52.
2: В общем, он первым побывал на Эвересте.
1: Покорил Эверест, да. Вот. А потом оказывается, что, ну, помимо того, что... И ты вот думаешь, вот хочешь ты, как он? Нет, не хочешь, потому что, чтобы пройти через это просто... Это кромешный ад, и он через него прошел и стал первым, кто через этот ад в то время прошел. А потом, значит, я смотрю, а у него еще много экспедиций, вот где с удовольствием бы я бы, ну, сходил бы и вот, ну, присоединился к такой... Значит, в 60-м году масштабная научно-исследовательская экспедиция он организовал в Гималае. Значит, цель — сбор доказательств существования снежного человека Йети. Прикинь? Значит, альпинисты исследовали высокогорные районы, ну, чтобы они заглядывали под каждый
2: курс.
1: Ну, надо, естественно. Вот опрашивали лам. Это не животных. Нет, это те, которые вот типа...
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Не додалай. Ну, это мудрецы титулованные, ламы, которые в монастырях живут. Так мудрецы.
2: Не те, которые плюются.
1: Да. И даже временно одолжил в буддийском монастыре, внимание, кумджунг. Что такое кумджунг? Это предполагаемый скальп Йети. Который говорит, вот у нас есть вот такой вот скальп Йети. Он говорит, можно я его одолжу?
2: Давайте-ка мы проверим, а?
1: И повез его в Европу, чтобы проверили. А оказалось, этот скальп человека Йети, снежного, значит, он оказался, во-первых, искусно сделан очень, да, из шкуры гималайского горного козла Сироу. После чего, как только доказали, что это еще и не скальп, а это главное доказательство было, бытия этого снежного человека, что оказалось, что это из козла сделано. Вот Хиллари тогда окончательно разочаровался. Криптозоология называется.
2: Вот вы говорите, Йети, да, Йети, да. А это козел.
1: Это, ну да, ну такое есть.
2: Вот оживите.
1: Оно выглядит как Йети. И вот со стороны смотришь, так оно вроде Йети.
2: Вроде
1: да,
2: Йети.
1: Да.
2: А оказалось козлом, вот
1: и
2: все.
1: И чувак стал единственным среди новозеландцев, чей портрет на денежных купюрах еще и разместили. Вот такой вот...
2: Расплачиваться собой?
1: Я считаю, ну, по сути, по факту, да, он с этого напрягался немножко, но тем не менее...
2: Кстати, прикольно.
1: Заслуги мировые, прям, чувак тоже очень-очень-очень-очень здоровый. Молодец, что родился. Люди
0: бодрые. Владимир Вэлл.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.

0: Ну, как
1: под
0: бы...
1: это плачет.
0: Сержик напомнил, зажигалки вход. Я почему-то сразу, только не в машине, когда, знаешь,
1: пожалуйста.
0: Твой полоумный друг, вернувшийся, не знаю, он полгода не было дома, и вот он уже в этом самом, уже перелет у него там 8-часовой был, и он, короче, уже там уже на первых минутах уже начал это самое заливать, эти самые канистры, назовем.
2: Куролесить.
0: Глаза красным делать. И он приехал, и вот и он еще решил видос снять зажигалочкой. Сжег тебе обивку крыши автомобиля, понимаешь?
1: Mm-hmm. А еще, там, хороший друг.
0: Давай усугубим еще прокатную, например, да, чтобы вообще было, да, нормально. Так, дорогие друзья, спасибо вам большое за это лето. Да, мы благодарим вас, понимаете? Ну,
1: у нас еще немного осталось.
0: Если вас мало кто благодарит, то мы как раз-таки будем исправлять эту досадную несправедливость. Спасибо вам за лето.
1: Спасибочки.
0: А еще спасибо вам за зубы. Вот, спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: И огромное спасибо за начинающийся кабачок. Да, да, ребята.
1: Наступает.
0: С первым кабачком. Если вам еще не подарили, ну, ждите.
1: Держитесь.
0: Ждите будут. Обязательно. Начинаем уже обрабатывать. Да, спасибо большое всем и за чувство юморности, и, конечно же, за то, что понедельничек уже начали потихонечку разбавлять. Правильно?
1: Угу.
0: Давай, надо ехать домой, пока дождь не пошел. Сегодня в

0: Слушайте Диану Саулу, дамы и господа. А мы потихонечку будем отчаливать. Немножко потанцевать румбы, и самбы, и мамбы, и чу-чу-ча.
1: Завтра вернемся.
0: Александр Буслаев.
1: Владимир Вэлл.
2: Шоу «Люди бодрые».
0: И вы, ваши касатели, наши друзья.

Сегодня в Латвии облачно, в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, у моря порывистый. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов в западных районах и до плюс 23 на востоке. Лепая Венспилс 16-18 градусов, в Даугавпилс Резекне плюс 19-21, в Риге плюс 20-22 градуса.

0: ближе к вечеру ожидается дождь, возможно, гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийские военные закончили служебную проверку, начатую весной после инцидентов с дронами. Никто при этом не наказан, отчет засекречен. По сообщению полиции, вчера в Латвии были зарегистрированы больше сотни ДТП, травмы получили 20 человек. До конца лета авиакомпания Air Baltic должна вернуть государству 30-миллионный заем. Министр сообщений Козловский заявил, что конечный срок погашения кредита поменять нельзя.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские военные закончили служебную проверку, начатую весной после инцидентов с дронами. Это когда в начале мая в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в городе Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Чудом обошлось без гораздо более серьезных последствий. Топливные резервуары оказались пусты. В ходе служебной проверки национальные вооруженные силы выявили ряд недостатков, однако никто не наказан. Сам отчет засекречен, потому что в нем разбираются армейские документы и процедуры. Известно, что по итогам этой проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия служб и обмен информацией. Также изменятся правила возмещения ущерба. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 104 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 20 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 из них было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 380 административных протоколов за сутки, в том числе 147 за превышение скорости. Почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя по рабочим дням до 8 вечера, в воскресенье до 6. При этом политики обсуждают смягчение правил. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В ассоциации торговцев указали, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам. Часть из них сократила рабочее время, оборот снизился вплоть до 30%. В Минздраве настаивают на том, что правила менять нельзя. Алкоголь стали покупать меньше, и это хорошо. При этом окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается осенью. До конца лета авиакомпания Air Baltic должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый минувшей весной, чтобы свести концы с концами. Министр сообщения Рихард Козловский заявил сегодня, что конечный срок погашения этого кредита, 31 августа, поменять нельзя, потому что его утвердил Сейм, то есть отсрочки, очевидно, не будет. Первый платеж без малого 6,5 миллионов евро Air Baltic уже внесла в конце мая. Теперь на фоне огромных убытков и нехватки свободных средств остается все тот же вопрос, где авиакомпания возьмет деньги на полную выплату займа. Козловский при этом подчеркнул важность Air Baltic для всей экономики страны. Ключевыми условиями для будущего авиакомпании он назвал базу в Риге и уплату налогов в Латвии. По словам министра, сейчас оценивается новый бизнес-план Air Baltic, и в августе должна появиться ясность по поводу следующих шагов. Стратегический вопрос для правительства – сохранять ли участие государства в авиакомпании, и если сохранять, то в каком объеме. Это зависит от того, удастся ли привлечь частного инвестора или инвесторов. Премьер Андрис Кулбергс сообщил сегодня в эфире Латвийс Радио, что идут переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Какими именно, он не сказал. Глава правительства подчеркнул, что долю государства в капитале Air Baltic нужно сократить до минимума, потому что государству не стоит заниматься этим бизнесом. В целом финансовая ситуация Air Baltic напряженная, у компании миллиардный долг и все выше вероятность, что предприятие снова придется спасать за счет налогоплательщиков. В начале июля Air Baltic получил негативную оценку от международного рейтингового агентства Fitch. Она указала, что в августе компании придется платить более высокие проценты по облигациям. Без новой помощи извне может понадобиться реструктуризация долга. Синоптики сообщили, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди, сильнее всего будет лить сегодня и предстоящей ночью в Курзаме и на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура опустится до плюс 8, плюс 16 градусов. Днем будет не выше плюс 16, плюс 22. Неделя начнется с сильных порывов северного ветра, северо-восточного, прежде всего на побережье Курземы. При этом к выходным, по нынешним прогнозам синоптиков, погода улучшится. В воскресенье воздух может прогреться снова до плюс 26 градусов. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Успел сегодня уже подарить всего себя, всем рабочим делам в начале новой недели. Приветствую, 11 часов 11 минут. Я не знаю, как у нас так получается. Часто замечаю тоже Полина, обращает на это внимание. Так уж все сходится в едино. И в этот момент пока еще можно, загадываем желание. Пусть это и понедельник, пусть это только начало рабочей недели. Но как бы там ни было, утро бодрое, нас подзарядило. Благодарность Володе, благодарность Саше Буслаеву. И будем продолжать. Во всяком случае, мы постараемся сделать все возможное и невозможное тоже, чтобы в ближайшие 4 часа до 15 будем сегодня общаться. Вот понедельник, где календарь? 20 июля сегодня. Приветствую, друзья! Всем отличнейшего настроения. Сегодня-завтра в рамках дневного эфира мы будем с вами общаться. Зовут меня Диана. Поехали!
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: радость получить сообщение от и постоянных, и непостоянных радиослушателей. 11 часов 15 минут, понедельник, 20 июля. Друзья, будет много интересного обо всем по порядку, но прямо сейчас важная информация.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti, Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi, 5 eiro 19 centi. Rimi.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: Слушайте, я тут подготовила сразу несколько событий, которые связаны с датой этого понедельника, 20 июля. Вот тут заглянула еще и вспомнила, как же вкусно сегодня Володя рассказывал про день дневного сна. Там надо было и кофеек выпить, и сразу на 20 минут уйти в легкий дневной сон, дабы перезагрузиться. Кстати, я лично для себя отметила, возьму на вооружение и как-нибудь надо попробовать. Но, кажется, не сегодня, поскольку самое активное время этого понедельника мы с вами проводим вместе, и я очень этому рада. Напомню, друзья, номер для нашего с вами общения все тот же, ничего в этом плане не изменилось. Впрочем, как и все остальное, за исключением, ну, каких-нибудь таких нюансов. Каких нюансов? Об этом тоже подробнее, более подробнее расскажу. В скором времени 25-45-25-25 номер студии радиостанции СВХ+. Так вот, по поводу праздников, сегодня день, на самом деле, крутейших событий. Ну, во-первых, поздравляю всех любителей интеллектуальных сражений с Международным днем шахмат. Да, друзья, также 20 июля мы с вами уже по факту перешагнули рубеж середины лета. И кажется, что ловить жаркие дни необходимо в срочном порядке, только никто не ответил на вопрос, где опять и куда подевалось это летнее тепло, которого мы так с вами всегда ждем и которым всегда так очень нежно и с большим удовольствием наслаждаемся. Во-вторых, футбольные страсти, которые даже сегодня кипят на полную мощность, но более детально все это будем обсуждать завтра в завершающей футбольной 10 минутки. Анатолий Крейпанс завтра во вторник в 11:30 придет к нам в гости, и мы вместе с ним поставим такую огромнейшую жирную точку в этом главном спортивном событии этого лета. И очень интересный факт, о котором прямо через минуты 2-3 расскажу. Там тоже такой. Это все любители конспирологии и каких-то очень необычных стечений обстоятельств. Речь пойдет про игрока, того самого молодого. Ведь все знают легендарное фото, которое уже успело за эти, наверное, последние несколько дней или, может быть, даже уже целую неделю. Куда ни посмотришь, там везде легендарное фото двух футболистов. Это и Месси, и, конечно же, Ламиль Ямаль. То самое историческое фото, которое стало мега популярным. Так вот, друзья, про Ламиль Ямаля расскажу очень интересные факты через минуты 2-3.
1: Чувствуешь, стало теплее в квартире?

0: прекрасное число 19. И вот как раз с Ламилем Ямалем оно очень даже тесно связано. А ведь именно он, Ламиль Ямаль, первый игрок в истории футбола, который выиграл чемпионат мира и Евро к 19 годам. Как мне рассказал сегодня Анатолий Крейпанс, буквально на днях я лично пропустила, но теперь мы это все с вами знаем. А кто-то и знал до этого, кто следит уже вовсю, точнее следил. Так вот, друзья, к 19 годам он все это оформил. Еще, причем, что касается вчерашней игры, то есть это происходило вчера 19 июля, выступал под 19 номером. Спустя 19 лет после того, как его искупал в ванне 19-летний Месси, а это проверили, а то... И Месси, кстати, тогда, в то время, играл за Барсу под 19 номером. Когда я сегодня нашла этот факт, знаете, вот сразу не поверила. Ну, неужели может быть такое совпадение? 19, 19, 19, 19. Но да, таки это правда. Запрягла я во всех. Анатолий Крейпанс. И даже про 19 номер Месси он тоже уточнил. Это действительно соответствует правде. Так что, друзья, вот такое вот горячее спортивное событие уже по факту позади. Но мы завтра в рамках дневного эфира к этому вернемся с Анатолием Крейпансом в завершающей футбольной 10-минутке. Ну а пока 11 часов и 27 минут. Нофи. Говоря о том, что рада быть здесь вместе с вами. Это понедельник. Пока что мы рабочую неделю только начинаем. Но у меня новость. Мне успели уже доложить о том, что все складывается наилучшим образом. Всем привет! Отличного настроя!
1: За вещами не присмотрите?
2: Какими?
1: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.

0: нравится Макс Барских? Совсем скоро, это 1 августа, в арене здесь у нас в Риге выступит в том числе Макс Барских в рамках довольно масштабного фестиваля, который приезжает к нам, тем самым продолжая свою европейскую историю, и впервые пройдет в Латвии, в Риге 1 августа. Это Укрфест, украинский концерт в арене. И я знаю, что коллеги разыгрывают возможность кому-то из вас посетить этот замечательный концерт, который уже совсем скоро порадует многих и жителей Риги, и приезжих, и тех, кто решит свой день 1 августа украсить именно таким образом. Поэтому, друзья, тем, кто вместе с нами, с радиостанцией СВХ+, вы молодцы. Много разных призов, подарков, презентов было разыграно и в рамках сегодняшнего утреннего эфира. А вот что-то не было разыграно. И вот это что-то мы с вами, друзья, оформим в дневном эфире. Подсказка, если для кого важно сейчас понять, что же за возможность, какое очередное мероприятие сможет посетить кто-то из вас. Ну и совершенно, конечно, бесплатным образом это сделать, поскольку два билета будут на кону, будет возможность немножко покреативничать, поучаствовать, и таким образом кто-то из вас действительно получит эту возможность. Так вот, небольшая подсказка по поводу мероприятия, о котором в скором времени более подробно будем с вами говорить. И также, возможно, конкурс будет как раз так или иначе приурочен именно к этому мероприятию. Опять же, это будет 1 августа, но уже на другом конце Латвии. Это Даугавпилс. Ага.
1: Всем очень

0: встречать.
1: Ну, знаете, какой сегодня еще день и праздник отмечают? Сегодня Международный день торта. Да-да, официально разрешается себе кусочек сладости без угрызений совести позволить. А может, даже прямо сейчас. А вот не зря ведь говорят, как понедельник начнешь, так всю неделю и проведешь. Но это не точно, это не факт. А вот то, что абсолютно точно, на 100%, это масштабное мероприятие 1 августа. Да, друзья, Seagull Festival 2026. Масштабное событие электронной музыки, которое состоится 1 августа на стадионе «Локомотив». И это Даугавпилс. Если вдруг что, вы не знаете, где стадион «Локомотив», это именно там. Хедлайнерами этого масштабного Open Air Show станут британская поп-звезда Джон Ньюман, французский диджей Уилью Уильям. На сцене также выступят ведущие балтийские диджеи, артисты. Все это откроется уже в 16 часов, и основная программа продлится с 18, внимание, до 3 часов ночи. Билеты, стоимость билетов, я даже вам не буду говорить, вот какой до какой суммы варьируется эта стоимость билетов, но билеты еще доступны, их можно приобрести на платформе «Билетшоу Сервис». И у нас, друзья, в рамках сегодняшнего дневного эфира у кого-то из вас, точнее, будет возможность выиграть два пригласительных билета на это крутое мероприятие, которое очень скоро взорвет. Взорвет Даугавпилс, взорвет стадион на «Локомотив». И говорят о том, что будут съезжаться на это мероприятие из соседних стран в том числе. Ну а то, друзья, это действительно будет нечто. Seagull Festival 2026.
2: Ее главная миссия – ваше настроение. В эфире Диана Салле. Музыка для всех.

0: Решающие матчи чемпионата мира 2026-го вчера состоялся, 19 июля, между сборными Аргентины и Испании, который запомнится болельщикам не только спортивной интригой, но еще и, знаете, ну, такой довольно вялой игрой в том числе. Посмотрите, видео скоро будет у нас в соцсетях на страничке Фейсбука «Радио СВХ Плюс» опубликовано. Там очень хорошо это дело Анатолий Крейпанс прокомментировала. Ну и завтра продолжит комментировать и поставит такую жирную точку в этом главном спортивном событии этого лета. Как бы там ни было, сборная Аргентины и Испании, они вчера сразились. Запомнится так или иначе, конечно же, этот матч болельщикам не только именно в плане спортивном, но и грандиозным музыкальным представлением, которое впервые в истории турнира организовали прямо в перерыве. Там были споры, насколько же затянется этот перерыв и можно ли действительно его затягивать на большее время, чем это положено именно со спортивной точки зрения. Масштаб события сопоставим с Суперболом. Был вчера, многие это сами видели. Тем, кто сегодня чувствует себя немножко вялым, такое состояние непонятное. Ага, первый вопрос, ты тоже смотрел? А нет, я где-то в середине заснул. Друзья, вот давайте обсудим то, что происходило именно в перерыве. И вспомним всех тех звезд, которые вчера там участвовали, которые порадовали, которых ждали. А кого-то, может быть, и не очень.
1: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути. СВХ+.

11-минутный концерт вчера между перерывами игры продюсером этого беспрецедентного концерта выступил лидер группы Coldplay Крис Мартин, который сумел объединить на одной сцене исполнителей самых разных жанров. На поле вышли десятки звезд. Это был вчера, 19 июля. Точно. Я даже календарь перед собой поставила. Знаете, вот, как-то непонятно, вот где мы там. Главное внимание публики к себе приковала Мадонна. Она очень эффектно выехала на арену в Нью-Джерси на автомобиле под управлением чемпионов мира Роналдо и Рональдиньо. Кстати, утром сегодня слышала, Володя и Саша, они спорили насчет того, кто же был, кого не было, а, кажется, оба были. Трибуны встретили певицу овации, это про Мадонну. Джастин Бибер тоже был, но на этот раз предпочел довольно такой камерный формат и исполнил свой сет с гитарой в руках. Не обошлось и без сюрпризов. Настоящим любимцем публики стал эксцентричный барабанщик Animal из знаменитого Muppet Show, который выдал очень даже экспрессивное и зажигательное соло. Тем, кто смотрел, сами все видели. Шакира, она тоже была, латиноамериканская звезда, которая уже давно стала неофициальным символом главных футбольных первенств. И на этот раз продемонстрировала потрясающий уровень в своей энергетике перед многомиллионной аудиторией.

0: Кристиночка тут во всех деталях описала. Я даже еще не успела все прочесть. Сразу перенаправила, чтобы завтра не забыть это все обсудить, в том числе и с Анатолием Крепенцем. По поводу вчерашней игры. Кристина, привет! Огромного хорошего дня! Не только вам, но и всем радиослушателям СВХ+.
1: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелос ЛВ.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того. KFC и

0: svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma Rīgas vasara .lv.
2: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.
2: Всем лучи добра.
1: Диана Саула в эфире.
4: Алекс дополняет, Робби Уильямс был, как всегда, харизматичен. Это по поводу того, что вчера между... В перерыве главного финального матча вчера происходило. Интересно еще, о чем сообщают, и, возможно, важно действительно это все прояснить. Финансовая сторона этого шоу. Ни один из участвовавших артистов он не получит гонорар за свое выступление, поскольку эта акция носила благотворительный характер и поддерживает образовательные программы FIFA и Global Citizen. Такие вот, друзья, у нас с вами спортивные новости, которые мы с вами и закругляем первый час дневного эфира радиостанции СВХ+. А дальше еще мощнее, еще лучше. Совсем скоро узнаем подробности о погоде. В 12 часов актуальные новости. В студии появится Алексей Новак. А в музыкальном плане завершаем этот час под хоп-хей ла-ла-лей.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВХ.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачная погода. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. У моря порывистый до 15-18 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов в западных районах и до плюс 23 на востоке. В Лепе и Вентспилсе сегодня 16-18 градусов, в Даугавпилсе Резекне плюс 19-21, в Риге плюс 20-22 градуса. Ближе к вечеру ожидается дождь, возможно, гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: И завершили служебную проверку после инцидентов с дронами, которые произошли в начале мая. Никто не наказан, отчет военных засекречен. Министерство экономики собирается предложить снова разрешить торговлю алкоголем в латвийских магазинах до 10 часов вечера. Ограничения действуют уже почти год. До конца лета Air Baltic должна вернуть государству 30-миллионный заем. Министр сообщения Козловский заявил, что конечный срок погашения кредита поменять нельзя.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские военные закончили служебную проверку, начатую весной после инцидентов с дронами. 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в городе Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Чудом обошлось без гораздо более серьезных последствий, топливные резервуары оказались пусты. В ходе служебной проверки национальные вооруженные силы выявили ряд недостатков, однако никто не наказан. Сам отчет засекречен, потому что в нем разбираются армейские документы и процедуры. Известно, что по итогам этой проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия служб и обмен информацией. Также изменится правило возмещения ущерба. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки, то есть в воскресенье, в Латвии были зарегистрированы 104 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 20 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, все, кроме одного, были сильно пьяны, начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 380 административных протоколов, в том числе 147 водителей за сутки были оштрафованы за превышение скорости. Уже почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя по рабочим дням до 8 вечера, в воскресенье до 6, и политики обсуждают смягчение этих требований. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В ассоциации торговцев указывают, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам. У некоторых оборот сократился вплоть до 30%. Пришлось сократить также рабочее время. В Минздраве настаивают на том, что правила менять нельзя. Алкоголь стали покупать меньше, и это хорошо. Хотя окончательные выводы будут сделаны после анализа, который ожидается осенью. До конца лета авиакомпания Air Baltic должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый минувшей весной, чтобы свести концы с концами. Министр сообщения Рихардс Козловскис заявил сегодня, что конечный срок погашения этого кредита 31 августа поменять нельзя, потому что его утвердил Сейм. То есть отсрочки не будет. Первый платеж, без малого 6,5 миллионов евро, Air Baltic уже внесла в конце мая. Но теперь на фоне огромных убытков и нехватки свободных средств остается все тот же вопрос, где авиакомпания возьмет деньги на полную выплату займа. Козловский при этом подчеркнул важность Air Baltic для экономики страны. Ключевые условия для будущего авиакомпании – это база в Риге и уплата налогов в Латвии, сказал министр. По его словам, сейчас оценивается новый бизнес-план Air Baltic, и в августе должна появиться ясность по поводу следующих шагов. Главный вопрос для правительства – сохранять ли участие в Air Baltic, и если сохранять, то в каком объеме. Это зависит от того, удастся ли привлечь частного инвестора или инвесторов. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сегодня в эфире «Латвия с радио» сообщил, что идут переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Какими именно, он не уточнил. При этом он сказал, что долю государства в капитале Air Baltic необходимо сократить до минимума, потому что государству не стоит заниматься этим бизнесом. В целом финансовая ситуация Air Baltic напряженная, у компании миллиардный долг и все выше вероятность, что предприятие снова придется спасать за счет налогоплательщиков. Согласно годовому отчету Air Baltic, этой осенью, зимой авиакомпании потребуется от 100 до 150 миллионов евро. Синоптики сообщили, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди. Сильнее всего будет лить сегодня вечером и предстоящей ночью в Курземе и на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура воздуха опустится до плюс 8, плюс 16 градусов. Днем будет не больше плюс 16, плюс 22. Неделя начнется с сильных порывов северного, северо-восточного ветра. Прежде всего на побережье в Курземе. При этом к выходным, по текущему прогнозу, погода улучшится, и в воскресенье воздух может прогреться до плюс 26 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: это тестостерон в белое, одеться в белое и пройтись по улицам столицы. Вы, кстати, многие именно так и сделали, когда там белый пикник был. А в минувшую пятницу, 17 июля, до последнего, скрывали, как обычно, такая традиционная акция, скрывают место проведения или не скрывают. Просто те, которые в курсе и уже заранее планируют посещение данного мероприятия, они-то знают, куда надо прийти или не знают. А тем, кто был, отзовитесь-ка. 25-45-25-25, номер студии СВХ+. Мы с вами продолжаем дневной эфир. Всех приветствую. 12 часов 15 минут. Это понедельник, это 20 июля. До этого говорила, рассказывала. Да, замечательное мероприятие, масштабное событие электронной музыки в Латвии состоится. Состоится оно, как ни странно, не в столице. Состоится оно 1 августа в Даугавпилс. Сигл Фестивал 2026. Два билета, два пригласительных. Будем разыгрывать в рамках дневного эфира. Немного терпения, друзья. А для тех, кто уже в ожидании на низком старте, друзья, одна из тем, как необходимо одеваться на подобное мероприятие. Есть ли какой-то дресс-код или все, как мы с вами любим? Так или иначе, мероприятия, которые обязывают, одно из таких, кстати, в конце этой недели будет проходить. Сегодня как раз связывалась с организаторской стороной фестиваля Lime Rendezvous. Замечательная возможность у вас в течение всей недели участвовать в утреннем эфире. Кому-то ведь повезет, кто-то уже в эту пятницу станет обладателем двух пригласительных на Lime Rendezvous на день открытия этого фестиваля 24 июля. Участвуйте, будьте активны. Тем, кто рано встает, тем, кто утро проводит вместе с СВХ+, и тем, кто уже сразу после 8 часов жаждет целоваться. Целовак знатный. Да-да. Так было сегодня, как будет завтра. Есть подозрение, что подобным образом все будет происходить на протяжении всей недели. Так вот, что касается Lime Rendezvous, то все-таки обязывает данное мероприятие. Не абы как, а свое платье выгулить. Это дам касается, мужчин тоже обычно очень над этим. Хотя нет, наверное, дамы над этим работают заранее и говорят, а вот сегодня мы пойдем именно в таких нарядах, и так, чтобы это было еще очень даже стильным образом как-то скомпоновано. Друзья, далее интерактив. Ваше участие будет очень даже приветствоваться. Но это если хотите 1 августа посетить Даугавпилс и своими глазами увидеть, как все будет происходить на стадионе «Локомотив».
1: СВХ+.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопической штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитной моей палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

уже прямо сейчас у кого-то из вас есть шанс стать ближе к Сигул Феста. Что будет необходимо сделать, расскажу прямо сейчас. И не переключайтесь, оставайтесь здесь вместе с нами. Это последний раз. Итак, друзья, Сигул Фестивал 2026 в этом году проходит в первый раз в Латвии. Будет проходить в Даугавпилсе 1 августа. Все туда. Масштабное событие электронной музыки. Стадион «Локомотив». Главные звезды Джон Ньюмен. Один из самых ярких голосов современной попы и электронной музыки. Мега-хит «Love Me Again», который стал мировой сенсацией, и многое-многое другое. Уилли Уильям, международный диджей, продюсер, автор хитов, чья музыка зажигает танцпол по всему миру. И с этим необходимо согласиться. Лучшие диджеи Балтии, в том числе и наш Эдгар Стурм, там тоже будет принимать участие. Рад за него очень. Поедем вместе с ним и будем там тоже присутствовать. Шоу «Атмосфера», неоновые огни, лазеры, спецэффекты в космической атмосфере. Шоу фонтанов, выступления танцоров, впечатляющее визуальное оформление. Это все 1 августа, это все Даугавпилс, это все стадион «Локомотив». И это все Сигул Фестивал. Дополнительная информация доступна на сайте www.sigul.lv. И прямо сейчас действительно у кого-то из вас есть шанс стать ближе к этому масштабному мероприятию. А все, что необходимо сделать, все просто. Все просто. Я опять заглянула к вам в гости совсем ненадолго. Сегодня в рамках дневного эфира, завтра. Так что нам надо успеть много добрых дел сделать. Все будет очень просто. От вас только сообщение, которое присылаете на WhatsApp. Это самый точный, самый лучший способ принять участие и как в этом быть задействованным. Пишите на WhatsApp 25452525. Продолжение фразы. Фраза звучит следующим образом. На Сигул Фест я обязательно. И ваше продолжение. Самые интересные, смешные, вдохновляющие ответы не останутся без внимания. Озвучу их в эфире. Итак, друзья, поехали. Всем желаю удачи. Два билета на Сигул Фестивал в рамках дневного эфира. Сегодня. Понедельник, 20 июля. На Сигул Фест я обязательно и ваш вариант далее. Пишите. Всем удачи, самые лучшие версии, конечно же, озвучу.

0: два пригласительных на Seagull Festival 2026. Впервые в Латвии будет проходить масштабное событие электронной музыки. И кто-то из вас получит возможность посетить это мероприятие. Отправиться, может быть, не запланировано, но все же с большим удовольствием в Даугавпилс. Как раз в те выходные, когда это все будет проходить. 1 августа, это суббота. Прекрасно! Итак, смотрите, что вы пишете на Seagull Fest. Я обязательно... Дальше ваше воображение, дальше вы сами продолжаете эту фразу. Итак, на Seagull Fest я обязательно встречу рассвет с друзьями. Отлично! А вот еще обязательно заряжу телефон заранее, будет много видео. У меня уже есть первый фаворит. Далее. Вижу много классных ответов. Продолжаем в том же духе на номер 25452525. На Seagull Fest обязательно оторвусь на полную. На Seagull Fest обязательно спою все хиты Джон Ньюман. Потанцую до самого утра. Сделаю яркие фото. Увижу Джон Ньюмана и Уилли Уильям вживую. Найду новых друзей. Конечно. А зачем же еще посещать такие мероприятия? Надо, во-первых, конечно, это делать в компании, которая тебе очень приятна. Ну и там уже по ходу дела, да-да, найти новых друзей. Это как вариант.
1: СВХ+.

Игорь пишет, найду чаек и море. Это следующий квест после цветка папоротника. Александр, вот мне кажется, вы прям осознаете, что вы только что написали? И это все ради конкурса, и это все ради интерактива, это все ради двух пригласительных на Seagull Fest. Знаете, что Александр пишет? Александр пишет, я обязательно сделаю предложение руки и сердца. А знаете, мне кажется, многие дамы мечтают, чтобы действительно предложение было сделано вот как-то в столь необычной форме. Нет, нет. Многочисленная публика, столько людей, столько народу вокруг. Каждому свое. Далее, на Seagull Fest я обязательно возьму с собой улыбку и море позитива. Возьму с собой... О, тут у нас уже четвероногие появились. Отлично.

0: Survivor.
1: Ну а тем временем по погоде Европа готовится встретить третью волну зноя, которая рискует стать наиболее тяжелой за все текущее лето. По наблюдениям синоптиков, самые рискованные недели традиционно выпадут на конец июля и начало августа. А в этот период вероятность затяжных температурных аномалий, она максимальна. Это про Европу в целом. Ну а у нас с вами, особенно-то на этой июльской неделе, такое размеренное балтийское лето продолжается. Не выше плюс 20, может быть, местами и дотянет до плюс 21-2 градусов. Но и дожди в ближайшие дни, это тоже по прогнозам все нас с вами ожидает.

0: Игорь продолжает искрыть. Итак, напомню всем тем, кто только сейчас подключился. В рамках дневного эфира сегодня разыгрываем крутейший подарок. Возможность заполучить два пригласительных билета на Seagull Fest, который 1 августа состоится в Даугавпилсе. И все, что от вас необходимо, это продолжить фразу обязательно так. Фраза звучит следующим образом. Внимание. На Seagull Fest я обязательно... И что обязательно вы сделаете на WhatsApp 25452525.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
0: Зину можно понять, замучиться. Тут любой действительно замучится. Итак, продолжение фразы на Seagull Fest я обязательно залетаю с ноги. Надеюсь, ничего не покупаю, но с друзьями пою, отдыхаю. Ну и куда без закусочек, чтобы сердце пело, душа радовалась, а желудок ликовал. То есть сами покупать не будете, а вот так на других. Но, кстати, если вы, например, выигрываете два этих пригласительных, то у вас возможность кого-то взять с собой, и ты говоришь: так, с меня билета, а с тебя все остальное. Правильно? Рабочая схема, а то. Погода будет, это универсальный прогноз, Дмитрий, и вам здравствуйте. Пишет о том, почему же в конкурсе дискриминировали тех, кто с кнопочным телефоном, у кого нет чата в мобильнике. Альтернатива email. Email точно не может в этом случае послужить альтернативой, а стандартные сообщения, да, они тоже могут быть, они имеют место быть. Поэтому, если вдруг на WhatsApp не можете, пишите в стандартном варианте. Впрочем, как это и благополучно сделала Айна. Сообщение, которое прочту прямо сейчас, про погоду было еще, что она должна быть, соответственно, 1 августа. Это как понимать? Я только что заглянула, что у нас там на улице происходит. А там, может, дождик капает. Вот вам и понедельник. Зато при такой погоде как-то и работаться лучше, правда? Мысли, они только могут сконцентрироваться на всех необходимых в этот момент делах и не думать, как бы с работы пораньше, как бы там успеть позагорать еще вечерком, искупаться где-нибудь. Но по факту лето продолжается. Айна пишет: «Добрый день, Диана. Благодарность за то, что напомнили о том, что сегодня, 20 июля, день шахмат международный. Буду поздравлять мужа, он играет с 10 лет, играет, имел первый разряд, ну и сейчас также играет, тоже занимает места, хотя ему уже 71.

0: учитывая, что дневной эфир продолжается, и будем с вами общаться вплоть до 15 на этого дня. По поводу Сигулфеста мы эту тему никуда не убираем. Она еще остается актуальной. И переносим ее, даже очень плавно переносим в следующий час. А следующий час, он будет не без сюрпризов. Знаете, вот я решила, что же мне одной понедельник начинать? Ко мне присоединится замечательно соведущая. Познакомимся в эфире. Все это произойдет в начале следующего, сразу после новостей, после подробностей о погоде. Хотя, как и вы уже успели свое мнение высказать по этому поводу. Да-да, жарких дней пока было сосчитать на пальцах одной руки. Но то ли еще будет продолжение, мы же не знаем, каким нам... Какой будет август, каким природа нам с вами этот и завершение этого летнего месяца, и последующие. Возможно, там будут очередные сюрпризы. Ну а пока в 12 часов 55 минут. Всем отличного настроения. Вот понедельник, номер студии 25-45-25-25.
1: СВХ плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии завершена служебная проверка после инцидентов с дронами в начале мая. Никто не наказан, отчет засекречен. Минэкономики собирается предложить снова разрешить торговлю алкоголем в латвийских магазинах до 10 вечера. Ограничения действуют уже почти год. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские военные закончили служебную проверку, начатую весной после инцидентов с дронами. Это когда в начале мая в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, и два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Чудом обошлось без гораздо более серьезных последствий. Топливные резервуары оказались пусты. В ходе служебной проверки национальные

вооруженные силы выявили целый ряд недостатков. Однако никто не наказан. Сам отчет засекречен, потому что в нем разбираются армейские документы и процедуры. Известно, что по итогам этой проверки министр обороны поручил улучшить порядок взаимодействия служб и обмен информацией. Также изменится правило возмещения ущерба. Почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя по рабочим дням до 8 вечера, воскресенье до 6. Но политики обсуждают их смягчение. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В ассоциации продовольственных торговцев говорят, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам. Часть из них сократила рабочее время, а оборот снизился до 30%. В Минздраве настаивают на том, что правила менять нельзя. По словам Минздрава, представители Минздрава алкоголь стали покупать меньше, а окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается осенью. Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде министр внутренних дел Янис Дамброва и министр юстиции Эдвард Смилтенс готовы рассмотреть вопрос об обязательной консультации психолога для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также о соответственности, то есть о наказании, в том числе и пассажиров, находящихся в машине вместе с пьяным водителем. По этому вопросу Домброва и Смилтенс ожидают оценки Министерства внутренних дел и госполиции. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто находится за рулем в нетрезвом состоянии, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Часто именно попутчик может предотвратить трагедию и спасти жизни, заявляют министры. За незаконное использование служебного автомобиля экс-директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивара Баламовскиса приговорили к денежному штрафу в размере 7800 евро и запрету на один год занимать чиновничьи должности. Еще в ноябре 25-го он использовал транспорт думы для личных нужд в течение 10 дней. Помимо того, что Баламовскис использовал служебный транспорт в личных целях, он еще и подделал путевые листы. При этом в прокуратуре подтвердили, что материальный ущерб самоуправлению нанесен не был. Министерство сообщения призывает самоуправление до 1 августа этого года подавать заявки на получение государственного софинансирования для ремонта и реконструкции городских транзитных улиц. В этом году самоуправлением на эти цели выделено более 7 миллионов евро. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди, сильнее всего будет лить сегодня и предстоящей ночью в Курзаме и на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура воздуха опустится до плюс 8, плюс 16 градусов. Днем будет не выше плюс 16, плюс 22. Неделя начнется с сильных порывов северного ветра на побережье Курзаме, но к выходным погода улучшится. И в воскресенье воздух вновь может прогреться до 26 градусов тепла. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

из последних. Добрый день и всем привет. На Seagull Fest обязательно отдохну, как в отпуске. На самом деле, можно успеть отдохнуть даже за несколько часов. А про Seagull Fest напомню, там все начнется уже в 16, а само музыкальное действие с 18 до 3 часов ночи. В рамках дневного эфира разыгрываем два пригласительных на Seagull Fest.

0: e-veikala Saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Крутая летняя композиция, которая бьет наш актуальный топ-20, если я не ошибаюсь, до сих пор еще занимает первые 40. А если я ошибаюсь, друзья, поправьте меня. И, может, свои предложения по поводу того, какой песни необходимо занимать именно первую лидирующую строчку актуального топ-20, который каждую пятницу в 19:00 выходит в эфир вместе с Эдгаром Стором. Без него это не происходит. Ну, а прямо сейчас, как я обещала, в продолжение дневного эфира я пригласила к себе замечательную соведущую Ирина Шанина. Напротив меня спортсменка, красавица. Еще, наверное, много других интересных вещей мы узнаем про нее. Ириночка, здравствуй, привет.
1: Всем привет. Рада сегодня провести вместе с вами этот час. Несмотря на сегодняшнюю дождливую погоду, надеюсь, что мы сделаем ваше настроение еще лучше.
0: Расскажи немножко про себя. Вот чем ты в повседневной жизни занимаешься? Какая твоя специфика, твое направление? Чем болеешь? Что является твоим хобби?
1: Вообще, я певица и автор песен. Вы могли их даже слышать на радиостанциях в Латвии. Кроме того, я мама. Ну и вообще посещаю много интересных мероприятий. Живу жизнью общества.
0: Я знаю, что одно из таких мероприятий ты посетила как раз в эти выходные. Такое спортивное, наше, местное. Ну как, на самом деле это очень даже международное событие было. Впервые у нас в Латвии проходил хоккей 3-3. И ты непосредственно была среди зрителей, ты тоже это все видела своими глазами. Расскажи, какие были ощущения, что там вообще происходило. Мы тоже по местам можем пройтись, кстати.
1: Да, в эти выходные в Риге в арене Xiaomi прошел международный турнир Hype 3-3 Hockey 8 Nation Cup. Это зрелищный формат хоккея. Впервые в Европе состоялось спортивное мероприятие такого масштаба, в котором принимали участие действующие профессиональные хоккеисты 8 стран. Латвии, Финляндии, Швеции, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии и Эстонии. Вот, это был очень быстрый и динамичный хоккей, яркие эмоции, царила атмосфера настоящего спортивного шоу. Латвия завоевала бронзу.
0: Ну,
1: по итогу.
0: Я помню, как у Анатолия Крайпанса мы интересовались на прошлой неделе, какие его прогнозы. Также был у нас в гостях Артур Кулда, который все свое внутреннее такое напорство и уверенность в наших хоккеистах направил именно, конечно же, на сборную Латвии. По итогу бронза это тоже неплохо. Можешь ли ты рассказать первое, второе место, кто занимает?
1: Да. Второе место, значит, заняла у нас Словакия и золото у Чехии.
0: Какие игры с какими сборными ты сама видела? Я так понимаю, ты была в субботу, 18 июля.
1: Да, я была в первый день. Значит, была игра Латвия и Финляндия. Счет был 10-6 в пользу Латвии.
0: Все
1: происходило, 10-6? Да, это все происходило очень быстро. Ты не успеваешь снимать сторис, выкладывать уже следующий гол.
0: А это в обязательном порядке снимать сторис?
1: Да, да. Ну, хочется поделиться таким событием. Потому что, на самом деле, многие там, может быть, даже и не знали, были на пляже, а тут событие такого масштаба происходило в стране. В сборной Латвии, кстати, даже был игрок, обладающий кубком Стэнли, Увес Балскис.
0: Это круто, да. У нас действительно в этом плане все спортсмены. На ура, за всех всегда болеем. И даже те, о которых сначала ничего не знаем, это подающие надежды, такие маленькие звездочки, которые как раз благодаря таким мероприятиям, как было это, 3-3 хоккей, а там еще и бои были, на коньках выходили.
1: Да.
0: И как это все выглядело?
1: Зрелищно. Ну, я, конечно, не любитель боев, мне всегда жалко, если кого-то ударят. Но это на самом деле выглядело достаточно деликатно, а не то, чтобы там слишком серьезно были кому-то нанесены там повреждения. Ну, так вот это добавило такого вот необычности, так скажем, в это все мероприятие.
0: В шуточной форме боролись?
1: Ну, достаточно как-то вот, да, нормально.
0: Как со спортом в не рамках этого мероприятия? Как часто ты посещаешь хоккей, например, футбол? За футболом следила ли?
1: Конечно, обязательно. Вчера после того, как закончился хоккей, мы начали смотреть чемпионат мира по футболу, естественно. Болели, переживали.
0: За кого ты болела?
1: Да. Я вот лично, конечно, болела за Месси, но моя дочь болела за испанцев, за Ямаля. Она даже попросила себе на щеке нарисовать флаг Испании. Мы сидели с ней до последнего, пока не были известны итоги. Смотрели, да, она была счастлива. Ну, я, в принципе, тоже посмотрела на игру и поняла, что, ну, испанцы достойны были победы, на самом деле. Они себя вели более так по-джентльменски на поле, скажем, по сравнению с аргентинцами. Вот, поэтому, как говорится, справедливость восторжествовала.
0: Это подтвердил и Анатолий Крэпанс, которого сегодня успела за руку взять, отвести в сторонку и спросить, так, твое личное мнение. Завтра более детально мы с Анатолием будем общаться в нашей завершающей футбольной 10-минутке. Ну, а прямо сейчас напротив меня Ирина Шанина поет, с спортом интересуется. Мама, я так и предполагаю, очень прекрасная жена.
1: Ну, стараюсь, конечно.
0: А как надо стараться, чтобы быть хорошей супругой?
1: Надо стараться уделять время мужу, проводить время вместе обязательно, устроить какие-то маленькие свидания, ходить вдвоем в ресторан хотя бы иногда. Не забывать о том, что вы пара.
0: Угу. Это важно. На тебя посмотришь и понимаешь, что ты в этом толк знаешь, и поэтому факт налицо о том, что благополучно сложилась семейная жизнь, и в этом плане все в порядке. Впрочем, как и в творческой. А ведь еще ты играешь на музыкальном инструменте?
1: Да, на фортепиано играю, конечно.
0: Угу. А откуда такое пристрастие ко всем этим творческим занятиям? Давно, с детства, была ли какая-то мечта у тебя в детстве, кем ты хочешь стать?
1: Да, вот на самом деле я всегда хотела стать певицей, но кроме того и журналистикой я тоже увлекалась. Да, еще в подростковом возрасте я училась на телеведущую, и вот сейчас сижу и получаю удовольствие от того, что наконец-то этот момент свершился, как бы теперь я вот в роли радиоведущей. Рада, что ты меня пригласила.
0: А мы тоже рады, нам всегда не терпится познакомиться с новыми людьми, особенно те, которые интересуются этой жизнью, а не так, как это слышится по ту сторону радиоприемника, а как это с нашей внутренней стороны выглядит. Кстати, по этому поводу я тебе говорила о том, что мы сравнительно недавно переехали на это новое место по адресу Слог 65, кто не был в гостях, приезжайте.
1: Шикарное только... здание, да, очень красиво у вас.
0: А вот эта вот жизнь изнутри радио, что ты можешь по этому поводу сказать? То, что ты уже успела увидеть и на сегодня, и на прошлой неделе, когда впервые сюда приехала. Видишь, какая у нас тут движуха, да? Кто-то может внезапно зайти, о каких-то своих наболевших вещах рассказывать.
1: Да, такой приятный коллектив, и на самом деле немножко даже вот такая домашняя какая-то атмосфера, есть кухня, как-то есть какие-то зоны отдыха приятные. Вот, мне кажется, что у вас приятно работать.
0: Ну что ж, раз у нас приятно работать, то мы это возьмем на заметку и продолжаем дневной эфир. Александр Рева про то, как можно или нужно, а может быть и не факт, что необходимо, но все же песня называется «Похудеем позже». 13 часов 26 минут. Добрый день!
2: В каждом лучике эфира Диана Сауле.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Ирина, а вот Татьяна не согласна, она пишет, она не согласна с джентльменством. Испанцы очень притворялись, падали постоянно, артистично это делали, закатывали глаза, сбивали темп, но сама игра атакующая была лучше у испанцев и победили поэтому.
1: Да, многие говорят, что достойно, что это очень сильные игроки. Действительно, Ямаль, вот самый молодой игрок, 19 лет всего лишь, и какие подают надежды. Растет уже следующее поколение таких суперигроков.
0: Я сегодня обратила внимание на такой интересный факт. Ему как раз на днях Ямалу исполнилось 19 лет. Вчера игра проходила 19 июля. Что у нас еще к этому числу приурочено? Значит, 19 лет было Месси, когда сделана фотография, когда он маленького Ямала купал в ванночке. А еще заметили и подметили даже такую историческую нюанс про то, что Месси в то время играл за Барсу и делал это под 19-м номером.
1: Ничего себе, но это судьба.
0: Как ты относишься к числу 19?
1: Вообще, хорошее число, на самом деле. Шикарное число. И единичка, и девятка. Это, как бы, можно сказать, цикл.
0: Да, про девяточку говорят, что это как совершенство, как завершение цикла, правильно? У нас Ригс Актуал Этац прямо сейчас. Ну, а далее мы возвращаемся. Далее мы также вернемся к вашим вариантам по поводу фестиваля Сигул, который будет проходить в Даугавпилсе 1 августа. И если вдруг у вас прямо сейчас возникла какая-то версия интересная, как же продолжить фразу на Сигул Фест, я обязательно, и дальше ваше продолжение. Пишите на WhatsApp 25452525. Сегодня в рамках дневного эфира разыгрываем два пригласительных на это масштабное мероприятие.

0: Лен, высмеивают нас уже по поводу того, как со стороны выглядит, когда две дамы общаются на тему футбола. Но, наверное, в этом случае футбол, а также мы могли и про другой вид спорта говорить.
1: Это сегодня, я думаю, везде. Все обсуждают сегодня футбол.
0: Игорь, защита, но, наверное, не стоит вмешиваться в разговор, где женщины говорят о футболе. Мы это учли, правильно?
1: Да.
0: Напомню всем радиослушателям. Итак, два пригласительных на Seagull Fest 1 августа Даугавпилс. Ирин, как давно ты посещала Даугавпилс и что для тебя, какие ассоциации с этим городом?
1: Я там была буквально в октябре, выступала на вокальном конкурсе, номинация. Заняла первое место в категории «Авторская песня».
0: Как песня называется?
1: «Believe in Yourself». Кстати, на всех музыкальных цифровых площадках у меня латинскими буквами написано «Арина Шанина». Можно прослушать все мои песни.
0: Какая история у этой песни?
1: Эту песню для меня написал преподаватель по вокалу, к которому я ходила заниматься, Алекс Сильверс, известный латвийский певец.
0: Знаем мы его, Алекс, привет большой, он молодец.
1: Шикарные песни пишет, да, я была рада.
0: Красавчик.
1: Красавчик, конечно, есть такое. Да, то есть эстетически приятно тоже приходить на вокал.
0: Алекс, надеемся, ты это слышишь.
1: Да.
0: Возвращаясь к теме про Даугавпилс. Итак, когда ты последний раз посещала, было это в октябре, заняла первое место.
1: Да.
0: Тебя с этим поздравляем.
1: Спасибо.
0: Молодец. А Даугавпилс сам успел посмотреть, понравился ли?
1: Да, немножко успела посмотреть. Была в прекрасном ресторане, где даже кухня выглядела как Мишлен, на самом деле. Это было там на одной вилле. Я была, конечно, приятно поражена, что есть такое вот такое место.
0: А я все никак свою эту мечту о том, что когда в следующий раз буду, а я недавно была, сейчас в скором времени как поеду на Seagull Fest, потому что мы там непосредственно будем тоже радио СВХ Плюс принимать участие. То, как мы это можем сделать. Так вот, у меня все в моем листе туду, что надо. Там есть одна кофеюшка в Даугавпилсе, где огромные-огромные такие чебуреки преподносят. Ты не видела это
1: сейчас
0: видео?
1: Это модно.
0: Это модно, да, но они прям как шары такие огромные. Тебе такой преподносят, и ты там его можешь уже как-то немножко размять руками, форму создать, дабы удобнее было употребить.
1: Ну, целый чебурек такой, я думаю, ты не съешь, тебе нужна компания. Это будет соль. Придется очень много танцевать потом на фестивале, чтобы сбросить эти калории.
0: Итак, ваша задача сегодня – это обращение к радиослушателям на Seagull Fest. Я обязательно. Очередная порция. Озвучу сейчас из недавно присланного. А что-то было и давненько, но действительно хорошо. Очень откликается в этом случае и мне, и Ирине. Итак, на Seagull Fest я обязательно вернусь в следующем году. И как раз вот твой вопрос, который был за эфиром, по поводу того, как часто такое мероприятие проходит. Впервые. Лучшие диджеи Балтии, в том числе и наш Эдгар Сторм, там тоже будет принимать участие. А далее будут танцевать под каждый знакомый трек, устроят танцевальный марафон, исполню свою фестивальную мечту, а это какую, не уточняется, а нам интересно узнать. Найду лучший ракурс для фото, оторвусь без повода, скажу, это было легендарно. Слушай, Ирина, как бы ты продолжила фразу на Seagull Fest? Я обязательно что сделаешь? Или какое твое продолжение?
1: Обязательно приеду с друзьями, буду зажигать на танцполе, снимать красивые танцевальные видосики, выкладывать в ТикТок. И рассказывать людям, что такое событие у нас в Латвии происходит, такого масштаба.
0: Кто будет принимать участие? В том числе и, конечно же, легендарный Джон Ньюман и одну из его легендарнейших композиций мы прямо сейчас, ну, хотя бы так чуть-чуть нам с вами необходимо, дабы заинтересовать тех, кто, возможно, не понимает, о чем вообще речь.

0: Джон Ньюман. И да, он, собственно, персона будет 1 августа присутствовать в Даугавпилсе стадион «Локомотив». Ирина мне подсказывает название этого места в Даугавпилсе, где там огромные чебуреки.
1: Так, берем на заметочку.
0: Берем на заметочку, я тебе тоже передам.
1: Спасибо.
0: И всем, кому интересно, тем, кто не знает. И действительно, ты тоже пробовал такой огромный чебурек. Сколько диаметром он приблизительно был?
1: Он был очень большой, он точно был шире меня на фотографии.
0: А мы не знаем, насколько ты
1: ну, где-то широка. 60-70. Далее.
0: Такой огромный?
1: Он был шире, да. Я помню, как он выглядел на тарелочке. Он был шире, мы его протыкали, как-то заворачивали и делились друг с другом, отрывали кусочки, потому что, ну, это действительно... Ну,
0: такого хватает на многих. На компанию приходишь, и если нет прожорливых в вашей компании, то тогда, я думаю, на четверых, а может быть и на компанию из 5 человек хватит.
1: Экономично выходит, да.
0: Очень даже. Но было вкусно?
1: Очень, очень, да. Это был грузинский ресторан, было очень вкусно.
2: Музыка для всех. Только хиты.
3: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
2: Только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticket Shop LV и www.readyfest.lv.
8: СВХ плюс.

0: Ее главная миссия
1: – ваше
0: настроение. В эфире Диана Саллы.
2: А сегодня главная миссия – делиться хорошим, отличным настроением не только у меня, но и у моей соведущей Ирины Шанин напротив в студии радио СВХ+. Ирина, привет еще раз.
3: Привет еще раз. Рада быть сегодня с вами.
2: А как мы рады, и рады все именинники этого дня. Кстати, по поводу праздников. Во-первых, помню, сегодня Международный день шахмат. Было такое? Есть такое?
3: Да, конечно.
2: Далее, Международный день торта.
3: Mm-hmm.
2: Любишь?
3: Люблю.
2: Ты вообще сладкоежка?
3: Ну, вообще, честно говоря, да, но я стараюсь себя ограничивать в этом. Я тут тоже прочитала, что девиз этого праздника, Международного дня торта, I cake you, я приду к тебе с тортом. То есть это традиция людей объединять за чаепитием со сладкими угощениями. И у истоков этого праздника стоял Миланский клуб Королевства любви, сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кондитеры и другие увлеченные творческие натуры. Они придумали проводить этот праздник с целью распространения идей мира и дружбы. Дружбы на планете через культуру. Вот такой замечательный день подарило нам это королевство любви.
2: Жаль, что нам не подарили человека, который мог бы сейчас именно в этот момент зайти в студию и преподнести нам огромный такой вкуснейший торт, который мы могли полакомиться уже после эфира. Так, а у меня задача, не хочу это пропустить, передать привет солнечный всем, кто сегодня отмечает свой день, и по латышскому календарю ритма Рамона. Да, узлаем с Вардена. Это я поздравила только что именинника.
3: Поздравляем.
2: Мы можем также совместно поздравить и всех, у кого сегодня день рождения. Сегодня 20 июля. И по поводу праздников, я знаю, что где-то там ты по сусекам поскребла. Есть еще один, который почему-то мы... Как-то пропустили.
3: Ну, видимо, чтобы я вам о нем рассказала. Не случайно. Сегодня еще Всемирный день «Обнимайте своих детей». Global Hug Your Kids Day. Отмечается он ежегодно в третий понедельник июля. Главная цель праздника – напомнить родителям о важности проявления и укрепления эмоциональной связи с детьми с помощью простых объятий. А обнимашки стимулируют выработку окситоцина, гормона любви и привязанности. Снижают уровень гормонов стресса, дарят детям чувство безопасности и даже укрепляют иммунитет. Представляете?
2: Какой прекрасный праздник.
3: Да. А сколько раз в день нужно обниматься со своими детьми? Как ты думаешь, Диан?
2: Ну, я думаю, чем больше, тем лучше. Если статистически, ну, предполагаю, не знаю, может быть, даже до 50 раз или много.
3: Это очень много можно затискать.
2: Нет, ты видишь, значит, я мне всецело необходимо этот праздник отмечать. Люблю обниматься. Сколько надо?
3: Да. 50 это за месяц можно так, если в один день. Целый месяц тебя не обнимал. А вот сегодня... Вот, ну, вообще 4-8 раз в день считается.
2: Маловато.
3: Ну, вот, как бы, ну, пока в школе ребенок, то там, то сям.
2: А сколько ты свою доченьку за день раз обнимаешь?
3: Я думаю, что мы укладываемся в эту статистику. Вообще, на самом деле, даже у нас обычно она инициатор, она очень тактильный ребенок, все время сама подбегает, обнимает. Вот, ну, и это классно. Это классно, когда такие отношения с детками, когда они сами тянутся обниматься.
2: А у нас очень многие радиослушатели, они так же, как и мы с Полиной, любители четверолапиков. У тебя есть домашние животные?
3: На данный момент хомяк и рыбки. Был кролик, но...
2: Слушай, я так давно не видела хомяков.
3: Могу принести в следующий раз. Тортик забыла сегодня принести.
2: Договорились.
0: Всем очень добра.

0: В Риге 14 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для авиакомпании «Ирбалтик» близится время платить по счетам. До конца лета она должна вернуть государству 30-миллионный заем. Министр сообщений Рихард Козловский заявляет, что конечный срок погашения этого кредита 31 августа поменять нельзя. Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде власти предлагают рассмотреть вопрос о соответственности, то есть наказаний, в том числе и пассажиров, находящихся в машине вместе с пьяным водителем. За незаконное использование служебного автомобиля бывшего чиновника Рижской думы приговорили к денежному штрафу в размере почти 8 тысяч евро. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для авиакомпании «Ирбалтик» близится время платить по счетам. До конца лета она должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый нынешней весной, чтобы свести концы с концами. Министр сообщений Рихард Козловский заявил сегодня, что конечный срок погашения этого кредита 31 августа поменять нельзя, потому что его утвердил Сейм. То есть отсрочки, видимо, не будет. Первый платеж, без малого 6,5 миллионов евро, «Ирбалтик» уже внесла в конце мая. Но теперь на фоне огромных убытков и нехватки свободы, свободных средств, остается все тот же вопрос. Где авиакомпания возьмет деньги на полную выплату займа? Козловский при этом подчеркнул важность «Ирбалтик» для всей экономики страны. Ключевыми условиями для будущего авиакомпании он назвал базу в Риге и уплату налогов в Латвии. По словам Козловского, сейчас оцениваются новые бизнес-планы «Ирбалтик», и в августе должна появиться ясность по поводу следующих шагов. Стратегический вопрос для правительства – сохранять ли участие государства в авиакомпании, и если сохранять, то в каком объеме. Это зависит от того, удастся ли привлечь частного инвестора или инвесторов. Премьер Андрис Колбергс сообщил сегодня в эфире Латвии.

Российскому радио, что идут переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Глава правительства подчеркнул, что долю государства в капитале AirBaltic надо сократить до минимума, потому что государству не стоит заниматься этим бизнесом. В целом финансовая ситуация AirBaltic напряженная, у компании миллиардные долги и все выше вероятность, что предприятие снова придется спасать за счет налогоплательщиков. В начале июля AirBaltic получил негативную оценку от международного рейтингового агентства Fitch, которые указывают, что в августе компании придется платить более высокие проценты по облигациям. Без новой помощи извне может понадобиться реструктуризация долга. Почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя. По рабочим дням до 8 вечера, воскресенье до 6. Но политики обсуждают их смягчение. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до 10 часов вечера. В Ассоциации продовольственных торговцев говорят, что ограничения сильнее всего ударили по небольшим региональным магазинам. Часть из них сократила рабочее время, а оборот снизился до 30%. В Минздраве тем временем настаивают на том, что правила менять нельзя. По заявлению представителей этого ведомства, алкоголь стали покупать меньше, а окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается осенью. Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде министр внутренних дел Янис Домброва и министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагают рассмотреть вопрос об обязательной консультации психолога для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также о соответственности, то есть наказании в том числе и пассажиров, находящихся в машине вместе с пьяным водителем. По этому вопросу Домброва и Смилтонс ожидают оценки Министерства внутренних дел и госполиции. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто находится за рулем в нетрезвом состоянии, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Часто именно попутчик может предотвратить трагедию и спасти жизни, заявляют министры. За незаконное использование служебного автомобиля экс-директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивара Баламовскиса приговорили к денежному штрафу в размере 7800 евро и запрету на один год занимать чиновничьи должности. Еще в ноябре 2025 года он попользовался транспортом для личных нужд в течение 10 дней. Помимо того, что Баламовскис использовал служебный транспорт в личных целях, он еще и подделал путевые листы. При этом в прокуратуре подтвердили, что материальный ущерб самоуправлению нанесен не был. Синоптики сообщили, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди. Сильнее всего будет лить сегодня и предстоящей ночью в Курзаме и на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура воздуха опустится до плюс 8, плюс 16. Днем будет не выше плюс 16, 22. Неделя начнется с сильных порывов северного ветра на побережье Курзаме. Но к выходным погода улучшится, и в воскресенье воздух может прогреться до плюс 26. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова. СВХ+.

0: без остановки радиослушатели подкидывают свои уже личные видео, как раз делятся большими чебуреками, которые нас сегодня, они нас заинтересовали, они нас зацепили и своей привлекательной такой аппетитной формой и тем, что это все возможно попробовать в Даугавпилсе. И те, кто отправится 1 августа в Даугавпилс на Сигл Фест, масштабное мероприятие, лучшие балтийские диджеи, ну и какие звезды будут там принимать участие. Все мы с вами хорошо знаем по этому поводу, и уже совсем скоро обобщим все результаты. Сегодня задача, она заключалась в том, чтобы продолжить фразу «На Сигл Фест я обязательно», и далее ваша версия. На WhatsApp 25452525 два пригласительных разыгрываем в рамках дневного эфира. И напомню, в начале нового часа, что нахожусь здесь, в студии СВХ Плюс, не одна. Напротив меня Ирина Шанина. Здравствуй еще раз. Привет всем радиослушателям.
1: Да, привет еще раз. Интересно, кто же станет этими обладателями билетов? Кто будут эти счастливчики сегодня?
0: Ты часто участвовала в каких-то радийных конкурсах? Вообще когда-нибудь принимала участие?
1: Ты знаешь, я была по другую сторону. Я как раз-таки обзванивала радиостанции. Я помню, мы искали соискателей среди как бы вот радиостанций на участие в конкурсе передач. Мы отбирали лучшие передачи. Был у меня такой опыт, да. Вот. Но сама в конкурсах на радио, вот, к сожалению, нет.
0: А вообще, да, когда-нибудь в каких-то конкурсах, помимо вокальных?
1: Побеждала, да. Я помню, я заходила как-то в обувной магазин, и там была лотерея, и вытащили именно вот мой, получается, была с мамой наш билет, и мы получили с ней еще вот пару обуви бесплатно.
0: Дополнительно?
1: Дополнительно,
0: шли,
1: да.
0: Шли за одну, а получили две.
1: Да, мы были очень приятно удивлены. Вот бывает же так, что именно твою бумажку среди всех вытягивают.
0: Это круто, это приятно. Я помню тоже, у меня в жизни было пару таких случаев, и когда ты вообще ни на что не надеешься, не гадаешь, ни на что не ставишь, и тут вдруг тебе презентуют самое большое, наверное, у меня было, я выиграла, когда еще в школе училась, велосипед. И в то время, естественно, это был такой крутой приз, когда понимаешь, вау, и это все мне досталось.
1: Круче только автомобиль.
0: А чтобы получить автомобиль, мы знаем легендарную передачу, да, в которой и все участвуют
1: колесо
0: ради этого. Ну и, кстати, до сих пор ведь идет.
1: Да, и кто-то еще выигрывает.
0: И кто-то еще даже
1: и смотрит.
0: Кому-то
1: еще везет.
0: Ирин, мы с тобой и этот час проведем вместе. У нас как главная задача определить финалиста и кому-то сегодня отдать два пригласительных на Сигл Фест. По поводу вот этих всех заманушек, где чебуреки самые вкусные, мы уже все поняли и поинтересовались даже у Елены Провоторовой. Она сказала, что тоже никогда такое не пробовала, а вчера как раз была в Даугавпилсе и как-то так пропустила все это дело.
1: Вот теперь узнала, да. Ну что там еще попробовать?
2: СВХ+.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai Divix un Trīsix veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
7: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: 14:22. Это понедельник, 20 июля. У меня в студии. Меня зовут Диана. Мы с вами знакомы. Время от времени появляюсь в эфире. Сегодня-завтра еще также в рамках дневного эфира будем общаться. А Полиночка выходной взяла. Против меня в этот момент Ирина Шанина. Сегодня мы пытаемся заинтересовать, в этот момент будем, во всяком случае, обобщать результаты нашего интерактива. Разыгрываем два пригласительных билета на Seagull Fest, который очень скоро взорвет не только наш любимый Даугавпилс, но и все окрестности. Это будет проходить 1 августа. Ваша задача заключается продолжить фразу на Seagull Fest «Я обязательно». И далее версия, которую вы присылали либо в стандартном варианте сообщения, либо на WhatsApp 25452525. Ирин, смотри, из тех версий, которые совсем недавно присланы, ну, так уже сказать, это еще одна порция. До этого было несколько таких. На Seagull Fest я обязательно сделаю вид, что знаю слова всех песен. Потому что там надо вообще знать слова этих песен.
1: Мне кажется, главное, чтобы просто вот получать отличное настроение, там и танцевать. А слова можно выучить по ходу, правильно? Они же будут звучать.
0: Получать удовольствие. Да. Я обязательно потеряю друзей и найду их у фудкорта. Ну, кстати, там много разных зон будет, не только чтобы подкрепиться, но и всяческих других интересных штучек. Я обязательно скажу еще одну песню и домой. На Seagull Fest обязательно забуду, какой сегодня день недели.
1: То есть у тебя полезно такое... иногда, если не надо на работу на следующий день.
0: У меня на прошлой неделе была такая ситуация. 2 дня подряд просыпаюсь и смотрю вверх, зависаю там на минуту и пытаюсь вспомнить, какой сегодня день недели. У тебя такое бывает?
1: Ты знаешь, вообще обычно редко, потому что у меня очень загруженный график у дочки, куча кружков, и поэтому если мы забудем, то мне обязательно позвонит какой-нибудь тренер или преподаватель и скажет, а где вы? Так что я стараюсь не забывать, у меня все записано в телефоне, в календаре, когда, где, куда, с кем. Да, так что если я что-то забуду, мне напомнят, позвонят.
0: Я тоже всегда жду, когда это в первый раз случится, звонок коллега какой-нибудь, который будет отождествлять, а почему у нас в эфире, например, никого нет?
1: Если ты забудешь, что все зрители точно вспомнят.
0: На Seagull Fest я обязательно крикну «Это моя любимая!» Минимум 5 раз это сделаю. Хорошая версия. Я обязательно найду человека, который танцует еще безумнее, чем я. Сделаю...
1: Челлендж?
0: 100 с лишним фотографий сделаю на фотку, а в итоге выложу только 1.
1: Ну, лучшую, но какую?
0: В лучшем случае. Я обязательно вернусь с хриплым голосом и отличным настроением на Seagull Fest. Еще завершающе обязательно проверю, сколько можно танцевать без остановки. Слушай, у меня такое предложение. Давай сейчас еще раз пройдемся по этому масштабному мероприятию и всем напомним, что, где, когда...
2: В Даугавпилсе 1 августа стадион «Локомотив». Состоится самое масштабное событие электронной музыки в регионе. Главные звезды Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп и электронной музыки. Его хит «Love Me Again» стал мировой сенсацией. А такие треки, как «Blame» совместно с Calvin Harris и «Feel the Love» с «Rudimental» стали классикой фестивалей по всему миру. Также будет Вилли Вильям, международный диджей, продюсер, автор хитов, чья музыка зажигает танцполы по всему миру.
0: Лучшие балтийские диджеи будут принимать участие в Seagull Fest 1 августа и в том числе также порадует наш любимый Эдгар Сторм. Как мы выяснили, он настоящий, он живой, он реальный! Итак, друзья, буквально несколько минут нас отделяет от 3 лучших версий ваших. Помощь понадобится. Мы с Ириной попросим на всеобщее голосование, выделим 3, и ваша задача, она будет заключаться в том, чтобы на номер студийный 25452525 прислать, кому вы сегодня отдаете свое предпочтение.
3: СВХ+.

0: Итак, у нас есть три версии под номером один. Сегодня версия на Seagull Fest. Я обязательно вернусь в следующем году. Одна, кстати, из первых, версия Алексея, мой фаворит, это единица. Под двойкой на Seagull Fest я обязательно заряжу телефон заранее, будет много видео. И троечка сегодня на Seagull Fest. Я обязательно проверю, сколько можно танцевать без остановки. Одна из последних, вот порция, которую только что вы давали в эфире. Итак, нам необходимо...
1: Ждем вашей версии на WhatsApp по номеру 25-45-25-25. И узнаем, кто же станет победителем.
0: Единичка, двоечка или троечка. Помогите нам определить сегодня победителя, кому вы отдаете предпочтение и кого мы сегодня в рамках дневного эфира отправляем на Seagull Fest, которая 1 августа состоится в Даугавпилсе. Итак, еще раз, единица. Вернусь в следующем году. Это продолжение. Двоечка. Заряжу телефон заранее, будет много видео. И троечка. Обязательно проверю, сколько можно танцевать без остановки.
2: Слышишь, комара?
3: Нет.
2: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
4: Лето на плюсе.
5: СВХ плюс.

0: прекрасное имя у нашей сегодняшней победительницы Вероника. И спасибо всем за участие. Вы выбрали, победителя и продолжение фразы на Seagull Fest я обязательно. А вот как думаешь, Ирина, какая версия победила сегодня?
1: Мне кажется, ту, которую ты последнюю называла.
0: Да? Тут какой-то психологический момент работает.
1: Наверное.
0: Или так? Знаешь, вот то, что мы слышим, как последнее, сразу так, заостряется внимание, и точно-точно. Не знаю, тут совпало все. И действительно, третья версия, которая звучала следующим образом, обязательно проверю, сколько можно танцевать без остановки.
1: Но она, мне кажется, самая креативная была, да?
0: Возможно.
1: Но у меня были самая тематичная.
0: У меня были и другие фавориты. Но за Веронику рада. Два пригласительных. Вероника, все подробности уже лично обсуждаем. И поздравляем! Ну, а прямо сейчас мы узнаем подробности о погоде. Какое начало недели? Так себе, согласна. Но даже независимо от этого необходимо понимать, может быть, какие-то изменения будут уже ближе к вечеру.

0: Сегодня днем Латвию с юга пересекает циклон, который несет облачную и дождливую погоду. В Курзаме и на севере Вицеме дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер в основном сохранится слабый, но на побережье и в Курзаме усилится северо-восточный и восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, а на Курзамском побережье 20-21 метр в секунду. Температура воздуха в восточных районах сегодня днем составит плюс 20, плюс 24 градуса. В Курзаме будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20 градусов. Во второй половине дня в Риге и вечером ожидается дождь, местами сильный, также, возможно, гроза.
1: Угу. Значит, дождик, гроза, все, как мы с вами любим. Слышала сегодня, еще утром, такие прогнозы на конец недели, возможно, в это ближайшее воскресенье, по факту, уже 26 июля. Там температура вновь должна повыситься. Пока как есть, так есть, друзья. Наслаждаемся нашим балтийским размеренным летом. А для тех, кто жару не любит, вам все сейчас по кайфу.
2: СВХ плюс.

0: хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: кажется, наоборот, это время ускоряется. Уже 14 часов 41 минута. Вот понедельник, 20 июля. Совсем скоро приближаются и хорошие новости. Это рубрика поздравлений. Но более подробно об этом и еще кое о чем. Чуть-чуть позже.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах, мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на Юск.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
6: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālu runi. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.

0: Обратный отчет пошел, и до рубрики «Поздравления, хорошие новости» в этот час с 15 до 16 включаются и все ваши сообщения с просьбой поздравить, передать привет, музыкальные заявки в том числе. Они исполняются, и с удовольствием это делает Дим Харов, который сразу после 15 появится в студии СВХ+. Ну а пока здесь еще мы, меня зовут Диана, напротив меня
1: Ирина Шанина.
0: Привет! Уже напоследок, практически завершать скоро будем и прощаться со всеми радиослушателями, но решили заглянуть в ленту, о чем сегодня пишут, что из актуального сегодня происходит. Я лично наткнулась на новость про бобров, 5 бобров, которые, оказывается, спасли район Лондона от потопов. А власти не могли решить эту проблему полвека.
1: Ну вот, а бобры смогли. 8 бобров вместе сплотились командой.
0: И решили проблему наводнений. Речь идет про лондонский район Гринфорда. Там власти безуспешно боролись более 50 лет. А вот построенные животными плотины оказались эффективнее дорогостоящих инженерных сооружений.
1: Да, за 3 года, я вот тоже прочитала, за 3 года они построили эту плотину. Так что бобры все-таки очень полезные в экосистеме города.
0: Я против них ничего лично не имею.
1: Они такие милашки.
0: А говорят, пока сам не столкнешься с проблемой, которая для тебя будет очевидной. Что еще у нас? Там что-то с какими-то в очередной раз аномальными температурами. Обещают в Европе экстренные температуры. Конец июля, начало августа. Такая новая какая-то волна жары, возможно, придет.
1: Да, смотрю, японцы создали специальные кабины для спасения от экстремальной жары для людей. Представляешь? Там будет температура 15 градусов, и как только человек садится в кресло, автоматическая система начинает точечно подавать воздух, охлажденный до плюс 5 в области головы, шеи, плечи, спины. Такое экспресс-охлаждение.
0: Молодцы. Mm-hmm. Они всегда успевают, они всегда умудряются создавать какие-то новые тренды и подстраиваться под те ситуации, те обстоятельства, которые откуда ни возьмись, но возникают.
1: Да, это будут скоро, кстати, очень актуальные кабинки. Можно сделать на них неплохой бизнес. Ну, в таких странах, как Европа, Италия, Франция, Италия. Да, там сейчас аномальная жара.
0: Из местных новостей еще подкину одну про то, что началось общественное голосование за звание молодежной столицы Латвии. И речь идет уже про следующий 2027 год. Но в финал конкурса вышли 3 претендента. Это Рига, это Гулбинский край и это Елговский край. А победителя объявят 12 августа. Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье. СВХ+.

0: бобры, они такие, затронули тему. Тоже Сережа Рижский успел тут написать разные страсти. Ну, а для кого-то бобер — это добро.
1: Всем лучи добра! Диана Саулы в эфире.
0: Вот о чем Сережа Рижский написал в контексте бобров. А бобер, если правильно приготовить, очень вкусный.
2: О, боже мой!
0: Пробовала?
2: В какой стране их едят? Нет, конечно.
0: У нас едят, и когда друзья в Латгалии, охотники, то, естественно, это абсолютно нормально.
2: Я знаю, что шуба есть из бобров, мне кажется, да? Шубки из бобров для женщин делают?
0: Делают и едят, естественно, употребляют. Но каждому свое, как я всегда говорю, потому что, ну, что касается лично моего мнения, то мне всех всегда жалко, и свои кулинарные, гастрономические пристрастия я сейчас рассказывать не буду. А вот от мороженого, например, сейчас точно бы не отказал. Не знаю, прям какое-то желание.
2: Несмотря на такую погоду не очень жаркую, да, все равно привычка летом есть, кушать мороженое.
0: А у меня даже, я так скажу, у меня больше это желание, оно как-то в зимний период возникает.
2: У меня еще вот, знаешь, мороженое и такой черный чаек какой-нибудь, вот English breakfast, вот это прям вот отличное сочетание, еще и танинчики пойдут.
0: Да.
2: И еще
0: один напиточек туда тоже можно. Тот, после которого необходимо в эфире сказать, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, и передача, продажа несовершеннолетним лицам, она запрещена. Мы готовы попрощаться. В студию зашел уже и Дим Харов. После 15 встречайте, появится в эфире. Ирина Шанина напротив меня. Сегодня провели часть дневного эфира вместе с ней. Благодарность от радиослушателей, от меня лично. Приходи еще в гости.
2: Да, спасибо большое. Надеюсь, ваш день будет насыщен прекрасной музыкой. И до новых встреч. Отличного настроения. Всем была рада быть сегодня с вами.
0: Спасибо тебе. Я тоже пожелаю всем радиослушателям отличного продолжения этого понедельника. Встречаем Дим Харов с 15 до 19 в вашем распоряжении. Завтра дневной эфир также проведем вместе. На сегодня все. Пока!
2: Пока!
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: В течение предстоящих суток в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзема и в Курзема прогнозируют сильные дожди и порывистый северо-восточный ветер. Здесь объявлено оранжевое предупреждение. Завтра днем сохранится облачная погода, на востоке временами с прояснениями. Во многих местах возможны дожди, во второй половине дня сильные ливни и грозы. Будет умеренный северный ветер, температура воздуха ночью плюс 10-15, а завтра днем плюс 14-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 15 часов, 1 минута, с новостями в студии Елена Провоторова. В рамках отборочного этапа государственно-частного партнерства по строительству Бауской окружной дороги получено 5 заявок. В первом полугодии этого года более 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитные шлемы из них использовали лишь около 40%. Сегодня в Саркандаугаве открыли мурал, и тем самым сегодня был открыт месяц уличного искусства. Он проводится в Риге впервые. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В рамках отборочного этапа государственно-частного партнерства по строительству Бауской окружной дороги получено 5 заявок. Об этом сообщила компания «Латвис Васселе». 4 заявки подали латвийские товарищества и объединения, 1 – польская компания. После рассмотрения заявок кандидаты, отвечающие всем требованиям, будут приглашены к участию в следующем этапе тендера. Начало проекту строительства Ецевско-Бауской объездной дороги было положено еще в июне 2024 года, когда правительство приняло соответствующее решение. Проект разделен на 2 этапа – проектирование и строительство Бауской окружной протяженностью 14 километров. На второй этап – это проектирование и строительство Ецевской окружной, а также участка, соединяющего ее с новой Кековской трассой. Тендер по проекту планируется провести в этом году, подписать контракт в первом полугодии 2028 года, а строить дороги будут с 2028 по 2030-2031 годы. Почти год в Латвии действуют более строгие правила продажи алкоголя. По рабочим дням до 8 вечера, воскресенье до 6. Но политики обсуждают их смягчение. Министерство экономики может предложить снова разрешить торговлю алкоголем до

10 вечера. В ассоциации продовольственных торговцев говорят, что ограничение сильнее всего ударило по небольшим региональным магазинам. Часть из них сократила рабочее время, а оборот снизился до 30%. В Минздраве тем временем настаивают на том, что правила менять нельзя. По заявлению представителей этого ведомства, алкоголь стали покупать меньше, а окончательные выводы надо делать после анализа, который ожидается осенью. В первом полугодии этого года более 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь 40%. Такую статистику сообщили в детской клинической университетской больнице. А в службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия, попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами. Медики призывают всех, не только молодежь, серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижениях на самокатах, велосипедах и скутерах. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домброва и министр юстиции Эдвард Смилтенс готовы рассмотреть возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей, а также введение в Латвии ответственности для пассажиров, находящихся в машине вместе с пьяным водителем. По этому вопросу Домброва и Смилтенс ожидают оценки Министерства внутренних дел и госполиции. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто находится за рулем в нетрезвом виде, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Часто именно попутчик может предотвратить трагедию и спасти жизни, заявляют министры. Сегодня в Рижском районе Саркандаугава в сквере Алекша на здании на улице Тилта при большом стечении народа, в основном художников и представителей богем, а также чиновников Рижской думы, была открыта монументальная настенная роспись, созданная французским уличным художником Фредом Батлом. Это событие положило начало месяцу уличного искусства, которое проводится в Риге впервые, цель которого – привнести больше искусства в среду Саркандаугавы. В течение месяца здесь появится еще 8 новых настенных росписей, сделанных уже местными художниками. Кульминацией месяца уличного искусства станет 22 августа, когда в окрестностях улицы Загеру пройдет международный фестиваль уличного искусства и городской культуры «Роу Болтик 2026». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Здравствуйте все, меня зовут Дим Харов. Радиостанция СВХ Плюс продолжает свою работу. Понедельник, 20 июля, день в самом разгаре. Приглашаю вас в программу «Хорошие новости». Для меня всегда на «Хорошая новость» очередная наша с вами встреча. Порадуюсь? Честное слово. Настроение повышается, когда я нажимаю кнопочку «Он». Именно так оно называется. Это по-английски. Типа, что в эфире загорается красная лампочка. Вот здесь на пульте микрофон включается и начинается наше с вами общение. Волшебство. Абсолютное волшебство. Возможно, вы где-то здесь, рядом, в помещении на Слока 65 слушаете радио СВХ Плюс. А возможно, где-то совсем-совсем-совсем далеко. Кстати, отдельный привет всем нашим зарубежным радиослушателям. Если есть возможность и времечко, пришлите мне смайлик, где вы слушаете сейчас радио СВХ Плюс. Обращайся к зарубежным нашим радиослушателям. Как далеко? Как далеко? Распростертое объятие наше солнечное, позитивное. 25-45-25-25. Хотите смайлик отсюда из Риги прислать или из какого-то другого города Латвии? Я буду только рад. Более того, можете присылать свои хорошие новости, заявки музыкальные. А можете мне доверить заявку музыкальную, подарю вам песенку на свой вкус. Хотите? Настроение поднимать. Для этого и создана в том числе программа «Хорошие новости». Ну, а если у кого-то сегодня праздник, день рождения, именины или какое-то другое событие, рассказывайте, с удовольствием поздравлю. Ну и по ходу программы буду рассказывать вам хорошие новости. Да, со всего мира, те, которые мне удалось найти. Кстати, о праздниках. Герман и Фома сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Рамона и Ритма отмечают именины по традициям латышским. Поздравляю. Если вы родились 20 июля, у вас сегодня именно день рождения, также поздравляю. Кстати, с прошедшим поздравляю. Если у вас день рождения был вчера или позавчера. Действуйте. Делайте вместе с нами этот мир лучше. Присылайте свои сообщения. Я буду их ждать. Кстати, о других праздниках сегодняшнего дня. Сегодня день дневного сна. Почему именно сегодня? Не очень понятно. Но если вот сейчас вы только, допустим, или засыпаете, или наоборот проснулись, вот, после сиеста или перед сиестом. Поздравляю. Международный день торта сегодня. Ох, как здорово. Всех кондитеров поздравляю. Международный день шахмат сегодня. Прекрасно, замечательно. День освоения космоса. Понимаю, что в этот день человек впервые отправился к Луне. И международный день Луны сегодня. День обнимайте своих детей. Тоже совершенно замечательно. День хождения по бордюрам. Ну, вот, только, пожалуйста, аккуратно. Бордюром. Чтоб нога не соскочила. И какие-то... А, Всемирный день прыжка еще сегодня. Вот. Всех прыгунов и прыгуней поздравляю. В общем, всем прекрасного настроения, хорошего дня.
0: СВХ Плюс.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и MN Mebeles LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

в начале передачи бросил клич, где вы слушаете радио СВХ Плюс, пришлите смайлик. И, ну, если не весь мир, то, по крайней мере, дальнее зарубежье, да, есть такое, такое фразеологизм, нас точно слушают. Эту песню мы отправили в Баварию, где прямо сейчас нас слушают Андрей и Тамара, если ничего не путаю, правда ведь? Вот, Бавария, привет. Так, давайте еще почитаем, где нас слушают. Привет из Малберга, Германия. Андрюша нам прислал. Андрюша, вам привет. Спасибо огромное. Малбергу привет передавайте. Так, Гала нам написала. Самый жаркий привет из Алании. На пляж Клеопатры сейчас слушает радио СВХ+. Как у вас там, Гала, сейчас погода? Не жарко ли? Не жарко ли? Говорит, один из лучших пляжей, да, в Турции, пляж Клеопатры. Ничего не путаю, да? Так, привет из Осло нам прислал. Кто нам прислал? Раймоха. Раймоха Осло, привет передавайте. Это Норвегия. Встретите товарища Холланда, ему от нас также привет. Договорились, Раймоха? Так, было еще что-то. Так, у нас есть Северная Ирландия, точно. Белфаст нам на проводе. Сергей. Привет от Сергея из Белфаста. Класс. Дим, передай... А так, это здесь песня. Хорошо, песню потом сыграем. Так, что у нас еще есть? Все приветы прочитаю обязательно. Никого не забуду. Во! Слушаю из Суоми. Это Финляндия, местечко под названием Васа. 500 километров, между прочим, до Северного полюса, правда? Андрей. Вот, офигеть. Практически на Северном полюсе слушают радио СВХ+. Круто. Андрей, а какая температура сейчас у вас? Вот, в 500 километрах от полюса. Просто любопытно. Так, что у нас здесь есть еще? Олег нам написал. Привет, полностью доверяю вашему вкусу. Хочу песню. Собираюсь на работу в Германию, а физически пока в Риге. Олег, дорогой, желаю вам удачной дороги. И вот, чтобы с работой в Германии у вас все было замечательно и прекрасно. Вот эту песенку вам, Олег, подарю. И всем вот упомянутым только что, вот в этой небольшой паузе, еще дочитаю еще ваше сообщение. Очень много пришло. Это радует. Это очень хорошо. Прекрасно. Замечательно. Моя Мишель.

песенка называется «Солнечные ванны». А и вот Андрей, который в 500 километрах от Северного полюса слушает радио СВХ+, написал, что 24/7 сейчас светло, там у них белые ночи. Вот где с солнечными ваннами сейчас все в порядке. Мечечки Васа, что в Финляндии. Всю неделю, кстати, днем плюс 22, ночью плюс 13. Здорово, Андрей, спасибо. Привет передавайте от радио СВХ+, всем тем, кто вот там с вами рядом.

Счастливы сейчас все, кто болел за Испанию. Ирина пишет. Добрый день, любимое радио. Горячий привет из солнечного Саласпилса. Болели вчера за Испанию. Молодцы, заслуженная победа. Всем хорошего дня, Ирина. И вам, Ирочка, хорошего дня.

0: Вот так вот.
1: Еще один привет от Сергея из Белфаста получили, на сей раз уже ватсапкой. Сережа, я уже смс-ку вашу прочитал.
2: Ну, спасибо.
1: Спасибо, здорово. А, прекрасно, замечательно. Так, здесь у нас есть Бельгия. Ольга нам пишет: доброго вам дня. У нас уже идет генский праздник, который будет длиться 10 дней. В прошлом году около 1 миллиона человек посетили, между прочим. А бельгийский город Гент, где уже не один год, нас слушает Ольга. Оленька, привет Генту. Видео обязательно посмотри чуть попозже, сейчас просто времени нет. Спасибо большое. Так, что у нас есть еще? Так, Нидерланды, город Хилверсум. Слушает нас Александр. Александр, привет. Привет, Нидерландам от нас передавайте. Здорово, прекрасно, замечательно. Так. Так, доброго эфира, тезка, пишет нам Вадим. Не могу не поделиться, едем с супругой по городу, кругом совершеннолетние дамы всех возрастов, кручу головой на 360 градусов. Она на все это посмотрела и молот. Хвалю, со вкусом все в порядке. Так, супруги ваши, привет от нас, передавайте все лучшие песни для вас, Вадим, и для вашей супруги. Конечно, надо засматриваться мужчинам на красивых девушек, дам. Конечно, нормально, абсолютно нормально. Нормально. Красота же она такая. Ну, равно, как мне кажется, и девушкам надо на симпатичных, хорошо одетых, хорошо выглядящих мужчин посматривать. Почему, понятно? Добрый день, пишите вы. Передайте, пожалуйста, поздравления для Вики, у которой был день рождения 18 июля. Крепкого здоровья, страстной любви, отличного настроения и всего самого наилучшего. Песня «С днем рождения, Вика». Коллеги фирмы Себтекс поздравляют вас, дорогая Викуля. Радио СВХ+, программа «Хорошие новости» присоединяется. Обнимаем.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: 15:32, друзья мои, подруги, продолжаем программу «Хорошие новости». Кстати, про лондонский дождь мы только что песенку, в том числе про лондонский дождь, прослушали. А что у нас с радиослушателями и радиослушательницами из Великобритании? Вы где? Вы почему не пришли к нам? Или лень взять телефончик и смайлик отправить? А? А? Ну, я так просто спрашиваю. Так, добрый день, передаю привет бабушке Наде. Хорошего отдыха из Венспилса прислала Светлана с номера немецкого. Светочка, а вы в Германии, судя по всему, сейчас, да? Бабушке Наде привет и наилучшие пожелания. Так, Татьяны нам пишут. Вот, Танюша, спасибо за привет. Я вам отправил уже смайлики с поцелуйчиками. И две Татьяны. Я из Латвии. Всем отличного дня, пишет Татьяна. И вам, Танюша, отличного дня. Так, вот какое у нас есть поздравление. Поздравляем нашу маму и жену Элину. Желаем ей крепкого здоровья и сил, почаще отдыхать, чтобы розы на даче все цвели красивые. Это у нас тоже самая красивая, с любовью. Поздравляю дочери Линда и Эльвира, муж Игорь. Поставьте просто песню «Миллион алых роз». А вы только не написали, с чем вы поздравляете. Ну, насколько я понимаю, с днем рождения. Я правильно понимаю, да? Элину, вы поздравляете, правильно? Вот, Элиночка, дорогая, мы также поздравляем вас с вашим праздником. Обнимаем всего самого наилучшего. Здоровья, любви, счастья, мира, согласия.

продолжим наше своим мероприятием под названием «Хорошие новости». Я спросил, а что Великобритания не слушает радио СВХ+? Вот Евгений нам написал: «Привет из Ливерпуля». В Ливерпуле, если верить фотографии, сейчас солнечное голубое небо. Кстати, о Ливерпуле, друзья мои, подруги. Мы с вами сегодня разыграем два билета на замечательное представление. Как на мой вкус, точно замечательное. 28 июля в 19:30 в концертном зале «Дзинтери» вас ожидает «The Beatles Legend». Итальянская группа The Beatbox, которая, скажем так, косплеит группу Beatles, играет как группа Beatles, одевается как группа Beatles, инструменты как у группы Beatles. Я однажды побывал вот на подобном мероприятии. Первые 5-10 минут, да, вот когда ребята на сцене играют и поют как Beatles в костюмах. Ну так, ты привыкаешь, а потом они тебя по-хорошему очень-очень здорово обманывают. И через 10-15 минут, ну ты как бы слушаешь концерт группы Beatles. Вот, и если вы являетесь поклонниками этого жанра, этой группы, то очень вам рекомендую. Два билета мы сегодня разыграем вот на это мероприятие, которое 28 июля в концертном зале «Дзинтери» состоится. Ливерпулю привет, дорогой Евгений, от радиостанции СВХ+. Ирина нам пишет: «Добрый день, хотелось бы поздравить мою дочь с днем рождения. Она далеко учится в Нидерландах. Успехов и выдержки. Ирочка, вы забыли написать, как вашу прекрасную дочь-то зовут. Поздравить-то мою поздравили, а вот приветик передали, как зовут там, не написали. Вот. Но дело свое мы знаем. Выполнили. Вот сейчас я смотрю, вы что-то печатаете. Вот. Допечатаете, передадим еще пару. Айна пишет: соскучилась по вашему радио в это время. Поставьте какую-нибудь песенку для меня. Вот волшебное радио. Анечка, дорогая, чтобы вы не скучали, вот эту песенку подарю вам от имени. Ловите.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
5: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

Сегодня у нас с вами День Луны. Вот по этому поводу наша радиослушница Нелли предложила послушать песенку в исполнении Софии Ротару. Что мы и сделали? Что мы и сделали? В эфире радио СВХ. Так, давайте одну новостейку прочитаем на любопытно. Вернувшись домой с поездки, 30-летняя Мими Стенджер, жительница города Бедфорд из Англии, с удивлением обнаружила, что в ее ванной комнате поселился голубь. Вернее, голубка. Когда она уезжала, Мими, она забыла закрыть окно в ванной комнате. Или просто специально оставила для проветривания. Туда эту голубку и прилетела. Она не просто прилетела в ванную комнату. Она натаскала веточек и листьев и в косметичке. А дама устроила себе гнездо. Мало того, что устроила там гнездо, она еще яйца отложила. Вот такая вот история. Мими позволила птице и дальше высиживать своих птенцов, тем более, что голубка совсем не нервничает, когда Мими заходит в ванну. Вот, косметичку, правда, придется другую, судя по всему, покупать. Но зато такая приятная, интересная компания. Так, мы поздравляли нашу радиослушательницу из Нидерландов. Мама Ирина поздравляла дочку любимую из Нидерландов с днем рождения. Успеха, выдержки и всего самого хорошего желала. И забыла имя написать. Вот имя сейчас мы назовем Мариана Тарахчан. Марианочка, поздравляем с днем рождения вас и мы, радиостанция СВХ+. Всяческих успехов вам желаем от всей души. Еще одно сообщение. Вот оно. Дим, передайте, пожалуйста, моему брату Инсу привет. Поставьте песню Лебединского, написано «Зима». Лебединского, насколько я понимаю, вы имели в виду песню. Я никому не скажу, что сегодня зима. Правильно я расшифровал и перевел ваше сообщение? Давайте слушать. Инс, вам привет. Привет.

знаешь, что завтра среда. Ты знаешь, завтра будет новый день. И все. Ты на стене свою оставишь тень.

никого уж не ждешь. Врешь. Я никому не скажу, что сегодня зима. Я никому не скажу, что сегодня февраль. Ты знаешь сама, что такое зима. Но я никому не скажу,

знаешь сама, что такое зима. И

знаешь сама, что такое зима. Но я никому не скажу, что тебя не люблю.

0: 可以隐瞒，因никуда я не уплыть.
1: Марина, наша радиослушательница, написала, что она находится в ностальгическом настроении, просматривая старые фотографии. Мариночка, сыграем для вас обязательно песенку «Зеленоглазое такси». Сделаем это уже в следующем часу. Наталья нам из Лондона написала, и не просто написала, а еще и фотографию прислала. А плаката, я так понимаю, из газеты какой-то, да, где радио СВХ Плюс празднует свой 7-й день рождения. Ой, как здорово. Какие знакомые все лица, все такие молодые, красивые. Ай, спасибо вам, Наташенька, огромное. Спасибо, дорогая. Лондону привет от нас передавайте, а по вашей просьбе сыграем вот эту песенку от группы Hi-Fi.

0: СВХ плюс.
1: В течение предстоящих суток в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзема и в Курзаме прогнозируют сильные дожди и порывистый северо-восточный ветер. Здесь объявлено оранжевое предупреждение. А завтра днем сохранится облачная погода, на востоке временами с прояснениями. Во многих местах возможны дожди, во второй половине дня сильные ливни и грозы. Температура воздуха сегодня ночью составит 10-15 градусов, завтра днем 14-21.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 16 часов 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Для авиакомпании Air Baltic близится время платить по счетам. А министр сообщений Рихард Козловскис заявил сегодня, что конечный срок погашения 30-миллионного кредита, взятого компании, 31 августа поменять нельзя, потому что срок утвердил Сейм. Сегодня Еврокомиссия наложила на AliExpress штраф в размере 550 миллионов евро за нарушение обязательств по закону о цифровых услугах. Кир Стармер сегодня официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и пожелал успехов своему сменщику Энди Бернаму. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для авиакомпании Air Baltic близится время платить по счетам. До конца лета она должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый нынешней весной, чтобы свести концы с концами. Министр сообщений Рихард Козловскис заявил сегодня, что конечный срок погашения этого кредита 31 августа поменять никак нельзя, потому что его утвердил Сейм. То есть отсрочки, видимо, не будет. Первый платеж, без малого 6,5 миллионов евро, Air Baltic уже внесла в конце мая. Но теперь на фоне огромных убытков и нехватки свободных средств остается все тот же вопрос, где авиакомпания возьмет деньги на полную выплату займа. Козловскис при этом подчеркнул возможность Air Baltic, важность Air Baltic для всей экономики страны. Ключевыми условиями для будущего авиакомпании он назвал базу в Риге и уплату налогов в Латвии. По словам Козловскиса, сейчас оценивается новый бизнес-план Air Baltic, и в августе должна появиться ясность по поводу следующих шагов. Стратегический вопрос для правительства – сохранять ли участие государства в авиакомпании? И если сохранять, то в каком объеме? Это зависит от того, удастся ли привлечь частного инвестора или инвесторов. Премьер Андрис Кулберг сообщил сегодня в эфире Латвийского радио, что идут переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Глава правительства подчеркнул, что долю государства в капитале Air Baltic надо сократить до минимума, потому

что государству не стоит заниматься этим бизнесом. В целом, финансовая ситуация «Ирбоутик» напряженная, у компании миллиардные долги и все выше вероятность, что предприятие снова придется спасать за счет налогоплательщиков. В начале июля «Ирбоутик» получил негативную оценку от международного рейтингового агентства «Fitch», которое указывает, что в августе компании придется платить более высокие проценты по облигациям. Без новой помощи извне может понадобиться реструктуризация долга. Агентство по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦРТ-ЛВ оказывает поддержку в расследовании инцидента, произошедшего в Румынии и связанного с хакером, ранее совершившим кибератаку на акционерное общество «Латвия Свалсмежи». На прошлой неделе этот злоумышленник публично объявил о нападении на Национальное агентство кадастра и земельной регистрации Румынии. Активность этого злоумышленника и попытки найти новые цели для атак по-прежнему фиксируются и в латвийском киберпространстве. Однако такие попытки успешно перехватываются, сообщает ЦРТ-ЛВ. Сегодня Еврокомиссия наложила на AliExpress штраф в размере 550 миллионов евро за нарушение обязательств по закону о цифровых услугах. Компания не провела должной оценки и не приняла мер по снижению рисков, связанных с продажей на ее платформе незаконных, опасных или контрафактных товаров. На платформе, в частности, распространялись многочисленные незаконные товары, включая опасные игрушки и косметику. И даже после их обнаружения они часто оставались в продаже на протяжении нескольких недель. При определении размера штрафа Еврокомиссия приняла во внимание характер и серьезность нарушений с точки зрения их влияния на пользователей в Евросоюзе, а также их продолжительность. Они продолжались как минимум до июня 2024 года, когда Еврокомиссия представила AliExpress свои предварительные выводы. Теперь у AliExpress есть время до 20 октября, чтобы представить Еврокомиссии план действий с мерами по устранению нарушений. Кир Стармер сегодня официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании, и король Карл III ее принял, об этом сообщает издание «Гардиан». Перед посещением короля Стармер в последний раз выступил у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. «Моя работа завершена», — заявил он и пожелал успехов своему сменщику Энди Бернаму, новому лидеру лейбористской партии. Сегодня, 20 июля, он должен вступить в должность премьер-министра. Бернаму 56 лет, 9 лет с мая 2017 по июнь этого года. Он занимал пост мэра Большого Манчестера, став первым политиком, избранным прямым голосованием. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Вкусное и интересное радиошоу под названием «Drive Time» начинается. Меня зовут Дим Харов, с нами ресторан «Лидо», которым огромное спасибо. А всем тем, кто сегодня собирается их посетить, приятного аппетита. Я же предлагаю вам принять участие в наших всевозможных активностях. В частности, сегодня у нас с вами запланирован конкурс «Детектор правды». И в нем после трех туров мы разыграем замечательный приз. Два билета на концерт, который состоится в концертном зале «Дзинтере». Там выступит группа, которая играет как Битлз, а выглядит как Битлз. Но не Битлз. Ну, откуда же Битлз сейчас взяться? Ну, а для поклонников творчества этого легендарного коллектива, думаю, что это будет очень хорошим подарком. Два билета сегодня разыграем. Помимо этого, буду рассказывать вам, в частности, в этом часу о статистике за вчерашний день, как мы с вами ездили по дорогам нашей страны. В середине этого часа у нас запланированы новости высоких технологий, прогноз погоды на завтра. И если у вас есть что добавить, в том числе о ситуации дорожной, добавляйте, подруги и другие мои. Поехали.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. И сейчас в студии Дим Харов. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларуш-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
7: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Так, сегодня два билета на кону на музыкальное представление, которое планируется в Цинтере уже совсем скоро, 28 июля. The Beatles Legends, The Beatbox, группа из Италии, которая будет косплеить группу Beatles. В общем, изображать группу Beatles, причем делать это, как говорят, очень профессионально. Группа The Beatbox признана лучшим ансамблем в Европе, который вот занимается этими делами, тщательно создает звуки, эмоции, которые делали Beatles бессмертными. Использование оригинальных инструментов и костюмов того времени, изготовленных, между прочим, в тех же мастерских, которые одели оригинальный квартет. Шоу, видеоряд. В общем, подозреваю, что это будет огромный подарок для всех любителей группы The Beatles. Два билета мы сегодня разыграем, но перед этим будет три тура конкурса «Детектор правды». И, соответственно, давайте напомню вам правила этого конкурса. Я вам буду кое-что рассказывать, будет три утверждения звучать в эфире. Вам надо определить, где я говорю правду, где говорю неправду. Если я говорю правду, записывайте единичку. Если я говорю неправду, записывайте нолик. Ноль правды, да, если ее нет. И потом, после трех утверждений, отправляйте комбинацию из трех цифр на 25-45-25-25, смс или WhatsApp. Договорились? Очень хорошо. Поскольку сегодня день Луны, вот про Луну давайте и поговорим. Итак, первое утверждение про Луну. Луна по диаметру приблизительно в 40 раз меньше, чем Земля. Если это правда, пишите единичку, если неправда, пишите нолик. Второе утверждение. Среднее расстояние от Луны до Земли приблизительно 4 миллиона километров. Если это правда, то единичка, неправда, нолик. Ну и третье утверждение, после которого отправляйте смс-ки или ватсапки. Луна практически лишена атмосферы.

0: Детектор правды.
1: Так, где здесь у меня мои записи-то про Луну? Вот они. Луна по диаметру приблизительно в 40 раз меньше Земли. Это неправда. В 10 раз я преуменьшил или преувеличил, смотря с какой стороны смотреть. А диаметр Луны составляет приблизительно 3500 километров. Диаметр, да? Вот. Земли 12800. Приблизительно. То есть в 4 раза меньше Луна, чем Земля, диаметр. Да? В 4. А я сказал в 40. Обманул. Но не всех. Обманул. Но правды было 0 в первом утверждении. Да? Неправда. Кстати, масса Луны 81 раз меньше массы планеты Земля, что делает ее гораздо менее плотной, чем планета Земля. Так, второе утверждение. Расстояние от Луны до Земли 4 миллиона километров. Тоже в 10 раз вас обманул. Приблизительно. 384 400, ну, около 400 километров, тысяч, около 400 тысяч, грубо говоря, километров расстояния от Земли до Луны. Опять-таки, в 10 раз насочинял я. Ноль правды во втором утверждении также. А вот то, что Луна практически лишена атмосферы, это правда. Это правда. Из-за этого там нет ветра, нет дождя, нет звуков, а также сильные перепады температуры. Днем она может подниматься до 127 по Цельсию, а ночью опускаться до 173 со знаком минус по Цельсию. Вот. Поздравляю нашего радиослушателя Виктора. Номер телефона у Виктора у вас заканчивается на 681. Сейчас отправлю вам фразу, что вы в финале. А финал у нас будет с 17 до 18 сегодня. Или с 18 до 19, что-то я запутался.
0: Детектор правды.
1: Конечно, с 18 до 19, конечно.
0: СВХ+.

0: frente les noche en la otra. Oh yeah, yeah.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: вокруг на радио, которое рядом. Новости современных технологий.
1: Агентство по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦРТЛВ оказывает поддержку в расследовании инцидента, произошедшего в Румынии и связанного с хакером, ранее совершившим кибератаку на акционерное общество Latvijas Valsts Meži. На прошлой неделе этот злоумышленник публично объявил о нападении на Национальное агентство кадастра и земельной регистрации Румынии. Активность этого злоумышленника и попытки найти новые цели для атак по-прежнему фиксируются и в латвийском киберпространстве. Однако такие попытки успешно перехватываются, сообщает ЦРТЛВ. Чтобы помочь организациям в Латвии своевременно выявлять возможные угрозы, в начале июля ЦРТЛВ публиковала сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника, выявленные в ходе расследования инцидента с Latvijas Valsts Meži. Учреждения призывают к использованию их для мониторинга сети, особенно субъектов закона о национальной кибербезопасности. Сегодня Еврокомиссия наложила на AliExpress штраф в размере 550 миллионов евро за нарушение обязательств по закону о цифровых услугах. Компания не провела должной оценки и не приняла мер по снижению рисков, связанных с продажей на ее платформе незаконных, опасных или контрафактных товаров. На платформе распространялись многочисленные незаконные товары, включая опасные игрушки и косметику, и даже после их обнаружения они часто оставались в продаже на протяжении нескольких недель. При определении размера штрафа Еврокомиссия приняла во внимание характер и серьезность нарушений с точки зрения их влияния на пользователей в Евросоюзе, а также их продолжительность. Они продолжались как минимум до июня 2024 года, когда Еврокомиссия представила AliExpress свои предварительные выводы. Теперь у AliExpress есть время до 20 октября, чтобы предоставить Еврокомиссии план действий с мерами по устранению нарушений. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий. СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
3: В течение предстоящих суток в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзема и в Курзаме прогнозируют сильные дожди и порывистый северо-восточный ветер. Объявлено оранжевое предупреждение в этих районах. Завтра днем сохранится облачная погода на востоке временами с прояснениями. Во многих местах возможны дожди. Во второй половине дня сильные ливни, завтра и грозы. Умеренный во время грозы порывистый северный ветер. Температура 10-15. Это ночью, завтра днем 14-21. Венспилс слепо. А завтра максимум 15, Даугавпилс, Резекне до 19, в Риге до 21 градуса тепла.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым.

стопроцентные хиты.

0: неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Drive Time совместно с Lido.
6: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: Я слушаю СВХ
1: плюс. С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Давайте быстренько пробежимся по статистике вчерашнего дня от Министерства внутренних дел нашей страны. Всего в стране было зафиксировано 380 нарушений правил дорожного движения. Больше всего нарушали в ЗМГЛ 102 нарушения. Что касается аварий, 104 аварии вчера произошло в нашей стране. На Рига и окрестности 61 авария. Меньше всего в Видземе 7 аварий. В авариях пострадало 20 человек. Из них 15 в Риге и окрестностях. Один пешеход, один велосипед. Два водителя электросамоката. Один пострадавший в Земгале, один в Видземе. В Латгале трое, в Курземе нет пострадавших. Хорошая информация для Курземе. И еще хорошая информация, что вчера никто не погиб в авариях на дорогах нашей страны. Так держать. За агрессивное вождение было задержано два человека, оба в Земгале. За скорость было составлено 147 протоколов. Больше всего скоростной режим нарушали в Земгале 41 нарушение. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 7 человек. Четверо в Риге, один в Земгале, один в Видземе, один в Латгале. А в Курземе нет нарушителей в данной позиции. Молодцы. У троих автомобиль конфискуют, а у троих будет штраф по стоимости машины. Один наделается штрафом, который полагается в данном случае согласно закону, согласно промилле. Я заметил, что на выходных частенько угоняют машины в нашей стране. И вот эти выходные, вчерашний день, воскресенье, не прошел без угона. К сожалению, был угнан один автомобиль. Это случилось в Риге. Вот такова статистика от МВД Латвии. Друзья мои, подруги, очень желаю, чтобы вы в эту статистику не попали. Я завтра про вас ничего не рассказывал вот в это время, вот в этой статистике.
3: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Европа Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Лучшая музыка. Красивые слова, самые слова, проще говоря. 100% хиты. Вечерами лет.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Сегодня ночью и завтра днем в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзмы и в Курзме прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер. Завтра днем сохранится облачная погода, на востоке временами с прояснениями. Во многих местах днем возможны дожди, а после обеда сильные ливни и грозы. Температура воздуха сегодня ночью составит 10-15 градусов выше нуля, завтра днем 14-21.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для авиакомпании «Ирбузы» близится время платить по счетам. До 31 августа она должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый нынешней весной. В первом полугодии этого года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам выступил с первой речью у дверей резиденции на Даунинг-стрит. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для авиакомпании Air Baltic близится время платить по счетам. До 31 августа она должна вернуть государству 30-миллионный заем, взятый нынешней весной, чтобы свести концы с концами. Первый платеж без малого 6,5 миллионов евро Air Baltic уже внесла в конце мая, но теперь на фоне огромных убытков и нехватки свободных средств вопрос, где авиакомпания возьмет деньги на полную выплату займа, остается открытым. Сейчас оценивается новый бизнес-план Air Baltic, и в августе должна появиться ясность по поводу следующих шагов. Стратегический вопрос для правительства – сохранять ли участие государства в авиакомпании, и если сохранять, то в каком объеме. Это зависит от того, удастся ли привлечь частного инвестора или инвесторов. Премьер Андрис Кулбергс, выступая сегодня по латвийскому радио, заявил, что идут переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Глава правительства подчеркнул, что долю государства в капитале Air Baltic надо сократить до минимума, потому что государству не стоит заниматься этим бизнесом. В первом полугодии этого года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения. Причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Такую статистику сообщили сегодня в детской клинической университетской больнице. А в службе неотложной медпомощи подтвердили, что травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия или попадания в ямы, однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам выступил с первой речью у дверей резиденции на Даунинг-стрит, куда он прибыл после аудиенции с королем Карлом III. Он сообщил также, что его первыми международными телефонными разговорами в качестве премьер-министра станут звонки президентам США и Украины Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. В понедельник Карл официально поручил Бёрнаму сформировать правительство страны. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера возглавил лейбористскую партию в минувшую пятницу, сменив на этом посту Кира Стармера. Сегодня Еврокомиссия наложила на AliExpress штраф в размере 550 миллионов евро за нарушение обязательств по закону о цифровых услугах. Компания не провела должной оценки и не приняла мер по снижению рисков, связанных с продажей на ее платформе незаконных, опасных или контрафактных товаров. На платформе распространялись многочисленные незаконные товары, включая опасные игрушки и косметику, и даже после их обнаружения они часто оставались в продаже на протяжении нескольких недель. При определении размера штрафа Еврокомиссия приняла во внимание характер и серьезность нарушений с точки зрения их влияния на пользователей в Евросоюзе. Сегодня в рижском районе Саркандаугова, в сквере Алекша, на здании по улице Тилта, при большом

течение народа, в основном художников и представителей богемы, а также чиновников Рижской думы, была открыта монументальная настенная роспись, созданная французским уличным художником Фредом Батлом. Это событие положило начало месяцу уличного искусства, который проводится в Риге впервые, цель которого – привнести больше искусства в среду Саркандаугова. В течение месяца здесь появится еще 8 новых настенных росписей, сделанных уже местными художниками. Кульминацией месяца уличного искусства станет 22 августа, когда в окрестностях улицы Загеру пройдет международный фестиваль уличного искусства и городской культуры «Ров Болтикс-2026». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: 17:09, вы слушаете радио СВХ Плюс, вечер понедельника, друзья мои, подруги. Знаете, есть особое спокойствие и особая прелесть вечера понедельника. Правда ведь? Он, этот вечер, понедельник, уже ничего не требует-то особенно, особенно если рабочий день-то позади. Он предлагает или идти дальше, или сделать, допустим, вкусную остановку, или музыкально-развлекательную паузу. И все это можно объединить в одном. В эфире радио СВХ Плюс и вечернем радиошоу Drive Time.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.

0: и писанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец ИПСА-БЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец ИПСА-БЦ.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Мебелю Намс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебелю Намс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Сегодня в конкурсе «Детектор правды» мы разыграем два билета на концерт, который состоится 28 июля в концертном зале «Дзинтери». Называется программа «The Beatles Legend», «The Beatbox». «Beatbox» как раз-таки итальянская группа, которая будет копировать группу «Beatles», причем копировать на высшем уровне. Говорят, что это лучший коллектив, который занимается подобным в Европе. Там будет и видео-шоу, и световое шоу, и инструменты, аутентичные костюмы специально сшитые, голоса похожие, ну и, разумеется, исполнители будут внешне похожи на легендарную ливерпульскую четверку. Два билета на это мероприятие разыгрываем. Поскольку сегодня день Луны, мы с вами говорим про Луну. Напоминаю вкратце правила. Три утверждения про Луну прозвучат. Вам надо определить, где я говорю правду, а где вру. Если я говорю правду, пишите единичку. Если я говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений, соответственно, отправляйте комбинацию из 0 и 1 смс или ватсапкой на радио СВХ+. Опережайте всех остальных с правильной комбинацией, попадайте в финал. Финал в следующем часу, там мы разыграем два билета. Поехали! Первое утверждение. На Луне есть горы. Если это правда, то единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Около 95% лунных кратеров – это результат извержения лунных вулканов. Правда единичка, неправда нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Одна сторона Луны никогда не освещается Солнцем. 25, 45, 25, 25. Вперед.

0: Детектор правды.
1: Про Луну продолжаем наши разговоры. Я сказал, что на Луне есть горы. Это правда. Там же есть горы, там же есть долины. Рельеф Луны не плоский. Самая высокая гора называется Монс Хёйгенс. Ее высота, между прочим, 5,5 километров. Нешуточная такая гора, надо сказать. Вот, по ней ползают лунные альпинисты. Шутка, конечно. А кто его знает? Может, вылезают и ползают. Вот. Или ползали когда-то. Ладно. Правда. На Луне есть горы и долины. Около 95% лунных кратеров – это результат извержения лунных вулканов. Ерунда полная. Все наоборот. Небольшая часть кратеров от 1 до 5% действительно сформировалась благодаря вулканической активности. Это правда. Но подавляющее большинство, 95-99% кратеров, как раз-таки от того, что метеориты падали. Так как у Луны нет атмосферы, плотной атмосферы, которая могла бы сжигать космические тела, ее поверхность покрыта кратерами, которые образовались вот за миллионы лет от ударов метеоритов. «Одна сторона Луны никогда не освещается Солнцем», — сказал я. И вы наверняка вспоминаете фразу о темной стороне Луны, но здесь не совсем так трактуется эта фраза. Это неправда, что она не освещается Солнцем. На самом деле у Луны нет так называемой темной стороны. Одна половина просто всегда обращена к Земле, да, и, собственно говоря, она так крутится синхронно, да, что мы никогда вторую половину Луны с Земли не видим. А другая скрыта от нас. Но она получает столько же солнечного света абсолютно. То есть вокруг своей оси она крутится и солнечный свет получает. Так что вот. 1-0-0. Правильная комбинация в туре номер 2. Оксана у нас была первой. Оксаночка, я вам уже отправил фразу в финале. Вы ответили «Вау!». Финал у нас будет в следующем часу, и там мы разыграем 2 пригласительных на концерт, который называется «The Beatles Legend». 28 июля. Концерт на Зал-центре.
0: Детектор. Правда.

0: Автоновости.
1: В рамках отборочного этапа государственно-частного партнерства по строительству Бауской окружной дороги получено 5 заявок. Об этом сообщает Государственное акционерное общество «Латвия Свалсцели». 4 из них подали латвийские товарищества и объединения, 1 – польская компания. После рассмотрения заявок кандидаты, отвечающие всем требованиям, будут приглашены к участию в следующем этапе тендера. Начало проекта строительства Ецевская-Бауская объездной дороги было положено еще в июне 2024 года, когда правительство приняло соответствующее решение. Проект разделен на 2 этапа. Первый – это проектирование и строительство Бауской окружной протяженностью 14 километров. Второй – проектирование и строительство Ецевской окружной, а также участка, соединяющего ее с новой Кековской трассой. Тендер по проекту планируется провести в этом году, подписать контракт в первом полугодии 2028 года, а строительство с 2028 по 2030-2031 годы. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвард Смилтенс готовы рассмотреть возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей, а также введения в Латвии ответственности для пассажиров, находящихся в машине вместе с пьяным водителем. По этому вопросу Домбрава и Смилтенс ожидают оценки Министерства внутренних дел и госполиции. На улице Лачприша в Риге при пересечении с улицами Русини и Абренес установлены 2 новых пешеходных светофора. До сих пор на обоих участках существовали нерегулируемые пешеходные переходы. Новые светофоры установлены в местах с интенсивным движением транспорта, где регулируемая организация дорожного движения обеспечит более высокий уровень безопасности для всех участников дорожного движения. Светофоры работают с помощью датчиков, которые обнаруживают пешеходов, ожидающих на переходе, и автоматически подают им зеленый сигнал. Таким образом, зеленый сигнал включается, когда пешеходы находятся на переходе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
3: Завтра с солнечными ваннами будет не очень, прямо скажем. А в течение предстоящих суток в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзема и в Курзаме прогнозируют сильные дожди и порывистый северо-восточный ветер. Объявлено даже оранжевое предупреждение. Вот. Вот там, да, на севере Видзема и в Курзаме. Завтра днем сохранится облачная погода. На востоке временами с прояснениями. Во многих местах возможны дожди. Во второй половине дня сильные ливни и грозы. Будут дуть умеренные. Во время грозы порывистые северные. Северный ветер, температура воздуха ночью 10-15, завтра днем 14-21 градус. Венспилс и Лиепая максимум 15, Даугавпилс и Резекнет до 19, в столице завтра до 21 градуса.
0: Драйв тайм. С нами теплее.
4: СВХ плюс.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: СВХ плюс.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Сейчас вам две истории расскажу. Две истории про роботов-андроидов. Про человекоподобных роботов. Но они очень разные, эти истории. Очень разные. Начну вот с этой истории. Турнир «Главная легенда робо-нокаутов», так он называется, стал первым в мире полноценным аналогом ММА для полноразмерных, человекоподобных роботов-андроидов. На нем дебютировали около 300 команд инженеров. В самом кровавом, если такое можно назвать, бою участвовали роботы «Белый коршун» и «Матадор», оснащенный ИИ. Я, кстати, видел отрывки этого боя, попались мне где-то в интернете, и вам советую посмотреть. Очень зрелищно. Вот ничего не поделаешь с человеческой натурой. Любим мы вкусно поесть и посмотреть на что-то такое. Хлеба и зрелищ. Ничего не меняется в этом мире. Абсолютно. Найдете, посмотрите. Так вот, калашматили эти роботы друг друга, надо сказать, очень профессионально. Очень профессионально. Руками, ногами, там, с разворота. Так, так, так. Публика замерла в момент, когда первый нанес второму невероятно мощный удар. В результате голова Матадора отвалилась к чертям собачьим, повисла на проводах. Но он, надо сказать, все равно не сдавался. Вот. Какое-то время продолжал сопротивляться. Победители этого турнира огромного будет известно только в конце этого года. Инженеров, собравших самого лучшего бойца, ждет солидный денежный приз. Найдите, посмотрите. И вторая история. Человекоподобные роботы, другие, разумеется, не те, которые друг другу бошки забивали, впервые провели операцию на живом организме, используя обычные медицинские человеческие инструменты. Американские исследователи протестировали операцию на свинье. Роботы выполняли лапароскопическое удаление желчного пузыря. Лапароскопическое – это метод хирургии, при котором вмешательство проводится через небольшие проколы кожи с помощью специального телескопического инструмента с видеокамерой. Да? То есть не разрезают скальпелем, а делают проколы небольшие. Да? В ходе экспериментов один андроид работал в паре с хирургом, насколько я понимаю, человеком, а в другом сценарии два робота действовали сообща. В обоих случаях, внимание, операции прошли успешно, и свиньи выжили. Главное отличие новой разработки от предыдущих механических манипуляторов заключается в маневренности и хвате. Роботы держали инструменты почти так же, как люди. Проект значительно компактнее предыдущих систем. Предыдущие системы, которые делали тоже операции, весят около 800 килограммов и требуют стационарной операционной. А новые роботы весят всего 27 килограммов и умеют при этом передвигаться на двух ногах, представьте себе. Подобные технологии помогут врачам в отдаленных регионах и странах с дефицитом медицинских кадров. Они сделают сложные операции доступнее для пациентов. В перспективе они могут во время космических миссий использоваться в стихийных бедствиях, ну и так далее, так далее, так далее. Смотрите, какие две разные истории. Часть людей изобретает роботов, чтобы они избивали друг друга, роботы. А другая часть людей изобретает точно таких же человекоподобных роботов, чтобы они спасали живых существ. Ничего не меняется на этом свете. Ничего не меняется. И бояться надо не восстания роботов. Не роботов. Опасаться надо людей.
2: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ Плюс.
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: И я слушаю радио СВХ Плюс.
5: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
6: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
7: В студии Дим Харов.

0: Востоке временами с прояснениями. Во многих местах возможны дожди, во второй половине дня сильные ливни и грозы. Будет дуть умеренный, во время грозы порывистый северный ветер. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15 градусов, завтра днем плюс 14-21. Ванспилс и Лепе завтра днем максимум 15 градусов, Даугавпилс, Резекне 19, в Риге до 21.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. 19 средних школ Риги к сегодняшнему дню уже полностью укомплектовали 10 классы. Железнодорожный перевозчик пассажиру Вилсон сообщил, что один из дизельных поездов Виви в рамках пилотного проекта оборудован автоматами с закусками и кофе. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: 19 средних школ Риги к сегодняшнему дню уже полностью укомплектовали 10 классы. Об этом сообщает Рижская дума. В общей сложности в 10 классы рижских муниципальных школ зачислено 3690 учеников. Свободные места есть еще в 9, 21, 31, 33, 88, 96, Литовской и Украинской рижских средних школах, также в Ринужской школе и школе имени Шмелинга. Ранее сообщалось, что в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, что обеспечит в общей сложности до 4500 мест для учащихся. Агентство по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦРТЛВ оказывает поддержку в расследовании инцидента, произошедшего в Румынии, связанного с хакером, ранее совершившим кибератаку на акционерное общество «Латвия Свалсмеже». На прошлой неделе этот злоумышленник публично объявил о нападении на Национальное агентство кадастра и земельной регистрации Румынии. Активность этого злоумышленника и попытки найти новые цели для атак по-прежнему фиксируются и в латвийском киберпространстве. Однако такие попытки успешно перехватываются, сообщает ЦРТ-ЛВ. Железнодорожный перевозчик пассажиру Вилсон сообщил, что один из дизельных поездов «Виви» в рамках пилотного проекта оснащен автоматами с закусками и кофе. Решение было принято по итогам опроса пассажиров. Пятая часть опрошенных, или 20%, выразили желание иметь автоматы с закусками и напитками, кафе или вагон-ресторан. Теперь пассажир Вилсон намерен оценить реакцию пассажиров и интенсивность использования автоматов, чтобы принять решение о возможности внедрения подобной услуги и на других поездах. На улице Лачпиша в Риге при пересечении с улицами Русани и Абренес установлены два новых пешеходных светофора. До сих пор на обоих участках существовали нерегулируемые пешеходные переходы. Светофоры работают с помощью датчиков, которые обнаруживают пешеходов, ожидающих на переходе, и автоматически подают им зеленый сигнал. Таким образом, зеленый сигнал включается, когда пешеходы находятся на переходе. Сегодня в рижском районе Саркандаугова в сквере Алекша на здании по улице Тилта при большом стечении народа, в основном художников и представителей богемы, а также чиновников Рижской думы, была открыта монументальная настенная роспись, созданная французским уличным художником Фредом Батлом. Это событие положило начало месяцу уличного искусства, которое проводится в Риге впервые, цель которого — привнести больше искусства в среду Саркандаугова. В течение месяца здесь появится еще 8 новых настенных роспись, сделанных уже местными художниками. Кульминацией месяца уличного искусства станет 22 августа, когда в окрестностях улицы Загеру пройдет международный фестиваль уличного искусства и городской культуры. Синоптики сообщили, что на этой неделе в Латвии будет прохладнее, чем обычно в это время в июле. Ожидаются дожди. Сильнее всего будет лить сегодня и предстоящей ночью в Курзаме, а также на севере Видземе. Там объявлено оранжевое предупреждение. На этой неделе по ночам температура воздуха будет опускаться до плюс 8, плюс 16 градусов. Днем будет не выше плюс 16-22. Неделя начнется с сильных порывов северного ветра на побережье Курзаме, но к выходным погода улучшится, и в воскресенье воздух может прогреться до плюс 26. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Поймал вайб. Это Drive Time.
0: Drive Time. Drive Time. Прямо сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:08. Здесь у нас на Слока 65 гремит, блестит и поливает очень сильный дождь, сказать по правде. А в студии, на самом деле, светло, тепло, и, как говорится, и мухи не кусают. А вот мне интересно, есть ли хоть кто-то из наших радиослушателей, кто не знал вот до этого момента, что мы переехали на Слока 65? Ну вдруг таковые имеются? Есть такие? Ну, мне почему-то подумалось. Забавно. Если вы долго не слушали, включили, и не знаете, где сейчас располагается радио СВХ. Меня зовут Дим Харов, друзья мои, подруги. У нас в этом часу довольно много всяческих дел планируется. Мы с вами устроим третий тур конкурса «Детектор правды», поговорим про Луну. И после этого сразу же у нас будет лотерея, в которой разыграем два билета на концерт. Потом у нас будет прогноз погоды на завтра, потом у нас будет астрологический прогноз. Ну и, собственно говоря, вот, наверное, и все, что запланировано на этот час. Может быть, еще что-нибудь, может быть, какую-нибудь притчу найду, прочитаю вам в конце нашего с вами общения. Хотите притчу? Хотите притчу? Вот если хотите, напишите. Найду, прочитаю.

0: Марина нам пишет: Дим, привет, отличного эфира, солнце, любви, тепла и вам, Ирочка, все. Вы-то переехали, пишет Ира, а на Гане Будамбис до сих пор вывеска висит.
1: Серьезно, да?
0: Классно. Все там радио СВХ до сих пор, да? Интересная история. Интересная история. Спасибо, Ирочка. Договорились в конце нашей с вами сегодняшней встречи. Притчу как-нибудь прочитаю.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: Gribēju vien pāris lietas, sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Zālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami, 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimi 80 grami, 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
7: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Итак, сегодня разыграем мы с вами уже совсем-совсем скоро два билета на концерт. 28 июля, начало, кстати, 19:30, концертный зал Дзинтере. Вот там выступит группа The Beatbox, группа, которая будет изображать группу Beatles на сцене. И, судя по всему, изображать будет здорово, поскольку этот ансамбль считается чуть ли не лучшим ансамблем в Европе, который занимается подобными вещами. Шоу будет состоять из 5 актов, каждый из которых будет посвящен поворотным моментам в истории легендарной Ливерпульской четверки. Там же будет световое шоу, видеоматериалы, вот, живая музыка, сыгранная на аутентичных инструментах, таких же гитарах и барабанах, как у Битлов. В общем, должен получиться, как мне кажется, совершенно здоровский концерт. 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение 5+. Мне кажется, вот на такие концерты надо обязательно детей водить. Очень люблю группу Битлз. Обязательно пойду на этот концерт. Обязательно. Вот, 2 билета разыграем прямо сейчас, но сначала мы 3-й тур конкурса устроим, детектор правды, а потом шарики будем тянуть, и кому-то из вас достанутся 2 билета. Сегодня день Луны, поэтому про Луну мы с вами и говорим, да, в этих конкурсах. 3-й тур, сейчас будет, у нас уже есть 2 финалиста. Смотрите, 3 утверждения про Луну сейчас прозвучат в прямом эфире радио СВХ+. Вам надо определить, где я говорю правду, а где вас пытаюсь обмануть. Если говорю правду, записывайте 1. Говорю неправду, записывайте 0. И потом, после 3 утверждений, соответственно, отсылайте комбинацию из 3 нолей или 1 к нам сюда на радио СВХ+. Начинаем. 1 утверждение. Время на Луне идет чуть быстрее, чем время на Земле. Если это правда, то 1, не правда, 0. Луна с каждым годом постепенно отдаляется от Земли. Если это правда, 1, не правда, 0. Ну и 3-е утверждение, после которого отсылайте смс или ватсап на 25-45-25-25. На Луне есть вода.
0: Детектор правды.

0: Детектор правды.
1: Время на Луне идет чуть быстрее, чем на Земле, утверждал я. Это правда. Правда. Это ученые утверждают. Из-за более слабой гравитации время на Луне течет немного быстрее, чем на Земле. Разница составляет около 58,7 микросекунды в сутки. Не совсем представляю это вот такое мгновение все, но в сутки. Но быстрее, утверждают ученые. Правда. Правда. Но чуть быстрее. Да. Луна постепенно отдаляется от Земли. И случится, наверное, когда-то такое, что она улетит от нас, от землян. Но не скоро. Но это правда. Со скоростью 3,8 сантиметра в год она удаляется от Земли. Это происходит из-за сложных гравитационных взаимоотношений с нашей планетой. Было бы, наверное, хуже, если бы она грохнулась на Землю. Вот. Хотя, наверное, если улетит тоже, что-то не то будет. Ну, не при нашей с вами жизни, и то хорошо. И то хорошо. А к тому моменту придумает, как привязать, если надо. Так, это тоже правда во втором утверждении. На Луне есть вода, утверждал я. И это правда. Да, она присутствует в виде льда в полярных кратерах, где температура, кстати, опускается ниже 230 градусов с минусом по Цельсию. А также в связанном виде она присутствует в лунном грунте, который называется реголит. Абсолютно был кристально честен с вами во всех трех утверждениях. Во всех. 1-1-1. Вот такова была правильная комбинация цифр в туре номер 3. И первым, кто с этой задачей справился быстрее всех, был наш радиослушатель Василий. Вот номер телефона 079 заканчивается ваш. Василий, я вам отправил, что вы в финале. Вы пока, судя по всему, не прочитали еще, Василий. А может быть, заметили? Ну, вот сейчас прочитал Василий. Окей. Можете ничего не печатать, Вась. Сейчас следите за эфиром. Посылайте флюиды в свою сторону, чтобы вам повезло. Поскольку прямо сейчас именно введение вступает в силу. Там лежат три шарика. Вот здесь, в этом кубке. Раз, два, три. Раз, два, три. Разыграем два билета на концерт, где итальянские парни из группы Beatbox будут петь песни группы Beatles и изображать группу Beatles. 28 июля. Концертный зал Дзинтри. Сейчас проверю, чтобы никого не обмануть. Сейчас проверю. Да, совершенно верно. 28 июля, 19:30. Один из шариков вытаскиваю, два билета вам отправляю. Да. Причем никуда идти не надо. Да, отправляю прямо вам на электронную почту. Вот здесь, в этой руке зажат шарик. Я открываю. Это шарик номер 3. Василий! Дружок наш, поздравляю вас. Хотите на Beatles отправиться? Вот тогда ждите билет. Прямо сейчас вам отправлю. Здорово. Пока.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
3: В течение предстоящих суток в Латвии сохранится пасмурная погода. Ночью на севере Видзума и в Курзуме прогнозируют сильные дожди, порывистый северо-восточный ветер. Объявлен даже оранжевое предупреждение. Завтра днем облачная погода, на востоке временами с прояснением. Во многих местах возможны дожди, во второй половине дня сильные ливни и грозы. Умеренный во время грозы порывистый северный ветер, 10-15 градусов ночью, 14-21 градус днем температура. Таков прогноз на завтра. Завтра вторник, 21 июля.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Астрологический прогноз на завтра, на вторник, 21 июля. Первая серия. Овны. Завтра ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании. Тельцы. Все, что завтра будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время. Близнецы. Завтра велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия. Что делать? Не оказываться в каких-то неожиданных местах. Оказываться в ожиданных местах. Как близнец близнецам могу посоветовать. Хотя зачем вам мои советы? Раки. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли, а то унесет еще в 39-е царство. Или как Элли с Татошкой туда вот, в изумрудный город. Лев, завтра облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело. Вы непременно с ним справитесь. По-моему, офигенный прогноз Левушки, правда? Дева, завтра вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, произнесите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться. Причем надолго.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия. Весы. Завтра вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей. Скорпионы. Завтра вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше. Стрельцы, завтра не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас. Козероги, завтра вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна. Водолеи. Вы собираетесь сказку сделать былью? Прекрасно. Действуйте, у вас получится. Только выберите, пожалуйста, хорошую сказку. Не слишком страшно. Рыбы. День завтрашний будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которые вы столь долго собирали, вот-вот развалится, и вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке. Но вы справитесь.
0: Гороскоп.
4: С ума вы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно...
5: СВХ+.
6: Мы снова танцуем...

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Aeronics veikalos un Aeronics.lv.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
6: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках Апотека.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
9: СВХ Плюс.

0: Изба.
1: Изба.
0: Читальня.
2: Обещал я вам притчу прочитать. Коротенькую притчу. Про дождь. Про дождь. Соответственно, наша погода еще. И прочитаем. Очень мудрая, кстати, притча. Коротенькая, но очень мудрая. Однажды молодой ученик спросил у мудренного опытом учителя. «Скажи мне, учитель, почему одним людям жизнь кажется мрачной и тяжелой, а другим радостной и прекрасной?» Учитель молча вывел молодого человека под дождь и через некоторое время спросил уже его. «Что ты чувствуешь?»
3: «Холод и сырость»,
2: — ответил молодой человек. Они прошли еще немного и увидели мальчишку, который задорно смеялся, шлепая босиком по лужам, ловя капли ладонями и языком. «А он что чувствует?» — спросил учитель. «А он, похоже, счастлив», — ответил ученик. Учитель улыбнулся и сказал: «Вот видишь, вас поливает один и тот же дождь. Разница не в небе, а в том, с чем вы вышли ему навстречу».
0: Изба.
1: Изба.
0: Читальня.

0: Subscribe Time с Димом Харовым.
1: Спасибо огромное за то, что со мной с радио СВХ Плюс провели часть этого понедельника. Увидимся, услышимся завтра здесь же после 15:00. Хорошего вечера и прекрасной ночи желаю вам, подруги и друзья мои. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не ответим на вопрос, почему, когда делаешь то, что хочешь, набираешь минимум 10 килограмм, но вот зато все ответим и расскажем о 20 самых горячих летних хитах радиостанции СВХ+. Меня зовут по-прежнему Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко, что у нас творилось на прошлой неделе, а именно, какие места были с 3 по 1. Итак, на 3 месте у нас были ребята Филатов и Кэрос и их суперхит под названием «Среди счастливых людей». Второе место заняла Мия Бойко, ее суперрассказ про экспонат. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ+, на прошлой неделе снова удержались «By India», «Хчо» и «Мод Шаде».
2: Я знаю, что ты не в себе.
1: Ребята прям попали всем в музыкальное сердечко и продолжают удерживать первую строчку. Послушаем, удастся ли на этой неделе это сделать, либо кто-то их все-таки подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней Мари Краймбрери. Ты помнишь.
0: 20. Место номер 20.
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь.
0: СВХ+.

0: который исполняет исключительно добрые песни, то это по праву можно было бы отдать Марии Краймбрери. Помимо того, что они добрые, так они еще способны окунуть нас в то далекое детство, когда оно было таким замечательным и беззаботным. 20-я строчка на этой неделе. Марии Краймбрери, ты помнишь, минус 2 позиции и 2 недели в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. Раненое сердце мое. СВХ плюс 19.

0: чарте радиосинглов. И с того момента, как появилось понятие чартов, эта группа была самой ротируемой. Такой продолжается ее путь прямо сейчас. Алексей Романов, Анна Плетнева. Объединение по названием «Винтаж» на этой неделе с синглом «Мало хит» плюсует одну строчку, удерживается в нашем хит-чарте и делает это уже целых 13 недель подряд. Ну а далее пора схватиться всеми лапками за новинки этой недели. И в этот раз это Фейгин и его композиция «АЕ». Она вливается на 18-ю строчку.
1: 18. Место номер 18.
2: АЕ, все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ, Стидов, Достоевский, даже Камень.
3: Грибеевен пааris lietas, sanāca kā rimī. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
9: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
10: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ Плюс.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: было тихо.
1: Пока кошки спят 12-16 часов в сутки, а видят 6 раз лучше человека в темноте, мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. Прямо сейчас находимся на 16-й строчке. На ней разместился как раз-таки мега-рассказ о кошках. Сингл «Кошка» в исполнении Кравц Авайва минусует 4 строчки и рекордные 21 неделю уже находится вместе с нами. Пока есть только одна композиция, которая перебила этот рекорд на данный момент, но о ней мы поговорим позднее.
2: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

14. Место номер 14. СВХ плюс.

0: получилось, что на одной музыкальной встрече под гитару Катя Айова начала петь композицию «Мы», и рядом сидела Минаева, которая не смогла сдержать эмоции и прям-таки расплакалась. Ну что, мы тоже прямо сейчас поплакали за невест, поплакали за бывших, за нынешних, за тех, кто только собирается заниматься этим делом. Одевать то самое белое платье и бежать вдаль под названием «Семейная жизнь». На этой неделе музыкальный ряд от Айова «Мы» плюсует две строчки. Две недели находятся вместе с нами. Это место номер 13. Перед этим на 14-й Егор Крид, Артик Асти, «Карма». А вот далее будет самое большое падение этой недели. На этот раз это Go Артур и его суперсингл под названием «Эгоист».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ. 12. Место номер 12.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: Его псевдоним отчасти «Лакоста» означает «побережье» в переводе с испанского. Он пишет песни о любви, знает, как в ТикТоке зацепить людей и сделать вирусные видео и аудио. Эта композиция тоже не исключение. «Коста Лакоста» и «Вом Черри Леди» на этой неделе в хит-чарте радиостанции SOH Plus красуется на 11-й строчке. Перед этим самое большое падение недели «Go Артур», «Эгоист». А вот дальше мы окунемся в горячую десятку. Но прежде, давайте послушаем, с чего начинали.
1: 20.
0: Начинала горячую двадцатку Мари Краймбрери. Ее ты помнишь?
1: 19.
0: Продолжила «На грани» на 19-й строчке группа «Винтаж» «Малахит».
1: 18.
0: Новое вливание, говорит, до горячей двадцатки добрался Фейгин, АЕ.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-м.
1: 16.
0: Крал сова и бакошка.
1: 15.
0: Хулиган Holiday Boy, его Loco La Vida. 15-я строчка.
1: 14.
0: История о карме. Егор Крид, Артик и Асти. Карма. Место номер 14.
1: 13.
0: Композиция с суперпотенциалом. 13-е место на этой неделе. Айова, мы.
1: 12.
0: Go Артур, эгоист. Одиннадцатая строчка на этой неделе достается Коста Лакоста, Черри Леди.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ 20 SOH Plus.

0: композиции «На малиновой луне» от «Моя Мишель». Очень много малиновых песен появилось в эфире. Чего только стоит Александр Рева, он же Артур Пирожков, «Малиновая диско». Возможно, она скоро появится в горячей двадцатке. Ну а пока горячую десятку на этой неделе открывает «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность! Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: 29. augustā na scēne koncertnava zāla Dzindarē.

0: И сердца миллионов. Джакалеб, 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс 7.

0: пробираясь сквозь жару, иногда дождь и ветер, а возможно и холодрыгу, мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ Плюс и делаем это июльским летом 2026. Какое бы у кого оно сейчас в данный момент не было. Прямо сейчас находимся на 7-й строчке, на которой Вон Амур и Надежда Кадышева «Широка река». Они минусуют 2 строчки и 11 недель находятся вместе с нами.
1: 6. Место номер 6.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс.

0: Сегодня в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
4: Ближайшие 10 минут у меня в планах познакомить вас с самыми горячими песнями на этой неделе радиостанции СВХ Плюс. Но прежде давайте еще раз послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
3: 10.
4: Итак, место номер 10 открыл на этой неделе «Моя Мишель на малиновой луне».
3: 9.
4: Девятая строчка достается Серябкина, Дима Урих, 8901.
3: 8.
4: 22 недели вместе с нами, на этой неделе место номер 8. Холли Флейм, Тону.
3: 7.
4: Вон Амур, Надежда Кадышева, Широка река.
3: 6.
4: Шестая строчка. Зажигает огни Бервулф и ее Феникс.
3: 5.
4: На прошлой неделе в горячей тройке, на этой лишь место номер 5. Пилатов и Кэрос среди счастливых людей.
3: 4.
4: Кто же вылетает из горячей тройки? Четвертое место. Мия Бойко, Экспонат.
3: СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер.

0: напарник Федука LJ снял фильм о себе. В свой день рождения LJ поделился новым тизером документального фильма, который посвящен его жизни. Наверняка там будет про композицию «Розовое вино», и, конечно, в которой участвовал Федук. И, как поговаривают, сделал эту песню именно хитовой сам Федук. Ну ладно, история сейчас не об этом. История сейчас о том, что Федук продолжает двигаться, и на этот раз напарники себе взял Джонни. Их совместная работа «Лето» продолжает горячо участвовать в «Горячей двадцатке» на этой неделе на третьей строчке. Ну а сейчас настало время вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально.

0: В одном из интервью она сказала, зачем ей солнце Монако, когда есть автозагар. Ну или когда есть горячее лето 2026. И это певица Зиверт, которая продолжает газовать на этой неделе. Вице-лидером становится именно ее песня под названием «Газ». Ну а мы прямо сейчас подкрались к первой строчке. Кто там?
1: Песня номер один этой недели.
0: А там удержались снова трио под названием «Баиндиак Чо и Мод» и их, несомненно, суперхит под названием «Шаде». Что бы кто ни говорил, эта песня надолго в наших сердцах и в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. На этой неделе на первой строчке «Баиндиак Чо, Мод, Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВК плюс.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады. Бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Прощай, цыганка,
4: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
5: ВХ плюс. Никакая.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вандерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: СВХ+.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу.

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаете.

0: загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Хотела побольше, побольше, побольше.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Good morning, папа, в нашей песне только thousand. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтера в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои броня. Только твоя музыка. Со мной, под музыку для нас. И ровно так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережин. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на...

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
1: СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: weekend для всех. Мне не надо звонить, мне не надо писать. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
2: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ+.
2: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.